Письмо с вопросом. Весь ли мир это делает? Здравствуй, дорогая сестра. Вот снова решила тебе написать, чтобы поделиться одним очень важным переживанием, произошедшим недавно со мной. Была я в гостях у моей старшей дочери в Клопенбурге. Праздновали 6-летие младшей внучки. Как всегда, детишки рады были подаркам и очень меня ждали. К сожалению, дети мои неверующие, но традиции и мирские, и церковные выполняют. Внучка рада была деньгам, которые получила от приглашенных гостей, а я ей сказала, что тяга к деньгам в Царстве Божьем ее не приведет. После застолья сели мы смотреть фотографии. Красивые альбомы для каждого ребенка и чудесные фотографии детишек радуют глаз и сердце. Но когда я наткнулась на одну фотографию, я ужаснулась и произнесла: «Какой кошмар!» Маленькая именинница подбежала и говорит: «Бабушка, это же я!» Девочка была разукрашена и одета в привидение, а другая в ведьму. С тяжелым сердцем уехала я домой. Потом позвонила дочери и сказала ей, что дети — это ангелочки, а ты их нарядила в чертей. Она сказала, что я только ей настроение порчу, и что весь мир это делает. «Весь мир идет в погибель, а ты вместе с ними», — ответила я. «В заключение хочу всем читателям газеты сказать, не лучше ли будет, если мы в этот праздник, Хеловин, даже не знаю, как это правильно называется, нарядили своих деточек ангелами и отправили их по домам с благой вестью об Иисусе, и при этом дав им в руки трактаты или Библии. Ведь каждый человек, я думаю, обрадуется, впустит в свой дом ангела, ведь в нем свет. Давайте все вместе противостанем дьяволу и помешаем ему. Время последнее, и он не дремлет, стараясь все больше людей

поглотить и увести в царстве тьмы. Очень хочется, чтобы дети и внуки спаслись, а также и родные, знакомые и еще многие. Анна Фридин.

Дорогие наши неписатели, волнуют темы одиночества. Я не имею возможности выписывать ваше издание, так как у меня нет евро, а пенсия у меня маленькая. Ее едва хватает на пропитание и оплату счетов. Спасибо большое тем братикам и сестричкам, которые подписали меня на ваше издание раньше. Пусть благословит их Бог за их доброту, любовь и заботу. Если кого-то из братьев и сестер во Христе Бог расположит подписать меня на газету и журнал, то пусть подпишут меня, пожалуйста, на эти прекрасные духовные издания. Я буду очень рада и сердечно благодарна за это. В газетах и журналах есть замечательные стихи, свидетельства, духовные статьи. Я читала стихи из них на собрании в церкви. В церкви несу служение чтением стихов. Я уже 19 лет христианка, уверовала в 1988 году и с тех пор следую за Господом. Мне 48 лет, я инвалид детства второй группы по заболеванию нервной системы. Не замужем, проживаю одна в сельском доме без удобств и с печным отоплением. Из прочитанного в ваших изданиях меня больше всего волнуют темы одиночества, общения инвалидов, вреда оккультизма, наркомании и алкоголизма. Хочу через ваше издание обрести новых верующих друзей и подруг для общения по переписке. Ирина Шабаловская, Беларусь.

Настолько хватит сил. Выражая благодарность за журнал, который я получила, это я считаю подарком свыше. На следующий год постараюсь выписать сама. Темы, затронутые в журнале, актуальны, но нам нужно больше стараться делать благородных дел, помогать немощным, перестарелым и воспитывать молодежь, начиная с детей, внуков и правнуков, насколько мы имеем сил и возможностей. Нам многое пришлось перенести за свой прожитый век. Пользуясь случаем, хочется передать привет семье Марии и Георгию Т. Они переехали в Германию весной 1993 года. До отъезда у них на дому проводилось библейские собрания. Я, правда, не посещала, а была моя свекровь Крысова А.Т. И еще хочу поблагодарить от всех сестер нашей церкви Марию и Георгию за гуманитарную помощь, за добротные, практичные вещи. Желаем всем здоровья, процветания на Божьей ниве, творческих благ и взаимопонимания. Лидия Крысова, Россия.

куда я стремлюсь. Вот, наконец-то, и моего сердца коснулся Господь Духом Святым и побудил написать это письмо. С вашим изданием я знакома через сестру в Господе Ольгу Минину, которая не только сестра, но и подруга детства. Господь чудно нас вел и привел к одному источнику. Хочу поделиться во славу Господи тем даром, что мне дал любящий, милосердный Бог. Это мои христианские стихи. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 41, 12. Как часто уныние душу терзает, и трудно в борении сражаться с врагом. Но мой Иисус мне в борьбе помогает, поддержку и помощь Он мне посылает. С Тобой лишь, Господь, этот путь мы пройдем. Как часто под тяжестью я изнываю, и крест непосильный склоняет к земле, но лишь на Тебя я свой взор направляю, в молитве с надеждой взываю к Тебе. Прошу, мой Господь, доведи до отчизны, куда я стремлюсь и где жажду я быть. Очисти, омой, удали все кривизны, чтоб вечно с Тобой, Иисус мой, прибыть. Оксана Шишкина, Россия.

вы можете свое сердце открыть. Очень рада, что Господь благословляет труд по изданию газеты «Забытый алтарь» из журнала «Сестра». Эти издания отличаются своей открытостью и простотой. Это располагает к себе, ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. С их помощью всякий человек может открыть свое сердце, рассказать о своих нуждах и проблемах, в уверенности, что многие братья и сестры поддержат его молитвенно. Поделиться радостью, которая его переполняет, что человек готов поделиться ею со всеми, задать волнующие вопросы в надежде, что получит ответ. А через все это умножается хвала Господу, Богу нашему Иисусу Христу. Возможность общаться через газету и журнал роднит и делает нас еще ближе друг к другу в нашей большой духовной семье, помогает радоваться с радующимися, плакать с плачущими. Наталья Шик.

А он мне нравится. Мне журнал «Сестра» нравится, так как помогает мне справиться с кое-какими трудностями, учит жить по вере и не опускаться во грехах. Сам я в данное время нахожусь в местах лишения свободы со строгим изолированием от общества на долгие-долгие годы. Срок у меня, можно сказать, без определенного конца, пожизненное заключение. И что дальше будет, одному Господу известно. Мне уже 44 года, более 10 лет, как принял свое сердце Спасителя Иисуса Христа. Теперь живу, стараясь исполнять Его заповеди. Что побудило написать письмо, скажу честно. Очень хотелось бы получить журнал «Сестра» и газету «Забытый алтарь». Но я не могу оплатить стоимость, так как не имею средств, а также нет таких людей и не знаю, кто бы мог помочь мне в этом вопросе. Помогите, если имеется такая возможность, буду вам очень признателен и благодарен. Сергей Прокофьев, тюрьма, Соликамск, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Письмо с вопросом. Весь ли мир это делает? Здравствуй, дорогая сестра. Вот снова решила тебе написать, чтобы поделиться одним очень важным переживанием, произошедшим недавно со мной. Была я в гостях у моей старшей дочери в Клопенбурге. Праздновали 6-летие младшей внучки. Как всегда, детишки рады были подаркам и очень меня ждали. К сожалению, дети мои неверующие, но традиции и мирские, и церковные выполняют. Внучка рада была деньгам, которые получила от приглашенных гостей, а я ей сказала, что тяга к деньгам в Царстве Божьем ее не приведет. После застолья сели мы смотреть фотографии. Красивые альбомы для каждого ребенка и чудесные фотографии детишек радуют глаз и сердце. Но когда я наткнулась на одну фотографию, я ужаснулась и произнесла: «Какой кошмар!» Маленькая именинница подбежала и говорит: «Бабушка, это же я!» Девочка была разукрашена и одета в привидение, а другая в ведьму. С тяжелым сердцем уехала я домой. Потом позвонила дочери и сказала ей, что дети — это ангелочки, а ты их нарядила в чертей. Она сказала, что я только ей настроение порчу, и что весь мир это делает. «Весь мир идет в погибель, а ты вместе с ними», — ответила я. «В заключение хочу всем читателям газеты сказать, не лучше ли будет, если мы в этот праздник, Хеловин, даже не знаю, как это правильно называется, нарядили своих деточек ангелами и отправили их по домам с благой вестью об Иисусе, и при этом дав им в руки трактаты или Библии. Ведь каждый человек, я думаю, обрадуется, впустит в свой дом ангела, ведь в нем свет. Давайте все вместе противостанем дьяволу и помешаем ему. Время последнее, и он не дремлет, стараясь все больше людей поглотить и увести в царстве тьмы. Очень хочется, чтобы дети и внуки спаслись, а также и родные, знакомые и еще многие». Анна Фридин.

Дорогие наши неписатели, волнуют темы одиночества. Я не имею возможности выписывать ваше издание, так как у меня нет евро, а пенсия у меня маленькая. Ее едва хватает на пропитание и оплату счетов. Спасибо большое тем братикам и сестричкам, которые подписали меня на ваше издание раньше. Пусть благословит их Бог за их доброту, любовь и заботу. Если кого-то из братьев и сестер во Христе Бог расположит подписать меня на газету и журнал, то пусть подпишут меня, пожалуйста, на эти прекрасные духовные издания. Я буду очень рада и сердечно благодарна за это. В газетах и журналах есть замечательные стихи, свидетельства, духовные статьи. Я читала стихи из них на собрании в церкви. В церкви несу служение чтением стихов. Я уже 19 лет христианка, уверовала в 1988 году и с тех пор следую за Господом. Мне 48 лет, я инвалид детства второй группы по заболеванию нервной системы. Не замужем, проживаю одна в сельском доме без удобств и с печным отоплением. Из прочитанного в ваших изданиях меня больше всего волнует темы одиночества, общения инвалидов, вреда оккультизма, наркомании и алкоголизма. Хочу через ваше издание обрести новых верующих друзей и подруг для общения по переписке. Ирина Шабаловская, Беларусь.

Настолько хватит сил. Выражая благодарность за журнал, который я получила, это я считаю подарком свыше. На следующий год постараюсь выписать сама. Темы, затронутые в журнале, актуальны, но нам нужно больше стараться делать благородных дел, помогать немощным, перестарелым и воспитывать молодежь, начиная с детей, внуков и правнуков, насколько мы имеем сил и возможностей. Нам многое пришлось перенести за свой прожитый век. Пользуясь случаем, хочется передать привет семье Марии и Георгию Т. Они переехали в Германию весной 1993 года. До отъезда у них на дому проводились библейские собрания. Я, правда, не посещала, а была моя свекровь Крысова А.Т. И еще хочу поблагодарить от всех сестер нашей церкви Марию и Георгию за гуманитарную помощь, за добротные, практичные вещи. Желаем всем здоровья, процветания на Божьей Ниве, творческих благ и взаимопонимания. Лидия Крысова, Россия.

куда я стремлюсь. Вот, наконец-то, и моего сердца коснулся Господь Духом Святым и побудил написать это письмо. С вашим изданием я знакома через сестру в Господе Ольгу Минину, которая не только сестра, но и подруга детства. Господь чудно нас вел и привел к одному источнику. Хочу поделиться во славу Господи тем даром, что мне дал любящий, милосердный Бог. Это мои христианские стихи. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 41, 12. Как часто уныние душу терзает, и трудно в борении сражаться с врагом. Но мой Иисус мне в борьбе помогает, поддержку и помощь Он мне посылает. С Тобой лишь, Господь, этот путь мы пройдем. Как часто под тяжестью я изнываю, и крест непосильный склоняет к земле, но лишь на Тебя я свой взор направляю, в молитве с надеждой взываю к Тебе. Прошу, мой Господь, доведи до отчизны, куда я стремлюсь и где жажду я быть. Очисти, омой, удали все кривизны, чтоб вечно с Тобой, Иисус мой, прибыть. Оксана Шишкина, Россия.

вы можете свое сердце открыть. Очень рада, что Господь благословляет труд по изданию газеты «Забытый алтарь» из журнала «Сестра». Эти издания отличаются своей открытостью и простотой. Это располагает к себе, ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. С их помощью всякий человек может открыть свое сердце, рассказать о своих нуждах и проблемах, в уверенности, что многие братья и сестры поддержат его молитвенно. Поделиться радостью, которая его переполняет, что человек готов поделиться ею со всеми, задать волнующие вопросы в надежде, что получит ответ. А через все это умножается хвала Господу, Богу нашему Иисусу Христу. Возможность общаться через газету и журнал роднит и делает нас еще ближе друг к другу в нашей большой духовной семье, помогает радоваться с радующимися, плакать с плачущими. Наталья Шик.

А он мне нравится. Мне журнал «Сестра» нравится, так как помогает мне справиться с кое-какими трудностями, учит жить по вере и не опускаться во грехах. Сам я в данное время нахожусь в местах лишения свободы со строгим изолированием от общества на долгие-долгие годы. Срок у меня, можно сказать, без определенного конца, пожизненное заключение. И что дальше будет, одному Господу известно. Мне уже 44 года, более 10 лет, как принял в свое сердце Спасителя Иисуса Христа. Теперь живу, стараясь исполнять Его заповеди. Что побудило написать письмо, скажу честно. Очень хотелось бы получить журнал «Сестра» и газету «Забытый алтарь». Но я не могу оплатить стоимость, так как не имею средств, а также нет таких людей и не знаю, кто бы мог помочь мне в этом вопросе. Помогите, если имеется такая возможность, буду вам очень признателен и благодарен. Сергей Прокофьев, тюрьма, Соликамск, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Испытание или избавление? Стена плача в Иерусалиме давно стала центром духовного поклонения евреев. Скоро уже 2000 лет, как у нас нет храма. Первый был разрушен вавилонскими завоевателями, а второй сожжен римлянами. Библия не раскрывает дат этих бедствий, но память народа их сохранила. Обе трагедии, разделенные 6 веками, пришлись на день 9 ава, 16 июля 2013 года. Согласитесь, такие совпадения во времени словно бы указывают на руку Божию. Увидите ли вы его руку в двух других событиях?

дал им свои первые заповеди. Ради этого будущего служения он и явился Моисею еще за год до исхода у горящего куста, чтобы сказать ему памятные на все времена слова: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Исход, 8 глава, 1 стих. Два сверхважных для Израиля начала были приурочены к весенней и летней жатвам. Когда истек срок предсказанного евреям рабства, началось их служение Избавителю. По сей день мы его называем служением закону или в просторечии исполнением. Это служение началось с дарования Торы. Именно получение закона у горы Синай мы сочли началом нашего духовного избавления. 50-й день после исхода Бог объявил праздником Шавуот, недели, но связал его не с духовным избавлением, а с урожаем. Более того, случившееся на Синае, сама Тора называет вовсе не избавлением, а, цитируем, «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». Исход, 20 глава, 20 стих. Похоже, что с дарования закона из этих слов Моисея, сказанных им на Синае, берет начало великое испытание, которое Бог намерен был в будущем завершить духовным исходом. Нам известно, что задолго до Синая Бог испытывал Авраама, чтобы укрепить его веру, чтобы верность Всевышнему стала для него важнее единственного сына и собственной жизни. В итоге Авраам не только не лишился сына, которого готов был принести в жертву Господу, но получил в Исааке великий народ. Нам известно, что прежде чем ввести избавленных из египетского рабства в землю хорошую, Бог испытывал их в пустыне 40 лет, чтобы узнать, что сокрыто в сердце их, дабы впоследствии сделать вам добро. Нам также известно, что земля, в которую он 40 лет вел евреев, тоже стала для нас испытанием, которое мы провалили. Именно за грехи народа, за его беззаконие и нечестие мы были дважды изгнаны оттуда. А разве испытание, о котором говорил Моисей, испытание законом, мы выдержали? Возможно, мы все-таки поспешили назвать наше служение закону духовным исходом? Возможно, славя Бога за Его святые заповеди, мы не там рассмотрели святость и свет? Даже не читавшие Тору слышали о том, что сотворил у Синая народ, ожидавший, когда завершится визит Моисея к Богу. Мы уже имели заповедь, запрещающую нам служить чужим богам, но на 40-й день после того, как эта заповедь была нам дана, мы поклонились золотому тельцу. К сожалению, большинство из тех, кто знает о золотом тельце и о каменных скрижалях, чаще всего не знают главного. Бог почти на год задержал свой народ у Синая для того, чтобы мы отправились в путь не только со скрижалями Завета, но и с новым приобретением – скинией Завета. И если закон был для нас испытанием, то скиния
была избавлена.

направлением. Если закон требовал от нас не грешить, делать, что велено, и не делать, что не велено, то скиния была причастна к прощению грехов. Тора называет это служением скинии. Закон заповедей не был для нас милостью Бога, и последним словом Его не был светом в нашем окошке. Законом Бог всех заключил под грехом, дабы всех помиловать. Эту точку зрения, в корне отличную от традиционной, мы подтвердим словами Христа. Он говорит о евреях, которые, ревнуя об исполнении заповедей, оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и не оставлять. Матфея, 23 глава, 23 стих. «Позвольте, — скажет кто-то, — ведь эти слова связывают закон с милостью. Да, связывают, но не с той милостью, которая от нашего исполнения, а с той, которая от Избавителя. Эти слова, во-первых, убедительно говорят в пользу того, что Иешуя не опровергал закон и служение заповедям, но важнейшим в законе он считал служение скинии. Именно скиния, этот переносной шатер, полученный на Синае, освящал народ и был связан с милостью Бога и избавлением от его суда. Эти дары мы могли обрести только верой. Вера сделает нас причастными к добру, которое впоследствии Бог явит нам на Сионе. Во-вторых, Иисус не только назвал важнейшее в законе, которое связал не с усердием нашим, а с милостью Божией, но и сам стал его милостью, его вечно живой скинией. И в-третьих, он совершенно точно вписался в те два сверхважных для Израиля начала. 50 дней спустя после исхода, хотя точной даты в Торе нет, началось служение закону. 50 дней спустя после воскресения Иисуса, на третий день Песаха, началось служение искупленных из-под греха и беззаконий. Служение тех, кто, подобно Аврааму, умерли для самих себя и, подобно Аврааму, получили от Создателя то, что больше, чем жизнь. В день праздника жатвы, названного в Торе Шавуот, а в Новом Завете спустя 13 веков Пятидесятница, началось то, что имеет место до сих пор и зовется жатвой духовной. Два разных служения, берущих отчет от исхода, исхода евреев из Египта и исхода Христа из смерти. Одно служение началось на горе Синай со слов великого испытания, дабы вы не грешили. Другое началось на горе Сион со слов великого обетования, дабы всех помиловать, которое Бог сам исполнил, чтобы мы верою спасали души. Не потому ли и Мошиаха мы ждем так бесконечно, что выбрали для себя испытание, а не избавление, и светом Торы посчитали заповеди, а не скинию завета и ее ангца? Авраам угодил Богу не тем, что исполнил над сыном, а тем, что смирился до смерти. Петер Бличтейн, УСА.

Израилю, как и Иосии, говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. Римлянам 9:25-26. Назову любимой нелюбимую, пусть тебя не любят на земле, но свою ты песню лебединую скоро допоешь уж в душной мгле. А когда наступит вечность чудная, обручу тебя навек с собой, и пройдут твои все скорби трудные, и наступит вечный твой покой. Шалом, Йод.

отступать уже некуда. Непрестанные войны в Израиле, постоянная угроза начала Третьей мировой войны заставляют всех христиан особенно задуматься о последних днях, о возвращении Иисуса и покаянии Израиля. В связи с этим я предлагаю обратиться не к пророческим книгам, а к прекрасно известной нам истории об Иосифе и его братьях. Различные богословы приводят порядка 30 доказательств того, что Иосиф является прообразом Христа. Он был любимым сыном Иакова, а Иисус – сей есть сын мой возлюбленный. Освобождение Иосифа из темницы и его возвышение говорят нам о смерти и воскресении Спасителя. Иосиф накормил хлебом все народы, а Иисус кормит нас хлебом духовным, окружает своей заботой. Я привел лишь несколько примеров из множества. Кем же в библейском рассказе, как я думаю, выступают братья Иосифа? Они есть Израиль, тот самый Израиль, который отверг Христа. Братья ненавидели Иосифа, а об Иисусе сказано: «Пришел к своим, и свои не приняли» Иоанна 1:11. Когда Иосиф рассказал братьям о своей грядущей славе, то их реакция соответствовала реакции фарисеев и саддукеев, искавших способ убить Господа. В обоих случаях был составлен заговор, и 20 серебряников от продажи Иосифа сопоставимы с 30 серебряниками Иуды Искариота. В заговоре не участвовали Рувим и совсем юный тогда еще Вениамин. Израиль также отверг Мессию в большинстве своем, но все-таки тысячи евреев пошли за апостолами и образовали первые церкви. Как и сегодня, верующие во Христа пребывают в народе Израиля в явном меньшинстве, но все-таки они есть. Братья отвергли Иосифа, а он после этого стал фактически царем в Египте. Иисус был отвергнут Израилем и стал царем всех народов. И, наконец, самое главное – воссоединение братьев с Иосифом и покаяние символизирует пробуждение Израиля и его грядущее покаяние. «И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» Захария 12:10. Братья покаялись примерно через 40 лет после совершения преступления. Израиль отказывается от своего Мессии около 2000 лет. Вспомним, как все произошло. Иосифа сперва бросили в яму умирать голодной смертью. Затем смилостивились, продали в рабство измаильтянам. Отцу предоставили мнимые доказательства гибели любимого сына, разноцветную одежду Иосифа, вымазали кровью козла. Прошли годы, и братья уже надеялись, что его нет в живых. Молодых рабов тогда чаще всего использовали на самых тяжелых работах, где человеческое сердце через несколько лет просто не выдерживало нагрузок. Поэтому братья, скорее всего, полагали, что их преступление скрыто. Однако скрыть грех можно от людей, но не от Бога. Спустя 20 с лишним лет голод погнал братьев в Египет, где их ожидала встреча с пока еще не узнанным Иосифом. Что они сообщают о себе? Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало» Бытие 42:13. На самом деле только Рувим считал Иосифа погибшим. Остальные могли лишь надеяться на это
и пытаться вычеркнуть его имя из своей памяти. Точно так же на протяжении 2000 поступает еврейский народ. Раввины называют Христа презрительным Иешу, расшифровывая эту аббревиатуру: «Да изгладится имя Его и память о Нем». Не изгладится. Наступит время, и им самим придется это признать. Иосиф при встрече с братьями пребывает в тяжелом состоянии. Оттого он четырежды меняет свои решения. Вначале он обвиняет братьев в соглядотайстве, преступлении, за которое положена смертная казнь. Затем хочет послать одного из них за Вениамином. После заключает их на 3 дня в тюрьму и, наконец, связывает Симеона, отпуская остальных. А что же братья? И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». Бытие 42:21-22. Несправедливое обвинение, тюрьма, заложник – все эти испытания допускает Господь, чтобы привести братьев к покаянию. Но пока мы видим только сожаление о содеянном, осознание того, за что Бог их наказывает. Они не просят прощения у Бога, у Рувима, не догадывающегося о продаже Иосифа в рабство, а по возвращении у отца. Сожаление – всего лишь пассивное переживание о проступке, в то время как покаяние – решительный шаг, когда человек переступает через собственное «я», через свою гордыню и просит прощения у Господа и тех людей, кому нанес обиду. Проходит время, и братья вновь вынуждены идти в Египет. Им предстоит выдержать самое сложное испытание – ложное обвинение Вениамина в краже драгоценной чаши. По египетским законам его должны были продать в рабство. Иосифу важно было знать, согласятся ли братья сделать рабом еще одного отцовского любимчика или вступятся за него. Они вступились, вернулись к Иосифу с разорванными от горя одеждами. И Иуда произносит пламенную защитную речь. Но даже в этом образце красноречия он утверждает, что один брат умер. Бытие 44:20. И ни слова не говорит о своей собственной вине в судьбе брата. После речи Иуды Иосиф расчувствовался и открылся братьям. Он рыдал так, что его плач слышал весь дом фараона. О братьях сказано, что они смутились. Бытие 45:3. Смутились от стыда, шока, растерянности. Они не знали, радоваться или горевать от столь неожиданного воскресения брата. Казалось бы, сейчас-то и следует склониться перед Иосифом, просить его о прощении. Однако этого не происходит. Еще 17 лет они будут бояться мести Иосифа, невзирая на его заверения: «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». 45:5. Наверное, такое же состояние ожидает хулителей имени Иисуса, когда они поймут его мессианскую сущность, но еще не будут готовы призвать его. Семейство Иакова переселилось в Египет. Спустя 17 лет отец умер, и непокаявшихся братьев объял страх. Они стали опасаться расправы. И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло,
которые мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так, скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы, рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Бытие 50:15-21. Вот какие последствия непокаянного греха. Все 17 лет у братьев в голове вертелись мысли о грядущей расплате. Но наступил день, когда отступать уже было некуда. Либо Иосиф простит их, либо они погибнут. Многие богословы считают, что братья поначалу лукавят. Ведь Иаков мог попросить лично Иосифа простить братьев, а не велеть передать ему эту просьбу после смерти. Вполне возможно, Иаков вообще так ничего и не узнал о преступлении своих сыновей. Они использовали его имя, его непроизнесенные слова, чтобы задобрить Иосифа. Причем делают они это через слуг, либо через других посредников. Лишь услышав о реакции Иосифа, о его плаче, братья приходят к истинному покаянию. Они сами пришли к Иосифу, пали пред его лицом и произнесли заветные слова: «Вот мы, рабы тебе». Близок час, когда перед лицом Иисуса падут неверующие евреи с готовностью стать рабами Господа. Пока еще еврейский народ отказывается поверить своему Мессии, повторяет всякого рода измышления о нем, записанные в Талмуде и других иудаистских источниках. Ортодоксальные евреи устраивают гонения на тех, кто вручил свое сердце Христу. Но придет время, и согласно пророчествам Иезекииля, Захарии и других пророков, Израиль окажется перед угрозой гибели, полного уничтожения. И тогда народ призовет Христа, покается за тысячелетнюю хулу на него и скажет: «Вот мы, рабы тебе». Иисус простит, как простил Иосиф. Он вернется на землю и спасет свой народ. Нам остается только повторить слова из Откровения 22:20-21. Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряду скоро, аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Леонид Банчик, Израиль.

0: Резонанс. Таинственные скитальцы. Гром в ясный день. Приветствую вас, дорогая редакция. Получил январский номер «Забытого алтаря». Сразу смотрю газету накануне. Ну что ж, все прекрасно. Но как гром среди ясного неба. Статья «Таинственные скитальцы». Автор Питер Браун. Скажу вам откровенно, это серьезное заблуждение. Как же это он говорит, что евреи – это все потомки Евера? Ведь по Библии евреи – это потомки именно 12 сыновей Иакова, Израиля. Даже потомки Измаила, сына Авраама, то есть современные арабы, и потомки Исава, сына Исаака, не являются евреями. А 10 колен вовсе не пропали. Они все находятся среди современных евреев. И никто из современных евреев не знает сейчас, к какому колену он принадлежит. Такой ложью вы опечаливаете сердца праведника. А что касается автора, то к нему, пожалуй, относятся слова апостола Павла из первого послания к Тимофею 1:3-7.
1: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают.
0: Желаю вам мудрости в вашем труде, ваш брат в Господе Юрий. От редакции. Спасибо, брат Юрий, за ваше неравнодушие к газете. Спасибо и за ваше объяснение того, чьими потомками по Библии являются евреи. Но хотим обратить внимание читателей на импрессум, который помещен на этой же странице. В нем написано: «Мнения авторов опубликованных материалов не обязательно совпадают с точкой зрения издателя».

ключ к капкану. Где Дух Господен, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. И два разбойника рядом. Часто думаю о тех двух преступниках, которые были распяты вместе со Христом на Голгофе. Суд вынес им справедливое наказание — смерть. Я могу себе представить, что они думали, когда их вели на казнь. Они не ждали ни участливого взгляда, ни слов поддержки, ни сочувствия. Может, они уже смирились с судьбой. Но одного они не могли предусмотреть, что третий тот, которого распинали с ними, был надеждой всех веков, что он имеет ключи от рая и от ада. Слова, прозвучавшие из уст распятого Христа, пронзили душу одного рядом с ним висящего разбойника. Израненный, избитый и униженный Христос молил Отца Своего Небесного простить обидчиков. Душа разбойника, окутанная тьмой, нависшей над ним смерти, словно лучом солнца осветилась. В нем загорелась надежда, вспыхнула искра веры, что тот, кто распят рядом, есть Господь. Верой он просит: «Помяни меня, Господи, в Царстве Своем». Этого было достаточно, чтобы получить заверение от Иисуса Христа. «Будешь со мною в раю». Разбойник, приговоренный к смерти, получил то, о чем и мечтать не мог. Второй же разбойник засловил Христа. Какой контраст! Возможно, он думал так: «Прокляни своих палачей, плюнь на них сверху. Тебе конец, ты жалкий труп, хотя еще и дышишь». Этим он подписал себе вечный приговор. Рядом с Иисусом были распяты двое. Каждый сделал свой выбор, и каждый из нас должен сделать выбор, где быть: в раю или в аду. Я выбрал место разбойника, которому Христос гарантировал быть в раю. Христос дает нам всем грешникам, разбойникам и преступникам последний шанс. Не упустите его. Откройте свое сердце навстречу Христовой благодати. И кто покается сегодня, услышит слова: «Есть место для тебя в раю». Виктор Войтенко, тюрьма. Житомирская область, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Испытание или избавление? Стена плача в Иерусалиме давно стала центром духовного поклонения евреев. Скоро уже 2000 лет, как у нас нет храма. Первый был разрушен вавилонскими завоевателями, а второй сожжен римлянами. Библия не раскрывает дат этих бедствий, но память народа их сохранила. Обе трагедии, разделенные 6 веками, пришлись на день 9 ава, 16 июля 2013 года. Согласитесь, такие совпадения во времени словно бы указывают на руку Божию. Увидите ли вы его руку в 2 других событиях, которые совпали через 13 веков? Время праздников Песах и Шавуот совпадает с 2 жатвами в земле Израиля. Выход из рабства Песах наша традиция называет физическим избавлением. Отделив народ и выведя его из Египта, Бог словно бы собрал свой первый урожай. С урожаем можно сравнить и то, что случилось у горы Синай 7 недель спустя после исхода. В этот день Бог призвал вышедших из Египта евреев к служению,

Началось их служение Избавителю. По сей день мы его называем служением закону или в просторечии исполнением. Это служение началось с дарования Торы. Именно получение закона у горы Синай мы сочли началом нашего духовного избавления. 50-й день после исхода Бог объявил праздником Шавуот, недели, но связал его не с духовным избавлением, а с урожаем. Более того, случившееся на Синае, сама Тора называет вовсе не избавлением, а, цитируем, «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». Исход, 20 глава, 20 стих. Похоже, что с дарования закона из этих слов Моисея, сказанных им на Синае, берет начало великое испытание, которое Бог намерен был в будущем завершить духовным исходом. Нам известно, что задолго до Синая Бог испытывал Авраама, чтобы укрепить его веру, чтобы верность Всевышнему стала для него важнее единственного сына и собственной жизни. В итоге Авраам не только не лишился сына, которого готов был принести в жертву Господу, но получил в Исааке великий народ. Нам известно, что прежде чем ввести избавленных из египетского рабства в землю хорошую, Бог испытывал их в пустыне 40 лет, чтобы узнать, что сокрыто в сердце их, дабы впоследствии сделать вам добро. Нам также известно, что земля, в которую он 40 лет вел евреев, тоже стала для нас испытанием, которое мы провалили. Именно за грехи народа, за его беззаконие и нечестие мы были дважды изгнаны оттуда. А разве испытание, о котором говорил Моисей, испытание законом мы выдержали? Возможно, мы все-таки поспешили назвать наше служение закону духовным исходом? Возможно, славя Бога за Его святые заповеди, мы не там рассмотрели святость и свет. Даже не читавшие Тору слышали о том, что сотворил у Синая народ, ожидавший, когда завершится визит Моисея к Богу. Мы уже имели заповедь, запрещающую нам служить чужим богам, но на 40-й день после того, как эта заповедь была нам дана, мы поклонились золотому тельцу. К сожалению, большинство из тех, кто знает о золотом тельце и о каменных скрижалях, чаще всего не знают главного. Бог почти на год задержал свой народ у Синая для того, чтобы мы отправились в путь не только со скрижалями Завета, но и с новым приобретением, скинией Завета. И если закон был для нас испытанием, то скиния была избавлением. Если закон требовал от нас не грешить, делать, что велено, и не делать, что не велено, то скиния была причастна к прощению грехов. Тора называет это служением скинии. Закон заповедей не был для нас милостью Бога и последним словом Его, не был светом в нашем окошке. Законом Бог всех заключил под грехом, дабы всех помиловать. Эту точку зрения, в корне отличную от традиционной, мы подтвердим словами Христа. Он говорит о евреях,
которые

ревнуя об исполнении заповедей, оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и не оставлять. Матфея, 23 глава, 23 стих. «Позвольте, — скажет кто-то, — ведь эти слова связывают закон с милостью. Да, связывают, но не с той милостью, которая от нашего исполнения, а с той, которая от Избавителя. Эти слова, во-первых, убедительно говорят в пользу того, что Иешуя не опровергал закон и служение заповедям, но важнейшим в законе он считал служение скинии. Именно скиния, этот переносной шатер, полученный на Синае, освящал народ и был связан с милостью Бога и избавлением от его суда. Эти дары мы могли обрести только верой. Вера сделает нас причастными к добру, которое впоследствии Бог явит нам на Сионе. Во-вторых, Иисус не только назвал важнейшее в законе, которое связал не с усердием нашим, а с милостью Божьей, но и сам стал его милостью, его вечно живой скинией. И в-третьих, он совершенно точно вписался в те два сверхважных для Израиля начала. 50 дней спустя после исхода, хотя точной даты в Торе нет, началось служение закону. 50 дней спустя после воскресения Иисуса, на третий день Песаха, началось служение искупленных из-под греха и беззаконий. Служение тех, кто, подобно Аврааму, умерли для самих себя и, подобно Аврааму, получили от Создателя то, что больше, чем жизнь. В день праздника жатвы, названного в Торе Шавуот, а в Новом Завете спустя 13 веков Пятидесятница, началось то, что имеет место до сих пор и зовется жатвой духовной. Два разных служения, берущих отчет от исхода, исхода евреев из Египта и исхода Христа из смерти. Одно служение началось на горе Синай со слов великого испытания, дабы вы не грешили. Другое началось на горе Сион со слов великого обетования, дабы всех помиловать, которое Бог сам исполнил, чтобы мы верою спасали души. Не потому ли и Мошиаха мы ждем так бесконечно, что выбрали для себя испытание, а не избавление, и светом Торы посчитали заповеди, а не скинию завета и ее ангца? Авраам угодил Богу не тем, что исполнил над сыном, а тем, что смирился до смерти. Петер Блитштейн, USA.

Израилю, как Иосии, говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. Римлянам 9:25-26. Назову любимой нелюбимую, пусть тебя не любят на земле, но свою ты песню лебединую скоро допоешь уж в душной мгле. А когда наступит вечность чудная, обручу тебя навек с собой, и пройдут твои все скорби трудные, и наступит вечный твой покой. Шалом, Йод.

отступать уже некуда. Непрестанные войны в Израиле, постоянная угроза начала Третьей мировой войны заставляют всех христиан особенно задуматься о последних днях, о возвращении Иисуса и покаянии Израиля. В связи с этим я предлагаю обратиться не к пророческим книгам, а к прекрасно известной нам истории об Иосифе и его братьях. Различные богословы приводят порядка 30 доказательств того, что Иосиф является прообразом Христа. Он был любимым сыном Иакова, а Иисус – сей есть сын мой возлюбленный. Освобождение Иосифа из темницы и его возвышение говорят нам о смерти и воскресении Спасителя. Иосиф накормил хлебом все народы, а Иисус кормит нас хлебом духовным, окружает своей заботой. Я привел лишь несколько примеров из множества. Кем же в библейском рассказе, как я думаю, выступают братья Иосифа? Они есть Израиль, тот самый Израиль, который отверг Христа. Братья ненавидели Иосифа, а об Иисусе сказано: «Пришел к своим, и свои не приняли» Иоанна 1:11. Когда Иосиф рассказал братьям о своей грядущей славе, то их реакция соответствовала реакции фарисеев и саддукеев, искавших способ убить Господа. В обоих случаях был составлен заговор, и 20 серебряников от продажи Иосифа сопоставимы с 30 серебряниками Иуды Искариота. В заговоре не участвовали Рувим и совсем юный тогда еще Вениамин. Израиль также отверг Мессию в большинстве своем, но все-таки тысячи евреев пошли за апостолами и образовали первые церкви. Как и сегодня, верующие во Христа пребывают в народе Израиля в явном меньшинстве, но все-таки они есть. Братья отвергли Иосифа, а он после этого стал фактически царем в Египте. Иисус был отвергнут Израилем и стал царем всех народов. И, наконец, самое главное – воссоединение братьев с Иосифом и покаяние символизирует пробуждение Израиля и его грядущее покаяние. «И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» Захария 12:10. Братья покаялись примерно через 40 лет после совершения преступления. Израиль отказывается от своего Мессии около 2000 лет. Вспомним, как все произошло. Иосифа сперва бросили в яму умирать голодной смертью. Затем смилостивились, продали в рабство измаильтянам. Отцу предоставили мнимые доказательства гибели любимого сына, разноцветную одежду Иосифа, вымазали кровью козла. Прошли годы, и братья уже надеялись, что его нет в живых. Молодых рабов тогда чаще всего использовали на самых тяжелых работах, где человеческое сердце через несколько лет просто не выдерживало нагрузок. Поэтому братья, скорее всего, полагали, что их преступление скрыто. Однако скрыть грех можно от людей, но не от Бога. Спустя 20 с лишним лет голод погнал братьев в Египет, где их ожидала встреча с пока еще не узнанным Иосифом. Что они сообщают о себе? Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало» Бытие 42:13. На самом деле только Рувим считал Иосифа погибшим. Остальные могли лишь надеяться на это
и пытаться вычеркнуть его имя из своей памяти. Точно так же на протяжении 2000 поступает еврейский народ. Раввины называют Христа презрительным Иешу, расшифровывая эту аббревиатуру, да изгладится имя Его и память о Нем. Не изгладится. Наступит время, и им самим придется это признать. Иосиф при встрече с братьями пребывает в тяжелом состоянии. Оттого он четырежды меняет свои решения. Вначале он обвиняет братьев в соглядотайстве, преступлении, за которое положена смертная казнь. Затем хочет послать одного из них за Вениамином. После заключает их на 3 дня в тюрьму и, наконец, связывает Симеона, отпуская остальных. А что же братья? И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Бытие 42:21-22. Несправедливое обвинение, тюрьма, заложник – все эти испытания допускает Господь, чтобы привести братьев к покаянию. Но пока мы видим только сожаление о содеянном, осознание того, за что Бог их наказывает. Они не просят прощения у Бога, у Рувима, не догадывающегося о продаже Иосифа в рабство, а по возвращении у отца. Сожаление – всего лишь пассивное переживание о проступке, в то время как покаяние – решительный шаг, когда человек переступает через собственное «я», через свою гордыню и просит прощения у Господа и тех людей, кому нанес обиду. Проходит время, и братья вновь вынуждены идти в Египет. Им предстоит выдержать самое сложное испытание – ложное обвинение Вениамина в краже драгоценной чаши. По египетским законам его должны были продать в рабство. Иосифу важно было знать, согласятся ли братья сделать рабом еще одного – отцовского любимчика, или вступятся за него – они вступились, вернулись к Иосифу с разорванными от горя одеждами. И Иуда произносит пламенную защитную речь. Но даже в этом образце красноречия он утверждает, что один брат умер. Бытие 44:20. И ни слова не говорит о своей собственной вине в судьбе брата. После речи Иуды Иосиф расчувствовался и открылся братьям. Он рыдал так, что его плач слышал весь дом фараона. О братьях сказано, что они смутились. Бытие 45:3. Смутились от стыда, шока, растерянности. Они не знали, радоваться или горевать от столь неожиданного воскресения брата. Казалось бы, сейчас-то и следует склониться перед Иосифом, просить его о прощении. Однако этого не происходит. Еще 17 лет они будут бояться мести Иосифа, невзирая на его заверения: «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». 45:5. Наверное, такое же состояние ожидает хулителей имени Иисуса, когда они поймут его мессианскую сущность, но еще не будут готовы призвать его. Семейство Иакова переселилось в Египет. Спустя 17 лет отец умер, и непокаявшихся братьев объял страх. Они стали опасаться расправы. И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло,
которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря так: скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы, рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Бытие 50:15-21. Вот какие последствия непокаянного греха. Все 17 лет у братьев в голове вертелись мысли о грядущей расплате. Но наступил день, когда отступать уже было некуда. Либо Иосиф простит их, либо они погибнут. Многие богословы считают, что братья поначалу лукавят. Ведь Иаков мог попросить лично Иосифа простить братьев, а не велеть передать ему эту просьбу после смерти. Вполне возможно, Иаков вообще так ничего и не узнал о преступлении своих сыновей. Они использовали его имя, его непроизнесенные слова, чтобы задобрить Иосифа. Причем делают они это через слуг, либо через других посредников. Лишь услышав о реакции Иосифа, о его плаче, братья приходят к истинному покаянию. Они сами пришли к Иосифу, пали пред его лицом и произнесли заветные слова: «Вот мы, рабы тебе». Близок час, когда перед лицом Иисуса падут неверующие евреи с готовностью стать рабами Господа. Пока еще еврейский народ отказывается поверить своему Мессии, повторяет всякого рода измышления о нем, записанные в Талмуде и других иудаистских источниках. Ортодоксальные евреи устраивают гонения на тех, кто вручил свое сердце Христу. Но придет время, и согласно пророчествам Иезекииля, Захарии и других пророков, Израиль окажется перед угрозой гибели, полного уничтожения. И тогда народ призовет Христа, покается за тысячелетнюю хулу на него и скажет: «Вот мы, рабы тебе». Иисус простит, как простил Иосиф. Он вернется на землю и спасет свой народ. Нам остается только повторить слова из Откровения 22:20-21. Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряду скоро, аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Леонид Банчик, Израиль.

0: Резонанс. Таинственные скитальцы. Гром в ясный день. Приветствую вас, дорогая редакция. Получил январский номер «Забытого алтаря». Сразу смотрю газету накануне. Ну что ж, все прекрасно. Но как гром среди ясного неба. Статья «Таинственные скитальцы». Автор Питер Браун. Скажу вам откровенно, это серьезное заблуждение. Как же это он говорит, что евреи – это все потомки Евера? Ведь по Библии евреи – это потомки именно 12 сыновей Иакова, Израиля. Даже потомки Измаила, сына Авраама, то есть современные арабы, и потомки Исава, сына Исаака, не являются евреями. А 10 колен вовсе не пропали. Они все находятся среди современных евреев. И никто из современных евреев не знает сейчас, какому колену он принадлежит. Такой ложью вы опечаливаете сердца праведника. А что касается автора, то к нему, пожалуй, относятся слова апостола Павла из первого послания к Тимофею 1:3-7.
1: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают».
0: Желаю вам мудрости в вашем труде, ваш брат в Господе Юрий. От редакции. Спасибо, брат Юрий, за ваше неравнодушие к газете. Спасибо и за ваше объяснение того, чьими потомками по Библии являются евреи. Но хотим обратить внимание читателей на импрессум, который помещен на этой же странице. В нем написано: «Мнения авторов опубликованных материалов не обязательно совпадают с точкой зрения издателя».

Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. И два разбойника рядом. Часто думаю о тех двух преступниках, которые были распяты вместе со Христом на Голгофе. Суд вынес им справедливое наказание — смерть. Я могу себе представить, что они думали, когда их вели на казнь. Они не ждали ни участливого взгляда, ни слов поддержки, ни сочувствия. Может, они уже смирились с судьбой. Но одного они не могли предусмотреть, что третий тот, которого распинали с ними, был надеждой всех веков, что он имеет ключи от рая и от ада. Слова, прозвучавшие из уст распятого Христа, пронзили душу одного рядом с ним висящего разбойника. Израненный, избитый и униженный Христос молил Отца Своего Небесного простить обидчиков. Душа разбойника, окутанная тьмой, нависшей над ним смерти, словно лучом солнца осветилась. В нем загорелась надежда, вспыхнула искра веры, что тот, кто распят рядом, есть Господь. Верой он просит: «Помяни меня, Господи, в Царстве Своем». Этого было достаточно, чтобы получить заверение от Иисуса Христа. «Будешь со мною в раю». Разбойник, приговоренный к смерти, получил то, о чем и мечтать не мог. Второй же разбойник засловил Христа. Какой контраст! Возможно, он думал так: «Прокляни своих палачей, плюнь на них сверху. Тебе конец, ты жалкий труп, хотя еще и дышишь». Этим он подписал себе вечный приговор. Рядом с Иисусом были распяты двое. Каждый сделал свой выбор, и каждый из нас должен сделать выбор, где быть: в раю или в аду. Я выбрал место разбойника, которому Христос гарантировал быть в раю. Христос дает нам всем грешникам, разбойникам и преступникам последний шанс. Не упустите его. Откройте свое сердце навстречу Христовой благодати. И кто покается сегодня, услышит слова: «Есть место для тебя в раю». Виктор Войтенко, тюрьма. Житомирская область, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Апокалипсис или книга Откровения, 3 глава, с 7 по 13 стихи.

0: что имеешь. Это призыв к тем, кто что-то имеет, ибо как можно держать то, чего не имеешь? Итак, это относится к христианам. Но что же они имеют? О, истинный христианин имеет очень много того, что он должен держать. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Деяния апостолов, 3 глава, 6 стих. Так сказал некогда апостол Петр человеку, сидевшему у ворот храма, урожденному калеке. Однажды Фома Кимпийский в сопровождении одного из пап проходил мимо одной из богатейших церквей Рима. Отделанные золотом купола и фрески под лучами восходящего солнца в этот день особенно ярко выдавали себя. У ворот храма, как и во все времена, сидел нищий хромой. Увидев проходящих мимо роскошно одетых богатеев, он протянул, как и всегда, руку. Папа Римский, обратившись к Фоме Кимпийскому, сказал:
1: «Да, сегодня мы не можем сказать, как некогда сказал апостол Петр, серебра и золота нет у меня».
2: «Но вы не можете также сказать и вторую часть его слов, а что имею, то даю тебе»,
0: — быстро возразил собеседник. «Не правда ли, христиане уже очень многое потеряли из того, что они должны были крепко держать?» «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Книга Деяний апостолов, 24 глава, 15 стих. Это имел апостол Павел. Но со многими, называющими себя христианами сегодня, эта позиция вступает в прямой конфликт. Жизнь тех, кто действительно имел надежду на Бога, например, апостола Павла, серьезно отличается от жизни современников. Можно ли это хоть как-то оправдать? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Послание Римлянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. Это исключительная и уникальная собственность всех детей Бога, хотя не все из них могут бережно обращаться с этой позицией, что чревато очень печальными последствиями. Итак, христианин, держи!

найти свободу, неизвестную в лодке гребцам. Был уверен, что вижу не призрак. Предо мной был Господь Иисус. Не пугали меня пена, брызги, что порвет наш надежный союз. Я шагал и шагал, только видя пред собою святые глаза. В них покой, и любые обиды отступали бессильно назад. Не нужна была масса усилий, чтоб не видеть бушующий вал. «Это я!» — в сердце голос всесильный, ободряюще властно звучал. Отступили назад все сомнения. Предо мною творец этих волн. «Перестань! Замолчи!» И мгновенно заскользил беспрепятственно челн. Сколько видел учителя взглядом, столько я побеждающе шел. Лишь расслабился, глянул на гряды разъяренных, бушующих волн. Появились мгновенно сомнения. Уж не призрак ли передо мной? Может, это лишь самовнушение? Может, в лодке надежный покой? «Где же вера твоя?» Слышу властный и спокойный, уверенный глаз. «Это я! Не пугайся напрасно! Это я среди вас!» Ах, как сильны порою сомнения! Как слаба наша вера подчас! Угнетающие впечатления отрывают от Господа глаз. Он идет по волнам и сегодня. Много лодок вокруг нас скользит. Привилегии ж делят Господни, лодку бросив, кто рядом стоит. В лодке веры особой не надо. Весла есть, и греби по волнам. А стоять на воде, если рядом шквал, бушующий ураган, взгляд держать безотрывно над бурей, верой жить и незримое зреть, тот способен лишь к этому будет, кто решится Христом умереть. Лодка, видимая в христианстве, там есть люди, там их большинство. А стоять без опоры в пространстве одному далеко нелегко. Зреть в четвертую стражу не призрак, а невидимого впереди. Веслами по воде не брызгать, а уверенным шагом идти. Вот достойный пример подражания. Выйти, стать на волну с Христом. С Ним послушно делить поругания, то, что Слово зовет крестом. Быть Петром — это значит камнем. Помоги, мой Господь, всегда. Не смущаться, коль буду сам я, волны скроют тебя, когда. Быть Петром — лишь одно желание, даже коль упаду, как он. Быть Господь Иисус в послушание, слыша призыв «Иди средь волн». Итак, у христианина есть очень много привилегий, есть очень много того, что он имеет и должен держать и хранить. У него есть определенная ответственность, во свете которой он будет давать отчет перед Богом. Некоторые, правда, в христианстве сегодня пытаются всеми возможными средствами умалить значимость христианской ответственности. Но при внимательном рассмотрении всех аргументов таких людей становится ясно одно – Сатана, стоящий за всем этим, старается всеми силами совратить с пути истины и послушания слову всех, кого удастся совратить. Поэтому, дорогой христианин, держи, что...

0: дабы кто не восхитил венца твоего. Для всех тех, кто пытается ослабить или умалить христианскую ответственность, мы желаем напомнить некоторые места Священного Писания, ярко иллюстрирующие эту позицию. И наша молитва Отцу Господа нашего Иисуса Христа о том, чтобы Он послал в наши сердца Свою благодать к познанию Его воли и проникновению в Его мысли. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 и 11 стихи. Эта глава является единственной в Новом Завете, в которой слово «мы» обращено ко всем людям, в то время как обычно оно везде относится к верующим. Поэтому необходимо тщательно различать то положение, которое занимают в этой главе верующие и неверующие по отношению к великим фактам, касающимся всех людей без исключения, ко греху, смерти и суду. Все люди некогда должны будут предстать перед Богом. Что касается себя, то апостол жаждал этого. Он желал облечься в свое прославленное тело. Придет ли Господь тогда, когда он будет уже в гробе, или он будет еще жить в этом мире, в любом случае он ожидал предстать перед Богом, будучи облеченным в прославленное тело. И в то же время он показывает, что все люди должны воскреснуть. «Только бы нам и одетым не казаться нагими», — гласит третий стих. «Все должны предстать перед Богом в своих телах, но одни будут облечены в прославленное тело, другие же будут просто одеты в тело воскресения. Первые имеют участие в первом воскресении, воскресение же последних, которое произойдет гораздо позже, будет названо второй смертью». Можно быть одетыми в тело воскресения и, тем не менее, оказаться перед Богом нагими, то есть оказаться в таком состоянии, при котором неминуем суд Бога. Адам после своего падения считал себя одетым, но он, тем не менее, оказался пред Богом нагим. И это был его приговор. Это всегда так. Человек, оказавшийся перед Богом нагим, должен понести свое наказание. Поэтому Бог сам, желая спасти Адама, облег его шкурами жертвенных животных. Когда верующие предстанут перед Богом, они не только будут облечены в воскресшее тело, которое не смогло бы их защитить, но они будут облечены в прославленное тело, подобно телу их Спасителя, облечены славою, которая принадлежит Ему, облечены в праведность самого Бога. В этом их безопасность. Ибо как Бог мог бы не принять нас в свое присутствие, если мы облечены всеми славными качествами, которые являются частью Его возлюбленного Сына? Тогда он должен был бы отвергнуть самого Христа. В процитированном выше отрывке мы находим еще одну истину, которая относится как к верующим, так и к неверующим. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Стих 10. Как существует два воскресения, так существует и два явления перед судилищем Христа. Когда речь идет о воскресении злых, которые названы мертвыми, то мы видим, что они одеты в тело воскресения, чтобы предстать перед великим белым престолом, который будет воздвигнут, когда ни для земли, ни для неба не найдется больше места. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Апокалипсис или книга Откровения, 20 глава с 11 по 15 стихи. Этот престол для них является судилищем Христа. На этом престоле будет восседать Господь Иисус, чтобы судить, ибо о нем написано, что ему дано судить не только живых, но и мертвых. Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Книга Деяний апостолов, 10 глава, 42 стих. Таким образом, эти люди, хотя они и воскресли все, являются мертвыми. Перед этим престолом будут открыты книги, как книга жизни, так и книга, в которую записаны все дела. Ни одного слова не слышно из уст тех, которые стоят перед этим престолом. Они будут судимы по своим делам, если они не будут найдены записанными в книгу жизни. Но есть еще и другая сторона судилища, и она относится исключительно к детям Бога.
1: Всем нам должно явиться пред судилище Христово.
0: Настанет момент для нас, верующих, когда все, чем мы были или что мы сделали, станет совершенно явным перед судилищем Христа в присутствии Бога. Ничто не останется скрытым. Вся моя история, от начала до того момента, когда Богу угодно будет отозвать меня, будет там, как на ладони. Все то, что мы сделали здесь, будет там принесено пред очами Бога. Мы должны будем явиться, точнее выявиться, пред судилищем Христа. Но в каком виде явимся мы там? Мы уже видели, что люди, которые явились перед это судилище как грешники, должны нести последствия своих дел. Мы же, верующие, явимся там в том же виде, что и сам судья, облеченные всеми его совершенствами, в воскресшем, прославленном теле. Мы не будем страшиться света, которое светит там всю нашу прошлую жизнь, ибо мы знаем, что благодать Бога нашла средство прославиться даже через нашу бедность, желая ввести нас в славу Христа. Дорогие христиане, эти соображения должны сделать нас счастливыми при мысли о судилище. Если бы вся наша жизнь во всех ее подробностях не была бы там освящена, то благодать Бога, которой, несмотря ни на что, удалось ввести нас в славу, не смогла бы изобразиться во всем своем блеске. Эта мысль укрепляет нас. Вместо того, чтобы со страхом думать о том, что Христос все равно прославился, несмотря на все мои ошибки, я радуюсь этому. Если бы благодать Бога в течение всей моей жизни не хранила меня, как мог бы я достигнуть победы и вечного блаженства? Однако, сегодня есть очень много христиан, которые боятся судилища Христа. В чем причина того, что христианин боится этого судилища? В том, что у него нечистая совесть. Мы видим здесь, что каждый перед судилищем Христа получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Каждый верующий получит награду или потерпит урон, в зависимости от того, как он здесь служил Господу. Тому, кто вел недостойный образ жизни, делал худое, я не могу сказать, что он тем не менее получит награду. Я скорее спрошу его, где будет твой венец? Какое место займешь ты в той славе? Не потерпишь ли ты урона? И каким будет этот урон? Так будет с каждым верующим, жизнь которого не согласуется с его высоким призванием. Поэтому Господь говорит Филадельфийской церкви,
1: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего».
0: Если я утратил свой венец, если я обесчестил Христа, то это будет для меня великим уроном в тот момент, когда я предстану пред судилищем. Я первым признаю справедливость этого приговора к славе Бога и его Христа. Если Бог в тот момент лишит меня того, чего заслужила бы моя верность, и отдаст это другому, чье благочестивое хождение я, возможно, и не ценил, то это будет праведное действие, которое послужит славе Господа и глубоко смирит меня. Что же нам делать при взгляде на судилище? Осуществить на практике то, о чем говорит апостол.
1: «Зная страх Господень, и Богу же мы открыты».
0: Стих 11. Мы должны помнить об этом судилище и ходить во свете этой истины. У Павла было именно так. Не обманывая сам себя, он вполне сознавал, что в нем, то есть в плоти его, нет ничего доброго. Он жил в состоянии постоянного и основательного самоосуждения. Не будучи самонадеянным, он и не опирался ни на что такое, что могло бы быть в нем самом. Одного желал он – быть открытым Богу. Подобно тому, как гласит Псалом 139 или 138 в синодальном издании, 23 стих.
1: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое».
0: Для него судилище было действительностью уже здесь, на земле, И он желал знать прежде своего вступления в небо состояние своего сердца, чтобы быть направленным на путь вечный. Его душа находилась в постоянном присутствии Бога, желая лишь того, чтобы свет лика Бога постоянно освещал ее, обнаруживая в ней все то, что может привести к падению или удалить от Бога, все, что угрожает утратой награды христианского свидетельства. Обратим внимание и вот на что. Апостол мог свидетельствовать о себе.
1: «Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям».
0: Другими словами, мы хотим быть такими же открытыми перед вами, как и перед Богом. Так ли обстоит дело с нами? Живем ли и мы перед Богом и перед людьми так, что ни от Него, ни от них у нас нет ничего скрытого? Апостол поступал именно таким образом. Он чувствовал всю серьезность судилища Христа, но сознание этого делало его счастливым и спокойным, так что в конце своего пути он мог с полной уверенностью сказать:
1: «Теперь готовится мне венец правды».
0: 2 Тимофею, 4 глава, 6 и 8 стихи. Сущность христианской жизни заключается в том, чтобы жить уже не для себя. Когда это вполне понято, то эгоизму греховного человеческого сердца больше нет места в этой жизни. Когда Бог через веру во Христа дает нам вечную жизнь, то Он хочет, чтобы мы больше не жили для себя. В лице Иисуса Христа Бог даровал нам того, для кого нам нужно жить.
1: Для умершего за нас и воскресшего.
0: Разве Он не достоин того, чтобы мы жили для Него?

О христиане, сколько раз нам уже прощено благодатью, и как мы оценили это? Дорожим ли мы или злоупотребляем этим прощением и благодатью? И разве не может быть такого, что те, кто называется христианином сегодня, однажды окажутся перед закрытой дверью, стуча и прося: «Господи, Господи, отвори нам!» Но услышат очень строгий ответ того, кого хотели поиметь как жениха: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Евангелие по Матфею, 25 глава, 11 и 12 стихи. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это сказано христианам Филадельфии. Верующим в Филадельфийской церкви Господь открывает себя святым и истинным. Потому для этих верующих, живущих среди больших заблуждений и нечестия, и имеющих немного силы, вначале предлагается лишь немного утешения и ободрения, но к ним в большей степени адресованы предостережения и призыв, чтобы в эти серьезные последние дни они помнили о своей ответственности. Господь открывает себя как святой и истинный в своей персональной славе. Чтобы дать верующим сердцам в дни всеобщего разложения и всеобъемлющего равнодушия душевное равновесие и опору, чтобы все преодолевать. Далее он являет себя судьей всего того, что в их положении не соответствует ему. Святость и истинность, то есть истина Бога, являются неизменными путеводителями через Слово и Духа, чтобы предостеречь и сохранить верующих на пути. Когда Господь оставлял своих в мире, то молился Отцу за них: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие по Иоанну, 17 глава. Когда Иоанн пишет детям, которые имеют лишь немного силы и времени, когда уже начались последние дни, то в утешение им он говорит: «Вы имеете помазание святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». Первое послание Иоанна, 2 и 5 главы, выборочно. Здесь же, в Филадельфии, вечное слово встречает особенную нужду в личном вмешательстве Господа, как святого и истинного, чтобы оживить и укрепить их сердца. По мере их верности светлеет их путь, свидетельство их определенно. Они сохраняют Его слово, не отрекаются от Его имени. Эти верующие не нашли бы и не находят удовлетворения в сооруженных и воздвигнутых людьми системах и учениях, поскольку их сердца заняты словом и личностью открывшегося в нем Христа. Конечно же, их деятельности будут препятствовать растленные члены церкви Фиатиры, безжизненная община Сардиса, мертвая хвастливая Лаодикия. Их будут притеснять и отвергнут, но есть тот, кто имеет ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. И он говорит: «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Таким образом, верующие Филадельфии, внутри все возрастающей массы неверных христиан, находятся в таком же положении, в каком находился Господь в Израиле, когда книжники и фарисеи прилагали все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать ему в его служении, тогда как предверник отворил ему, доброму пастырю, дверь, чтобы он вошел к своим и совершил для них дело. Никто не мог знать и оценить это дело в его действительном значении, но Отец знал. Это было дело Отца. Господь может сказать Филадельфии: «Ты сохранил Слово Мое и не отрекся имени Моего». Такое объединение с Ним означает быть в том положении, в каком находился Он здесь на земле. Только одно нужно, чтобы быть Его истинным свидетелем. При этом имеет значение даже немного силы, чтобы отвергнуть признание славы со стороны всеобщего мертвого христианства. Те же, которые вновь вводят иудейство с его заповедями, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, потому что такие являются сатанинским сборищем, однажды должны будут испытать, кем были для Господа верующие в Филадельфии. Он говорит: «Они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя».

0: Ободрітесь, это я, не бойтесь.
1: Власно прозвучало над водой. До чего же был знакомым голос? И как много утешения нес с собой? Волны били, ветер был противным, тучи давяще нависли над водой, парус спущен. Веслами с усилием все гребли, глядя вперед с тоской. Парус спущен, взялися за весла. Где же вера, христиане? Где? Все веревки ослабели просто, удержать, чтоб лодку на воде. Неужели мы совсем забыли? Весельное судно не войдет, и большой корабль, что сотворили, в скинию святую не пройдет. Ах, как часто вместо упования и надежд на Господа во всем мы хватаемся за весла с содроганием, с переполненным сомнениями умом. И увидев на воде фигуру, не кричим ли «призрак» среди тьмы, а на тех, кто на воду шагнули, не глядим скептически ли мы? Пусть урок нам станет очень ясным. Если это Ты, Господь, мне повели сделать шаг, чтоб верить не напрасно, испытав, как благ Господь любви.

0: В собрании Филадельфии мы видим, как в свои права вступила прекрасная свобода. Свобода в служении. Свобода для каждого, кто принадлежит Господу. «Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Эта свобода явилась результатом предоставления Господу прав, принадлежащих только Ему одному, но которые, к сожалению, очень часто называющие себя христианами, у Него отбирают и присваивают их себе. Верующие Филадельфии, по всей видимости, не отмечены такими значительными деяниями, какие вершило Сардийское собрание, к примеру. Последнее дело – великие дела. Филадельфийское же собрание не совершало ничего подобного. Дорогие христиане, согласны ли мы быть незначительными, не иметь веса в обществе, не обладать ничем, что могло бы удивить и восхитить людей? Мы можем хорошо себе представить весь диапазон сомнительных ценностей, привлекающих внимание мира. Однако эти ценности неинтересны для Филадельфии, которая сформировалась после отвержения Христа. Мы все знаем, как мало с ним считались на земле. Так же дело обстояло и с Филадельфийским собранием. Но разве оно не имело ценности в его глазах? «Ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Как Иисус был отмечен тем, что ценил и любил слово Бога, так и Филадельфия отличается такой же живой верой. Кому-то может показаться, что не такое уж великое дело не отречься от имени Христа. Но для Господа нет ничего драгоценнее этого. Главное здесь заключается в том, что Он, Господь Иисус, собой представляет. Здесь недостаточно простого следования основам учения. Здесь важно увидеть Его личность, хотя и отсутствующую, и окружающую эту личность славу. К сожалению, сейчас, когда Бог представляет вновь свидетельство о Своем Сыне и пути следования за Ним, возникает противоположное свидетельство. Сатана возрождает прежний дух иудаизма в то самое время, когда Бог вновь утверждает истинный принцип христианского богатства и, более того, придает Христу исключительное значение в глазах своего народа. Здесь показано, для того, чтобы мы извлекли для себя урок, что сборище сатаны, то есть тех, которые называют себя иудеями, но таковыми не являются, образуется вновь. Для того, чтобы защитить себя с помощью религии, люди впадают в систему обрядности и законов. Но Господь все равно, рано или поздно, добьется признания своего собственного свидетельства. Если это так, то каким щедрым и богатым представляется данное обетование? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Напрасны будут попытки людей избежать испытаний. Година искушения коснется всех. Осмелюсь напомнить, как некоторые, пытаясь избежать великой скорби, ожидаемой в империи зверя, улетали, например, в Канаду. Расчеты людей были ошибочны. Их побег неразумен. Година искушения настигнет их, где бы они ни спрятались. Она обрушится на весь обитаемый мир, чтобы испытать живущих на земле, где бы они ни находились. Кто же тогда сможет спастись? Те, кто по призыву Христа будут восхищены на небеса. Их не коснется эта година. Следует отметить, что они не только не будут находиться в месте, отведенном для несчастья, они будут полностью избавлены от этого часа, от этого грядущего испытания. Это их высочайшая привилегия. Именно таковы сила и благословенность обетования, которое Господь дает преданным Ему и которое заключается в том, что они будут избавлены от бедствий того времени. Итак, у христианина есть много привилегий, к которым относятся слова Господа. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это не сказано Сардису, Фиатире или Лаодикии, это сказано Филадельфии, что означает братская любовь и характеризует истинных христиан. Фиатира, Сардис и Филадельфия достигают до пришествия Господа, на что указывает упоминание о его пришествии в этих трех посланиях. Фиатира, Сардис и Филадельфия существуют и ныне наряду друг с другом, хотя время их расцвета, если можно так выразиться, прошло. Время, когда христианство характеризовалось особым образом через Фиатиру или Сардис или Филадельфию, с положительной ли или с отрицательной стороны, без сомнения прошло. И все же мы глубоко убеждены, что Филадельфия существует и сегодня, и мое внутреннее желание принадлежать к ней. Время же, когда христианское свидетельство носило на себе особую печать этого периода, увы, прошло. С глубокой печалью и стыдом говорим мы это. Что же касается Фиатиры и Сардиса, то они сливаются в Лаодикию. Истинный христианин получил очень много во Христе Иисусе. Но получив все это через благодать Бога, он поставлен этой благодатью перед серьезной ответственностью – держать, удерживать или овладевать всем тем, что Бог дал ему в своей милости. Если мы не сохраним того, что подарено нам, и наш венец восхитит кто-нибудь другой, винить нам придется в этом только самих себя. Бог не уменьшает ответственности человека, в том числе и христианина, и не умаляет ее путем смешивания с благодатью. Но с другой стороны, лишь благодать может спасти нас от последствий нашего банкротства, связанного с нашей ответственностью. Да пробудит Господь еще многие сердца к смиренному послушанию Его Слову и бескомпромиссной зависимости и подчинении Ему, как главе собрания. А Ему вся хвала, честь и слава.
1: И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
0: Апокалипсис или книга Откровения, 3 глава, с 7 по 13 стихи.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Люди такие разные. Существует условное деление людей на 4 типа – холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Но большинство, включая меня, нельзя подвести под признаки какой-то одной группы, так как наши чувства и настроения меняются постоянно. То мы решительны, уверены, держим ситуацию под контролем, ничего не боимся, а временами осторожны, даже робки, напуганы и не знаем, что делать.
2: Отчасти такие перемены можно объяснить тем, что жизнь состоит как бы из трех элементов – эмоционального, физического и духовного. Когда один из них доминирует, то это отражается обязательно на двух остальных.
1: И в этой ситуации есть одна отрадная истина. Она записана в Библии и состоит в том, что, несмотря на все наши перемены, Бог знает нас и любит нас такими, какие мы есть. С ним не надо притворяться, строить из себя нечто. Бог постоянен и неизменен, в отличие от людей, которые могут отвергнуть вас только потому, что вы не соответствуете какому-то их представлению о том, какими вы должны быть.
2: Размышляли ли вы когда-нибудь над отрывками Писания, затрагивающими эту проблему? Например, над описанием Небесного Отца нашего в послании Иакова. У Бога нет изменения и тени перемены. В послании к евреям говорится, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
1: Точной нашей копии не существует на свете. Точно так же, как нет одинаковых снежинок или совершенно одинаковых песчинок. И неважно, экстраверт ли вы или замкнутый человек, вы единственный в своем роде. Бог создал вас таким, каков вы есть. И его любовь неизменна и безусловна, а это хорошее ободрение. Помните об этом.
2: И это ободрение записано в Новом Завете в послании к Ефесской Церкви. Так как Он избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей.
1: Благодаря Его святой воле мы любимы им и желанны. Не забывайте об этом.
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
2: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Апокалипсис или книга Откровения, 3 глава, с 7 по 13 стихи.

0: что имеешь. Это призыв к тем, кто что-то имеет, ибо как можно держать то, чего не имеешь? Итак, это относится к христианам. Но что же они имеют? О, истинный христианин имеет очень много того, что он должен держать. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Деяния апостолов, 3 глава, 6 стих. Так сказал некогда апостол Петр человеку, сидевшему у ворот храма, урожденному калеке. Однажды Фома Кимпийский в сопровождении одного из пап проходил мимо одной из богатейших церквей Рима. Отделанные золотом купола и фрески под лучами восходящего солнца в этот день особенно ярко выдавали себя. У ворот храма, как и во все времена, сидел нищий хромой. Увидев проходящих мимо роскошно одетых богатеев, он протянул, как и всегда, руку. Папа Римский, обратившись к Фоме Кимпийскому, сказал: «Да, сегодня мы не можем сказать, как некогда сказал апостол Петр, серебра и золота нет у меня».
1: «Но вы не можете также сказать и вторую часть его слов, а что имею, то даю тебе», —
0: быстро возразил собеседник. Не правда ли, христиане уже очень многое потеряли из того, что они должны были крепко держать? «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Книга Деяний апостолов, 24 глава, 15 стих. Это имел апостол Павел. Но со многими, называющими себя христианами сегодня, эта позиция вступает в прямой конфликт. Жизнь тех, кто действительно имел надежду на Бога, например, апостола Павла, серьезно отличается от жизни современников. Можно ли это хоть как-то оправдать? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Послание Римлянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. Это исключительная и уникальная собственность всех детей Бога, хотя не все из них могут бережно обращаться с этой позицией, что чревато очень печальными последствиями. Итак, христианин, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Вниманию всех, относящих себя к христианству, очередной 18-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». Да благословит Господь каждое сердце, благоговеющее перед Его Словом, о ком Он с любовью может сказать:
2: «Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего».
0: Я ступил к Иисусу на воду. Сделал шаг, и другой по волнам. Испытал благодать.

Это я! В сердце голос всесильный, ободряюще властно звучал. Отступили назад все сомнения. Предо мною творец этих волн. Перестань, замолчи! И мгновенно заскользил беспрепятственно челн. Сколько видел учителя взглядом, столько я побеждающе шел. Лишь расслабился, глянул на гряды разъяренных бушующих волн. Появились мгновенно сомнения. Уж не призрак ли передо мной? Может, это лишь самовнушение? Может, в лодке надежный покой? Где же вера твоя? Слышу властный и спокойный, уверенный глаз. Это я, не пугайся напрасно. Это я среди вас. Ах, как сильны порой сомнения, как слаба наша вера подчас. Угнетающие впечатления отрывают от Господа глаз. Он идет по волнам и сегодня. Много лодок вокруг нас скользит. Привилегии ж делят Господни, лодку бросив, кто рядом стоит. В лодке веры особой не надо. Весла есть, и греби по волнам. А стоять на воде, если рядом шквал, бушующий ураган, взгляд держать безотрывно над бурей, верой жить и незримое зреть, тот способен лишь к этому будет, кто решится Христом умереть. Лодка, видимая в христианстве, там есть люди, там их большинство. А стоять без опоры в пространстве одному далеко нелегко. Зреть в четвертую стражу не призрак, а невидимого впереди. Веслами по воде не брызгать, а уверенным шагом идти. Вот достойный пример подражания. Выйти, стать на волну с Христом, с Ним послушно делить поруганья, то, что Слово зовет крестом. Быть Петром — это значит камнем. Помоги, мой Господь, всегда. Не смущаться, коль буду сам я, волны скроют тебя, когда... Быть Петром — лишь одно желание, даже коль упаду, как Он. Быть Господь Иисус в послушание, слыша призыв «Иди средь волн». Итак, у христианина есть очень много привилегий, есть очень много того, что он имеет и должен держать и хранить. У него есть определенная ответственность, во свете которой он будет давать отчет перед Богом. Некоторые, правда, в христианстве сегодня пытаются всеми возможными средствами умалить значимость христианской ответственности. Но при внимательном рассмотрении всех аргументов таких людей становится ясно одно. Сатана, стоящий за всем этим, старается всеми силами совратить с пути истины и послушания слову всех, кого удастся совратить. Поэтому, дорогой христианин, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Для всех тех, кто пытается ослабить или умалить христианскую ответственность, мы желаем напомнить некоторые места Священного Писания, ярко иллюстрирующие эту позицию. И наша молитва Отцу Господа нашего Иисуса Христа о том, чтобы Он послал в наши сердца Свою благодать к познанию Его воли и проникновению в Его мысли. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты.

0: Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 и 11 стихи. Эта глава является единственной в Новом Завете, в которой слово «мы» обращено ко всем людям, в то время как обычно оно везде относится к верующим. Поэтому необходимо тщательно различать то положение, которое занимают в этой главе верующие и неверующие по отношению к великим фактам, касающимся всех людей без исключения, ко греху, смерти и суду. Все люди некогда должны будут предстать перед Богом. Что касается себя, то апостол жаждал этого. Он желал облечься в свое прославленное тело. Придет ли Господь тогда, когда он будет уже во гробе, или он будет еще жить в этом мире, в любом случае он ожидал предстать перед Богом, будучи облеченным в прославленное тело. И в то же время он показывает, что все люди должны воскреснуть. «Только бы нам и одетым не казаться нагими», гласит третий стих. Все должны предстать перед Богом в своих телах, но одни будут облечены в прославленное тело, другие же будут просто одеты в тело воскресения. Первые имеют участие в первом воскресении, воскресение же последних, которое произойдет гораздо позже, будет названо второй смертью. Можно быть одетыми в тело воскресения и, тем не менее, оказаться перед Богом нагими, то есть оказаться в таком состоянии, при котором неминуем суд Бога. Адам после своего падения считал себя одетым, но он, тем не менее, оказался пред Богом нагим. И это был его приговор. Это всегда так. Человек, оказавшийся перед Богом нагим, должен понести свое наказание. Поэтому Бог сам, желая спасти Адама, облег его шкурами жертвенных животных. Когда верующие предстанут перед Богом, они не только будут облечены в воскресшее тело, которое не смогло бы их защитить, но они будут облечены в прославленное тело, подобно телу их Спасителя, облечены славою, которая принадлежит Ему, облечены в праведность самого Бога. В этом их безопасность. Ибо как Бог мог бы не принять нас в свое присутствие, если мы облечены всеми славными качествами, которые являются частью Его возлюбленного Сына? Тогда он должен был бы отвергнуть самого Христа. В процитированном выше отрывке мы находим еще одну истину, которая относится как к верующим, так и к неверующим. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Стих 10. Как существует два воскресения, так существует и два явления перед судилищем Христа. Когда речь идет о воскресении злых, которые названы мертвыми, то мы видим, что они одеты в тело воскресения, чтобы предстать перед великим белым престолом, который будет воздвигнут, когда ни для земли, ни для неба не найдется больше места. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Апокалипсис или книга Откровения, 20 глава с 11 по 15 стихи. Этот престол для них является судилищем Христа. На этом престоле будет восседать Господь Иисус, чтобы судить, ибо о нем написано, что ему дано судить не только живых, но и мертвых. Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Книга Деяний апостолов, 10 глава, 42 стих. Таким образом, эти люди, хотя они и воскресли все, являются мертвыми. Перед этим престолом будут открыты книги, как книга жизни, так и книга, в которую записаны все дела. Ни одного слова не слышно из уст тех, которые стоят перед этим престолом. Они будут судимы по своим делам, если они не будут найдены записанными в книгу жизни. Но есть еще и другая сторона судилища, и она относится исключительно к детям Бога.
1: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово».
0: Настанет момент для нас, верующих, когда все, чем мы были или что мы сделали, станет совершенно явным перед судилищем Христа в присутствии Бога. Ничто не останется скрытым. Вся моя история, от начала до того момента, когда Богу угодно будет отозвать меня, будет там, как на ладони. Все то, что мы сделали здесь, будет там принесено пред очами Бога. Мы должны будем явиться, точнее выявиться, пред судилищем Христа. Но в каком виде явимся мы там? Мы уже видели, что люди, которые явились перед это судилище как грешники, должны нести последствия своих дел. Мы же, верующие, явимся там в том же виде, что и сам судья, облеченные всеми его совершенствами, в воскресшем прославленном теле. Мы не будем страшиться света, которое светит там всю нашу прошлую жизнь, ибо мы знаем, что благодать Бога нашла средство прославиться даже через нашу бедность, желая ввести нас в славу Христа. Дорогие христиане, эти соображения должны сделать нас счастливыми при мысли о судилище. Если бы вся наша жизнь во всех ее подробностях не была бы там освящена, то благодать Бога, которой, несмотря ни на что, удалось ввести нас в славу, не смогла бы изобразиться во всем своем блеске. Эта мысль укрепляет нас. Вместо того, чтобы со страхом думать о том, что Христос все равно прославился, несмотря на все мои ошибки, я радуюсь этому. Если бы благодать Бога в течение всей моей жизни не хранила меня, как мог бы я достигнуть победы и вечного блаженства? Однако, сегодня есть очень много христиан, которые боятся судилища Христа. В чем причина того, что христианин боится этого судилища? В том, что у него нечистая совесть. Мы видим здесь, что каждый перед судилищем Христа получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Каждый верующий получит награду или потерпит урон, в зависимости от того, как он здесь служил Господу. Тому, кто вел недостойный образ жизни, делал худое, я не могу сказать, что он тем не менее получит награду. Я скорее спрошу его, где будет твой венец? Какое место займешь ты в той славе? Не потерпишь ли ты урона? И каким будет этот урон? Так будет с каждым верующим, жизнь которого не согласуется с его высоким призванием. Поэтому Господь говорит Филадельфийской церкви, «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Если я утратил свой венец, если я обесчестил Христа, то это будет для меня великим уроном в тот момент, когда я предстану пред судилищем. Я первым признаю справедливость этого приговора к славе Бога и его Христа. Если Бог в тот момент лишит меня того, чего заслужила бы моя верность, и отдаст это другому, чье благочестивое хождение я, возможно, и не ценил, то это будет праведное действие, которое послужит славе Господа и глубоко смирит меня. Что же нам делать при взгляде на судилище? Осуществить на практике то, о чем говорит апостол. «Зная страх Господень, и Богу же мы открыты». Стих 11. Мы должны помнить об этом судилище и ходить во свете этой истины. У Павла было именно так. Не обманывая сам себя, он вполне сознавал, что в нем, то есть в плоти его, нет ничего доброго. Он жил в состоянии постоянного и основательного самоосуждения. Не будучи самонадеянным, он и не опирался ни на что такое, что могло бы быть в нем самом. Одного желал он – быть открытым Богу. Подобно тому, как гласит Псалом 139 или 138 в синодальном издании, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Для него судилище было действительностью уже здесь, на земле, и он желал знать прежде своего вступления в небо состояние своего сердца, чтобы быть направленным на путь вечный. Его душа находилась в постоянном присутствии Бога, желая лишь того, чтобы свет лика Бога постоянно освещал ее, обнаруживая в ней все то, что может привести к падению или удалить от Бога, все, что угрожает утратой награды христианского свидетельства. Обратим внимание и вот на что. Апостол мог свидетельствовать о себе. «Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Другими словами, мы хотим быть такими же открытыми перед вами, как и перед Богом. Так ли обстоит дело с нами? Живем ли и мы перед Богом и перед людьми так, что ни от Него, ни от них у нас нет ничего скрытого? Апостол поступал именно таким образом. Он чувствовал всю серьезность судилища Христа, но сознание этого делало его счастливым и спокойным, так что в конце своего пути он мог с полной уверенностью сказать: «Теперь готовится мне венец правды». 2 Тимофею, 4 глава, 6 и 8 стихи. Сущность христианской жизни заключается в том, чтобы жить уже не для себя. Когда это вполне понято, то эгоизму греховного человеческого сердца больше нет места в этой жизни. Когда Бог через веру во Христа дает нам вечную жизнь, то Он хочет, чтобы мы больше не жили для себя. В лице Иисуса Христа Бог даровал нам того, для кого нам нужно жить. Для умершего за нас и воскресшего. Разве Он не достоин того, чтобы мы жили для Него?

«О христиане, сколько раз нам уже прощено благодатью, и как мы оценили это? Дорожим ли мы или злоупотребляем этим прощением и благодатью? И разве не может быть такого, что те, кто называется христианином сегодня, однажды окажутся перед закрытой дверью, стуча и прося: «Господи, Господи, отвори нам!» Но услышат очень строгий ответ того, кого хотели поиметь как жениха: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Евангелие по Матфею, 25 глава, 11 и 12 стихи. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это сказано христианам Филадельфии. Верующим в Филадельфийской церкви Господь открывает себя святым и истинным. Потому для этих верующих, живущих среди больших заблуждений и нечестия, и имеющих немного силы, вначале предлагается лишь немного утешения и ободрения, но к ним в большей степени адресованы предостережения и призыв, чтобы в эти серьезные последние дни они помнили о своей ответственности. Господь открывает себя как святой и истинный в своей персональной славе. Чтобы дать верующим сердцам в дни всеобщего разложения и всеобъемлющего равнодушия душевное равновесие и опору, чтобы все преодолевать. Далее он являет себя судьей всего того, что в их положении не соответствует ему. Святость и истинность, то есть истина Бога, являются неизменными путеводителями через Слово и Духа, чтобы предостеречь и сохранить верующих на пути. Когда Господь оставлял своих в мире, то молился Отцу за них: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие по Иоанну, 17 глава. Когда Иоанн пишет детям, которые имеют лишь немного силы и времени, когда уже начались последние дни, то в утешение им он говорит: «Вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». Первое послание Иоанна, 2 и 5 главы, выборочно. Здесь же, в Филадельфии, вечное слово встречает особенную нужду в личном вмешательстве Господа, как святого и истинного, чтобы оживить и укрепить их сердца. По мере их верности светлеет их путь, свидетельство их определенно. Они сохраняют его слово, не отрекаются от его имени. Эти верующие не нашли бы и не находят удовлетворения в сооруженных и воздвигнутых людьми системах и учениях, поскольку их сердца заняты словом и личностью открывшегося в нем Христа. Конечно же, их деятельности будут препятствовать растленные члены церкви Фиатиры, безжизненная община Сардиса, мертвая хвастливая Лаодикия. Их будут притеснять и отвергнут, но есть тот, кто имеет ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. И он говорит: «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Таким образом, верующие Филадельфии, внутри все возрастающей массы неверных христиан, находятся в таком же положении, в каком находился Господь в Израиле, когда книжники и фарисеи прилагали все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать ему в его служении, тогда как предверник отворил ему, доброму пастырю, дверь, чтобы он вошел к своим и совершил для них дело. Никто не мог знать и оценить это дело в его действительном значении, но Отец знал. Это было дело Отца. Господь может сказать Филадельфии: «Ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Такое объединение с Ним означает быть в том положении, в каком находился Он здесь на земле. Только одно нужно, чтобы быть Его истинным свидетелем. При этом имеет значение даже немного силы, чтобы отвергнуть признание славы со стороны всеобщего мертвого христианства. Те же, которые вновь вводят иудейство с его заповедями, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, потому что такие являются сатанинским сборищем, однажды должны будут испытать, кем были для Господа верующие в Филадельфии. Он говорит: «Они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя».

0: Ободрітесь, это я, не бойтесь.
1: Власно прозвучало над водою. До чего же был знакомым голос? И как много утешения нес с собой? Волны били, ветер был противным, тучи давище нависли над водой, парус спущен. Веслами с усилием все гребли, глядя вперед с тоской. Парус спущен, взялися за весла. Где же вера, христиане? Где? Все веревки ослабели просто, удержать, чтоб лодку на воде. Неужели мы совсем забыли, весельное судно не войдет, и большой корабль, что сотворили, в скинию святую не пройдет? Ах, как часто вместо упования и надежд на Господа во всем мы хватаемся за весла с содроганием, с переполненным сомнениями умом. И увидев на воде фигуру, не кричим ли «призрак» среди тьмы, а на тех, кто на воду шагнули, не глядим скептически ли мы? Пусть урок нам станет очень ясным. Если это Ты, Господь, мне повели сделать шаг, чтоб верить не напрасно, испытав, как благ Господь любви.

0: В собрании Филадельфии мы видим, как в свои права вступила прекрасная свобода. Свобода в служении. Свобода для каждого, кто принадлежит Господу. «Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Эта свобода явилась результатом предоставления Господу прав, принадлежащих только Ему одному, но которые, к сожалению, очень часто называющие себя христианами, у Него отбирают и присваивают их себе. Верующие Филадельфии, по всей видимости, не отмечены такими значительными деяниями, какие вершило Сардийское собрание, к примеру. Последнее дело – великие дела. Филадельфийское же собрание не совершало ничего подобного. Дорогие христиане, согласны ли мы быть незначительными, не иметь веса в обществе, не обладать ничем, что могло бы удивить и восхитить людей? Мы можем хорошо себе представить весь диапазон сомнительных ценностей, привлекающих внимание мира. Однако эти ценности неинтересны для Филадельфии, которая сформировалась после отвержения Христа. Мы все знаем, как мало с ним считались на земле. Так же дело обстояло и с Филадельфийским собранием. Но разве оно не имело ценности в его глазах? «Ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Как Иисус был отмечен тем, что ценил и любил слово Бога, так и Филадельфия отличается такой же живой верой. Кому-то может показаться, что не такое уж великое дело не отречься от имени Христа. Но для Господа нет ничего драгоценнее этого. Главное здесь заключается в том, что Он, Господь Иисус, собой представляет. Здесь недостаточно простого следования основам учения. Здесь важно увидеть Его личность, хотя и отсутствующую, и окружающую эту личность славу. К сожалению, сейчас, когда Бог представляет вновь свидетельство о Своем Сыне и пути следования за Ним, возникает противоположное свидетельство. Сатана возрождает прежний дух иудаизма в то самое время, когда Бог вновь утверждает истинный принцип христианского богатства и, более того, придает Христу исключительное значение в глазах своего народа. Здесь показано, для того, чтобы мы извлекли для себя урок, что сборище сатаны, то есть тех, которые называют себя иудеями, но таковыми не являются, образуется вновь. Для того, чтобы защитить себя с помощью религии, люди впадают в систему обрядности и законов. Но Господь все равно, рано или поздно, добьется признания своего собственного свидетельства. Если это так, то каким щедрым и богатым представляется данное обетование? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Напрасны будут попытки людей избежать испытаний. Година искушения коснется всех. Осмелюсь напомнить, как некоторые, пытаясь избежать великой скорби, ожидаемой в империи зверя, улетали, например, в Канаду. Расчеты людей были ошибочны. Их побег неразумен. Година искушения настигнет их, где бы они ни спрятались. Она обрушится на весь обитаемый мир, чтобы испытать живущих на земле, где бы они ни находились. Кто же тогда сможет спастись? Те, кто по призыву Христа будут восхищены на небеса. Их не коснется эта година. Следует отметить, что они не только не будут находиться в месте, отведенном для несчастья, они будут полностью избавлены от этого часа, от этого грядущего испытания. Это их высочайшая привилегия. Именно таковы сила и благословенность обетования, которое Господь дает преданным Ему и которое заключается в том, что они будут избавлены от бедствий того времени. Итак, у христианина есть много привилегий, к которым относятся слова Господа. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это не сказано Сардису, Фиатире или Лаодикии, это сказано Филадельфии, что означает братская любовь и характеризует истинных христиан. Фиатира, Сардис и Филадельфия достигают до пришествия Господа, на что указывает упоминание о его пришествии в этих трех посланиях. Фиатира, Сардис и Филадельфия существуют и ныне наряду друг с другом, хотя время их расцвета, если можно так выразиться, прошло. Время, когда христианство характеризовалось особым образом через Фиатиру или Сардис или Филадельфию, с положительной ли или с отрицательной стороны, без сомнения прошло. И все же мы глубоко убеждены, что Филадельфия существует и сегодня, и мое внутреннее желание принадлежать к ней. Время же, когда христианское свидетельство носило на себе особую печать этого периода, увы, прошло. С глубокой печалью и стыдом говорим мы это. Что же касается Фиатиры и Сардиса, то они сливаются в Лаодикию. Истинный христианин получил очень много во Христе Иисусе. Но получив все это через благодать Бога, он поставлен этой благодатью перед серьезной ответственностью – держать, удерживать или овладевать всем тем, что Бог дал ему в своей милости. Если мы не сохраним того, что подарено нам, и наш венец восхитит кто-нибудь другой, винить нам придется в этом только самих себя. Бог не уменьшает ответственности человека, в том числе и христианина, и не умаляет ее путем смешивания с благодатью. Но с другой стороны, лишь благодать может спасти нас от последствий нашего банкротства, связанного с нашей ответственностью. Да пробудит Господь еще многие сердца к смиренному послушанию Его Слову и бескомпромиссной зависимости и подчинении Ему, как главе собрания. А Ему вся хвала, честь и слава.
1: И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь сил, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
0: Апокалипсис или книга Откровения, 3 глава, с 7 по 13 стихи.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Завтра наступает сегодня. Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. Завтра наступает сегодня – это программа для всех и каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает уже сегодня.
1: Люди такие разные. Существует условное деление людей на четыре типа – холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Но большинство, включая меня, нельзя подвести под признаки какой-то одной группы, так как наши чувства и настроения меняются постоянно. То мы решительны, уверены, держим ситуацию под контролем, ничего не боимся, а временами осторожны, даже робки, напуганы и не знаем, что делать.
2: Отчасти такие перемены можно объяснить тем, что жизнь состоит как бы из трех элементов – эмоционального, физического и духовного. Когда один из них доминирует, то это отражается обязательно на двух остальных.
1: И в этой ситуации есть одна отрадная истина. Она записана в Библии и состоит в том, что, несмотря на все наши перемены, Бог знает нас и любит нас такими, какие мы есть. С Ним не надо притворяться, строить из себя нечто. Бог постоянен и неизменен, в отличие от людей, которые могут отвергнуть вас только потому, что вы не соответствуете какому-то их представлению о том, какими вы должны быть.
2: Размышляли ли вы когда-нибудь над отрывками Писания, затрагивающими эту проблему? Например, над описанием Небесного Отца нашего в послании Иакова. «У Бога нет изменения и тени перемены». В послании к евреям говорится, что Иисус Христос вчера и сегодня – и вовеки тот же.
1: Точной нашей копии не существует на свете. Точно так же, как нет одинаковых снежинок или совершенно одинаковых песчинок. И неважно, экстраверт ли вы или замкнутый человек, вы единственный в своем роде. Бог создал вас таким, каков вы есть, и Его любовь неизменна и безусловна. А это хорошее ободрение. Помните об этом.
2: И это ободрение записано в Новом Завете в послании к Ефесской Церкви. Так как Он избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей.
1: Благодаря Его святой воле мы любимы Им и желанны. Не забывайте об этом.
0: А мы прощаемся с вами. Будем рады ответить на каждое письмо. Наш адрес 420-111, город Казань, АЯ 555. 420-111, город Казань, АЯ 555. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
2: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать 6 для ношения на них стола. А 6 сделай из дерева ситим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3 ветвями его. Яблоки и ветви.

из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу. И для них 40 подножий серебряных. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, 2 подножия под один брус, и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе, и сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней

Херувим, и повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева сетим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей. Столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завеса 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы, столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра, крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей, завесы из крученого весона, а подножие у столбов
из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которое пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленной шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из скрученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такою же работою, как эфод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною, и вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд — это один ряд, второй ряд — карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд — яхонт, агат и аметист, четвертый ряд — хризолит,
оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику 2 кольца из золота, и прикрепи 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдень 2 плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепи к 2 гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай 2 кольца золотых и прикрепи их к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай 2 кольца золотых и прикрепи их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в какой-то храм, это наличие всевозможных больших и маленьких предметов, об использовании и значении которых непосвященный не имеет и малейшего понятия. И лишь священнослужитель и знакомство с литургией могут объяснить нам назначение каждого из них. Обыкновенно и название, и форма каждого из предметов церковной утвари, обстановки и украшений глубоко символичны. И в этом сокрыт немалый смысл. Чаще всего они что-нибудь говорят о Боге, о Его сущности или Его действиях. Так было всегда. Человек, приходя в такое святилище, окунался в совершенно другую атмосферу, которая ему особенным образом напоминала о Боге. У израильского народа таким местом была Скиния, о которой мы уже говорили в нашей прошлой программе. Сегодня мы подробно рассмотрим ее обстановку и убранство, а также назначение и символику каждого предмета. Итак, доктор МакГи вводит нас во святилище, где Бог встречался с древними израильтянами. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 25 главы книги «Исход». В прошлой передаче мы начали разговор о Скинии. В центре Скинии находился ковчег. Это был не просто деревянный ящик. Не забывайте, что на его изготовление ушло немало золота. Но назвать его золотым ящиком тоже нельзя, так как он был еще и из дерева. Христа можно символически представить с помощью этих образов – золота и дерева одновременно. Причем необходимо отметить, что два эти материала не смешиваются и не растворяются один в другом. В Писании нет учения, проникнутого более бесконечной тайной и более удаленного от сферы логического и рассудочного, чем учение о двуединстве Бога-человека Иисуса Христа. И нет символа более простого и земного, чем ковчег, который прообразно сообщает нам о единстве Бога и человека в одном теле. Этот ящик, сделанный из дерева и золота, свидетельствует о непостижимом. Истинно сказано в Библии, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое. Этот простой ящик сообщает нам все, что может быть доступно человеку о непостижимой тайне Богочеловеческой личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен золотом изнутри и снаружи. В послании к Колоссянам говорится о Христе, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Иисус Христос не был чудотворцем, равно как не был Он и человеком с обостренным осознанием Бога. Иисус Христос Бог. Он говорил как Бог, имеющий полноту власти. Он стал на один уровень с Богом. В 1 и 9 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца». Поистине, Иисус Христос – Бог. И в то же время Он был самым обычным человеком. Он уставал. Как-то раз Он присел отдохнуть у колодца в Самарии в самый разгар жаркого дня. Он спал, Он ел, Он пил, Он смеялся, Он плакал. И самое главное, Он страдал и умер. Все это человеческие свойства. Для ковчега нужны были и золото, и дерево. Но ни один из этих материалов не смешивался с другим. И характеристики одного свойства личности Христа не терялись в характеристиках другого. Христос был и Богом, и человеком. Но эти две природы не объединялись и не сливались. Христос никогда не выступал одновременно и в качестве Бога, и в качестве человека. Он был либо полностью человеком, либо полностью Богом. Ковчег не был пустым ящиком. В нем находились три предмета, о которых говорится в 4 стихе 9 главы послания к евреям. Там сказано, что в скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Это содержимое ковчега тоже символично. Расцветший Ааронов жезл говорит о воскресении Господа. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни, которую он прожил на земле, выполнив все положения закона и все пророчества о нем. Скрижали завета говорят о царственности Христа. Он был рожден царем. Он прожил жизнь царем, умер царем и восстал из мертвых царем. И он придет на землю во второй раз как царь. План Бога выполняется, и приближается то время, когда Христос будет править землей. Земле нужен правитель, а человеку нужен царь. И однажды он придет как царь царей и Господь господствующих. Сосуд с манной говорит о Христе как о пророке. Христос говорил от имени Бога, как ясно сказано в 32 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также посланцем Бога человеку. Он был Словом Божьим, Альфой и Омегой. Он – последнее послание Бога человеку. С тех пор, как Христос пришел на землю в виде Бога-человека, небеса молчат, ибо Богу нечего добавить после Христа. Бог не будет писать никакого постскриптума к своему письму, потому что Христос есть совершенное воплощение этого письма. Во Христе Бог открыл нам свое сердце. Расцветший жезл Ааронов говорит о служении Христа как священника. Пророк говорит с человеком от имени Бога, священник говорит с Богом от имени человека. Как священник Христос предложил себя в жертву. Он вознесся на небеса, и сейчас он восседает по правую руку от Бога на небесах. Бога-человек Иисус Христос воскрес из мертвых, он и поныне является уникальным прообразом будущего воскресения людей. И о нем же говорит жезл Ааронов расцветший. Иссохшая мертвая ветвь, из которой он был изготовлен, ожила. Ковчег свидетельствует о Христе как о пророке, священнике и царе. Как говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. На ковчеге лежала крышка, предмет, о котором Писание говорит отдельно. Она была сделана из чистого золота, по краям ее стояли херувимы с распростертыми крыльями, они смотрели в центр крышки. Именно туда первосвященник кропил кровь жертвы. Этим он символизировал также и грядущее служение Христа. Христос в буквальном смысле вознес свою кровь на небеса после своей смерти на кресте. Один критик хорошо отрекомендовал в своей рецензии мою книгу. «Скиния – портрет Христа, написанный Богом». Но вместе с тем он предостерег будущих читателей не принимать все, что в ней написано, буквально. Ему пришлось не по душе мое мнение, что Христос принес свою кровь в жертву на небесах. Этот критик считал, что мое мнение слишком прямолинейное или даже жестко. Я так не думаю. Кровь Христова не может быть жестока, ибо она драгоценна. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания называет кровь Спасителя драгоценной. Он пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Кровь Христова драгоценнее, чем серебро или золото. Самое ценное, что есть на небесах, это кровь, которую Христос пролил за человека на земле. Когда Он пришел на небеса, Он предложил свою кровь за наши грехи. И именно поэтому мы можем сегодня приходить к Богу. Стихи с 14 по 16, 4 главы послания к евреям, говорят: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И вы, и я приходим к Богу посредством нашего великого первосвященника на небесах. Это живой Христос, восседающий по правую руку от Бога. Именно через Него мы находим милость и помощь. Многие верующие пытаются сами сражаться с трудностями жизни. Друзья мои, ни вы, ни я не в состоянии справиться с этой жизнью. У нас не хватит сил, и нам нужна помощь. Но нередко мы забываем, что можем и должны обращаться за помощью, которую нам предлагает Христос. Апостол Павел в 19 и 20 стихах 1 главы послания к Ефесянам молился о том, чтобы державная сила, воскресившая Христа из мертвых, стала действовать и в Ефесянах. Сегодня эта державная сила почти не действует в верующих. Мы должны верой заставить ее действовать, потому что у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога. Первосвященник, который служил в скинии, быстро заходил в святое святых, кропил кровью крышку и также быстро выходил. А Христос, наш первосвященник, совершив свое приношение, сел по правую руку от Бога и находится там поныне. Он умер на земле, чтобы спасти нас. Он живет на небесах, чтобы мы оставались спасенными, и мы должны постоянно поддерживать отношения с Ним. Мы рассмотрели предметы, находившиеся во святом святых, ковчег и крышку, и теперь давайте посмотрим на вторую часть скинии – святилище. В святилище находятся три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святилище – это место для поклонения. Золотой светильник – одно из самых совершенных прообразных изображений Христа, которые до нас дошли. Стол для хлебов предложения говорит о Христе, как о хлебе жизни. Жертвенник курения говорит о молитве, о том, что Господь – это наш великий заступник, и о том, что через Него мы обращаемся в молитвах к Отцу. На столе лежат 12 хлебов. Существует множество версий того, как эти 12 хлебов располагались на столе, но важно помнить, что каждый из них символизирует колено Израилева. Другими словами, Бог признавал равенство израильских колен. Прочтем 23 стих 25 главы. «И сделай стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиною в 1.5 локтя. Итак, это стол длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. Он такой же высоты, как и ковчег Завета. Прочтем теперь 24 стих. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Золотой венец – это обод по краю стола, который не давал хлебу падать вниз. Прочтем далее 25 и 26 стихи. «И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Здесь снова говорится, что через кольца будут продеваться шесты с тем, чтобы стол можно было бы нести по пустыне. Несли его священники на своих плечах. Прочтем теперь 29 и 30 стихи. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб и стол символизируют Христа. Они говорят о многом, о пище, о Божьей заботе, о достатке пропитания. Это стол спасения. Наш Господь рассказал в стихах с 1 по 14 из 22 главы Евангелия от Матфея притчу о брачном пире царского сына. Приглашенные отказались прийти на пир, и царь наказал их всех. Вместе с тем царь послал своих рабов пригласить на пир всех, кого они встретят на дорогах и перекрестках. И сегодня всем людям мира возвещается приглашение приходить и получать то спасение, которое мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Это также и стол Божьей заботы и пропитания. Бог наш Создатель, Он дает пищу для человека и животного. Хотите вы этого или нет, каждый день вы едите с Божьего стола. И тем не менее, как мало людей признают эту истину и воздают Ему должное за Его щедрость. Бог – это наш кормилец. Стол хлебов предложения говорит о вечере Господней, в которой Господь Сам участвовал перед Своей смертью на кресте. Это стол для верующих, прообраз Христа как опоры духовной жизни верующих. Стол этот длиною в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1,5 локтя. Он сделан из дерева ситим и выложен золотом. Почти негниющая древесина дерева ситим, то есть акации, напоминает о человеческой природе Христа. Дерево это росло на земле, но не было подвержено химическому воздействию земных условий. Точно так же наш Господь имел тело, созданное из земных элементов и зачатое в утробе девы. О божественности Христа говорит золото, но золото ведь не произрастает на земле. Золото существует отдельно, у него собственная независимая природа. В своей божественности Христос не принадлежит земле. Он Бог, Он снизошел с высот божественной славы. На столе лежали 12 хлебов. О столе и о хлебах говорится как о чем-то едином и целом. Для принятия пищи необходимо и то, и другое. Тот же самый языковой прием, метонимия, используется нами и сегодня, когда мы говорим «Вечеря Господня» или «Вкушать вечерю Господню». Мы ведь вкушаем не саму вечерю или трапезу, а ту пищу, которая с ней ассоциируется. Каждую субботу хлеба меняли. Священники съедали старые хлеба, запивая их вином. Трапеза эта была прообразом Христа, но несколько иным, чем манна. Хотя и манна, и трапеза говорят о Христе, связь здесь разная. Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. В стихе 32, 6 главы Евангелия от Иоанна, Христос сам пояснил это. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И далее, в 35 стихе Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь, а хлеба предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает и сохраняет жизнь. Вечная жизнь – это дар, манна, которая выпала с небес. Тот, кто принял манну, принял вечную жизнь. Вечной жизни, однако, требуется особая пища, чтобы расти и набирать силу. Хлебопредложение символизирует Христа как эту особую пищу для тех, кто уже вкусил от манны жизни. Помимо прочих, нам дан еще и такой прообраз Господа Иисуса Христа. Хлебопредложения делались из зерна, которое мололи, из которого затем делали пресное тесто и пекли, собственно, хлеб. В 5 стихе 24 главы книги Левит говорится: «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы». А позже Господь Иисус скажет в 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Господь Иисус Христос был перемолот в мельнице страдания. И далее в 27 стихе Христос сказал в муках: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». А в 31 и 32 стихах предвозвещается, что его ждут огонь, страдания и суд. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в своей новой жизни, потому что его душе не было известно тление. И сегодня он живет жизнью воскресения. Он ныне является хлебом предложения для верующих, которые вкушают его для поддержания вечной жизни и для возрастания в духовной силе. Христиане должны питаться живым Христом. Христиане должны принять Христа таким, каков Он сегодня, сидящий по правую руку от Бога. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Одна древняя поговорка гласит, что все живое растет тем, от чего питается. А одна из книг о диетах называется «Вы похожи на то, чем питаетесь». Проблема наших дней в том, что сегодня слишком многие христиане не питаются Христом. Чтобы расти, вы должны питаться им. Апостол Павел говорит в 16 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Больше мы не знаем Христа по плоти. Мы должны питаться им таким, каков он сегодня, живой, восседающий на небесах, одесную Бога. И мы должны, взирая на него, расти. Следующий предмет обстановки скинии – светильник, который во многих переводах почему-то называется подсвечником, хотя на самом деле это светильник. Прочтем стихи с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника». Светильник этот, пожалуй, лучший образ Христа среди всех предметов обстановки скинии. Он представляет Христа как предмет, сделанный из чистого золота, и подчеркивает его божественность. Христос – Бог, и поклонение Богу связано с жизнью в свете. Это очень важно понять. Итак, мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 24. «И Моисею сказал он: „Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним“. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: „Все, что сказал Господь, сделаем“. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: „Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны“. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: „Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих“. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: „Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их“. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: „Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним“. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей». Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать 6 для ношения на них стола. А 6 сделай из дерева ситим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3 ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию уже сделай из 10 покрывал крученого весона –

петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев. И для них серебряных подножий 16. 2 подножия под один брус. И 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувим. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой,

из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из сетин и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева сетим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди. И сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных. И положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый, как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которое пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых.
Глава 28. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти, и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из скрученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетенные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам
и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперстника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперстник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтоб не спадал наперстник с эфода.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в какой-то храм, это наличие всевозможных больших и маленьких предметов, об использовании и значении которых непосвященный не имеет и малейшего понятия. И лишь священнослужитель и знакомство с литургией могут объяснить нам назначение каждого из них. Обыкновенно и название, и форма каждого из предметов церковной утвари, обстановки и украшений глубоко символичны. И в этом сокрыт немалый смысл. Чаще всего они что-нибудь говорят о Боге, о Его сущности или Его действиях. Так было всегда. Человек, приходя в такое святилище, окунался в совершенно другую атмосферу, которая ему особенным образом напоминала о Боге. У израильского народа таким местом была Скиния, о которой мы уже говорили в нашей прошлой программе. Сегодня мы подробно рассмотрим ее обстановку и убранство, а также назначение и символику каждого предмета. Итак, доктор МакГи вводит нас во святилище, где Бог встречался с древними израильтянами. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 25 главы книги «Исход». В прошлой передаче мы начали разговор о Скинии. В центре Скинии находился ковчег. Это был не просто деревянный ящик. Не забывайте, что на его изготовление ушло немало золота. Но назвать его золотым ящиком тоже нельзя, так как он был еще и из дерева. Христа можно символически представить с помощью этих образов – золото и дерево одновременно. Причем необходимо отметить, что два эти материала не смешиваются и не растворяются один в другом. В Писании нет учения, проникнутого более бесконечной тайной и более удаленного от сферы логического и рассудочного, чем учение о двуединстве Бога-человека Иисуса Христа. И нет символа более простого и земного, чем ковчег, который прообразно сообщает нам о единстве Бога и человека в одном теле. Этот ящик, сделанный из дерева и золота, свидетельствует о непостижимом. Истинно сказано в Библии, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое. Этот простой ящик сообщает нам все, что может быть доступно человеку о непостижимой тайне Богочеловеческой личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен золотом изнутри и снаружи. В послании к Колоссянам говорится о Христе, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Иисус Христос не был чудотворцем, равно как не был он и человеком с обостренным осознанием Бога. Иисус Христос Бог. Он говорил как Бог, имеющий полноту власти. Он стал на один уровень с Богом. В 1 и 9 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца». Поистине, Иисус Христос – Бог. И в то же время Он был самым обычным человеком. Он уставал. Как-то раз Он присел отдохнуть у колодца в Самарии в самый разгар жаркого дня. Он спал, Он ел, Он пил, Он смеялся, Он плакал. И самое главное, Он страдал и умер. Все это человеческие свойства. Для ковчега нужны были и золото, и дерево. Но ни один из этих материалов не смешивался с другим. И характеристики одного свойства личности Христа не терялись в характеристиках другого. Христос был и Богом, и человеком. Но эти две природы не объединялись и не сливались. Христос никогда не выступал одновременно и в качестве Бога, и в качестве человека. Он был либо полностью человеком, либо полностью Богом. Ковчег не был пустым ящиком. В нем находились три предмета, о которых говорится в 4 стихе 9 главы послания к евреям. Там сказано, что в скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Это содержимое ковчега тоже символично. Расцветший Ааронов жезл говорит о воскресении Господа. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни, которую он прожил на земле, выполнив все положения закона и все пророчества о нем. Скрижали завета говорят о царственности Христа. Он был рожден царем. Он прожил жизнь царем, умер царем и восстал из мертвых царем. И он придет на землю во второй раз как царь. План Бога выполняется, и приближается то время, когда Христос будет править землей. Земле нужен правитель, а человеку нужен царь. И однажды он придет как царь царей и Господь господствующих. Сосуд с манной говорит о Христе как о пророке. Христос говорил от имени Бога, как ясно сказано в 32 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также посланцем Бога человеку. Он был Словом Божьим, Альфой и Омегой. Он – последнее послание Бога человеку. С тех пор, как Христос пришел на землю в виде Бога-человека, небеса молчат, ибо Богу нечего добавить после Христа. Бог не будет писать никакого постскриптума к своему письму, потому что Христос есть совершенное воплощение этого письма. Во Христе Бог открыл нам свое сердце. Расцветший жезл Ааронов говорит о служении Христа как священника. Пророк говорит с человеком от имени Бога, священник говорит с Богом от имени человека. Как священник, Христос предложил себя в жертву. Он вознесся на небеса, и сейчас он восседает по правую руку от Бога на небесах. Бога-человек Иисус Христос воскрес из мертвых, он и поныне является уникальным прообразом будущего воскресения людей. И о нем же говорит жезл Ааронов расцветший. Иссохшая мертвая ветвь, из которой он был изготовлен, ожила. Ковчег свидетельствует о Христе как о пророке, священнике и царе, как говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. На ковчеге лежала крышка, предмет, о котором Писание говорит отдельно. Она была сделана из чистого золота, по краям ее стояли херувимы с распростертыми крыльями, они смотрели в центр крышки. Именно туда первосвященник кропил кровь жертвы. Этим он символизировал также и грядущее служение Христа. Христос в буквальном смысле вознес свою кровь на небеса после своей смерти на кресте. Один критик хорошо отрекомендовал в своей рецензии мою книгу. «Скиния – портрет Христа, написанный Богом». Но вместе с тем он предостерег будущих читателей не принимать все, что в ней написано, буквально. Ему пришлось не по душе мое мнение, что Христос принес свою кровь в жертву на небесах. Этот критик считал, что мое мнение слишком прямолинейное или даже жестко. Я так не думаю. Кровь Христова не может быть жестока, ибо она драгоценна. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания называет кровь Спасителя драгоценной. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Кровь Христова драгоценнее, чем серебро или золото. Самое ценное, что есть на небесах, это кровь, которую Христос пролил за человека на земле. Когда Он пришел на небеса, Он предложил свою кровь за наши грехи. И именно поэтому мы можем сегодня приходить к Богу. Стихи с 14 по 16, 4 главы послания к евреям, говорят: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И вы, и я приходим к Богу посредством нашего великого первосвященника на небесах. Это живой Христос, восседающий по правую руку от Бога. Именно через Него мы находим милость и помощь. Многие верующие пытаются сами сражаться с трудностями жизни. Друзья мои, ни вы, ни я не в состоянии справиться с этой жизнью. У нас не хватит сил, и нам нужна помощь. Но нередко мы забываем, что можем и должны обращаться за помощью, которую нам предлагает Христос. Апостол Павел в 19 и 20 стихах 1 главы послания к Ефесянам молился о том, чтобы державная сила, воскресившая Христа из мертвых, стала действовать и в Ефесянах. Сегодня эта державная сила почти не действует в верующих. Мы должны верой заставить ее действовать, потому что у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога. Первосвященник, который служил в скинии, быстро заходил в святое святых, кропил кровью крышку и также быстро выходил. А Христос, наш первосвященник, совершив свое приношение, сел по правую руку от Бога и находится там поныне. Он умер на земле, чтобы спасти нас. Он живет на небесах, чтобы мы оставались спасенными, и мы должны постоянно поддерживать отношения с Ним. Мы рассмотрели предметы, находившиеся во святом святых, ковчег и крышку, и теперь давайте посмотрим на вторую часть скинии – святилище. В святилище находятся три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святилище – это место для поклонения. Золотой светильник – одно из самых совершенных прообразных изображений Христа, которые до нас дошли. Стол для хлебов предложения говорит о Христе, как о хлебе жизни. Жертвенник курения говорит о молитве, о том, что Господь – это наш великий заступник, и о том, что через Него мы обращаемся в молитвах к Отцу. На столе лежат 12 хлебов. Существует множество версий того, как эти 12 хлебов располагались на столе, но важно помнить, что каждый из них символизирует колено Израилева. Другими словами, Бог признавал равенство израильских колен. Прочтем 23 стих 25 главы. «И сделай стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиною в 1.5 локтя. Итак, это стол длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. Он такой же высоты, как и ковчег Завета. Прочтем теперь 24 стих. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Золотой венец – это обод по краю стола, который не давал хлебу падать вниз. Прочтем далее 25 и 26 стихи. и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его». Здесь снова говорится, что через кольца будут продеваться шесты с тем, чтобы стол можно было бы нести по пустыне. Несли его священники на своих плечах. Прочтем теперь 29 и 30 стихи. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб и стол символизируют Христа. Они говорят о многом, о пище, о Божьей заботе, о достатке пропитания. Это стол спасения. Наш Господь рассказал в стихах с 1 по 14 из 22 главы Евангелия от Матфея притчу о брачном пире царского сына. Приглашенные отказались прийти на пир, и царь наказал их всех. Вместе с тем царь послал своих рабов пригласить на пир всех, кого они встретят на дорогах и перекрестках. И сегодня всем людям мира возвещается приглашение приходить и получать то спасение, которое мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Это также и стол Божьей заботы и пропитания. Бог наш Создатель, Он дает пищу для человека и животного. Хотите вы этого или нет, каждый день вы едите с Божьего стола. И тем не менее, как мало людей признают эту истину и воздают Ему должное за Его щедрость. Бог – это наш кормилец. Стол хлебов предложения говорит о вечере Господней, в которой Господь сам участвовал перед своей смертью на кресте. Это стол для верующих, прообраз Христа как опоры духовной жизни верующих. Стол этот длиною в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя. Он сделан из дерева ситим и выложен золотом. Почти негниющая древесина дерева ситим, то есть акации, напоминает о человеческой природе Христа. Дерево это росло на земле, но не было подвержено химическому воздействию земных условий. Точно так же наш Господь имел тело, созданное из земных элементов и зачатое в утробе девы. О божественности Христа говорит золото, но золото ведь не произрастает на земле. Золото существует отдельно, у него собственная независимая природа. В своей божественности Христос не принадлежит земле. Он – Бог. Он снизошел с высот божественной славы. На столе лежали 12 хлебов. О столе и о хлебах говорится как о чем-то едином и целом. Для принятия пищи необходимо и то, и другое. Тот же самый языковой прием – метонимия – используется нами и сегодня, когда мы говорим «Вечеря Господня» или «Вкушать вечерю Господню». Мы ведь вкушаем не саму вечерю или трапезу, а ту пищу, которая с ней ассоциируется. Каждую субботу хлеба меняли. Священники съедали старые хлеба, запивая их вином. Трапеза эта была прообразом Христа, но несколько иным, чем манна. Хотя и манна, и трапеза говорят о Христе, связь здесь разная. Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. В стихе 32, 6 главы Евангелия от Иоанна, Христос сам пояснил это. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И далее, в 35 стихе, Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь, а хлеба предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает и сохраняет жизнь. Вечная жизнь – это дар, манна, которая выпала с небес. Тот, кто принял манну, принял вечную жизнь. Вечной жизни, однако, требуется особая пища, чтобы расти и набирать силу. Хлеба предложения символизируют Христа как эту особую пищу для тех, кто уже вкусил от манны жизни. Помимо прочих, нам дан еще и такой прообраз Господа Иисуса Христа. Хлеба предложения делались из зерна, которое мололи, из которого затем делали пресное тесто и пекли, собственно, хлеб. В 5 стихе 24 главы книги Левит говорится: «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы». А позже Господь Иисус скажет в 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Господь Иисус Христос был перемолот в мельнице страдания. И далее в 27 стихе Христос сказал в муках: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». А в 31 и 32 стихах предвозвещается, что его ждут огонь, страдания и суд. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в своей новой жизни, потому что его душе не было известно тление. И сегодня он живет жизнью воскресения. Он ныне является хлебом предложения для верующих, которые вкушают его для поддержания вечной жизни и для возрастания в духовной силе. Христиане должны питаться живым Христом. Христиане должны принять Христа таким, каков Он сегодня, сидящий по правую руку от Бога. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Одна древняя поговорка гласит, что все живое растет тем, от чего питается. А одна из книг о диетах называется «Вы похожи на то, чем питаетесь». Проблема наших дней в том, что сегодня слишком многие христиане не питаются Христом. Чтобы расти, вы должны питаться им. Апостол Павел говорит в 16 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Больше мы не знаем Христа по плоти. Мы должны питаться им таким, каков он сегодня, живой, восседающий на небесах, одесную Бога. И мы должны, взирая на него, расти. Следующий предмет обстановки скинии – светильник, который во многих переводах почему-то называется подсвечником, хотя на самом деле это светильник. Прочтем стихи с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника». Светильник этот, пожалуй, лучший образ Христа среди всех предметов обстановки скинии. Он представляет Христа как предмет, сделанный из чистого золота, и подчеркивает его божественность. Христос – Бог, и поклонение Богу связано с жизнью в свете. Это очень важно понять. Итак, мы продолжим. изучение книги «Исход» в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
0: Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой –

0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Чекуров из Волгоградской церкви евангельских христиан-баптистов. Приветствую тебя, дорогой брат.
1: Приветствую, Алексей.
0: Саша, я рад тебя видеть в нашей студии и хотел бы перед началом нашей программы, чтобы мы попросили благословения у Господа, чтобы Он руководил нами, нашими мыслями, нашими словами, то, что мы сегодня произнесем, чтобы послужило для Его славы. Я хотел бы предложить тебе помолиться кратко.
1: Отец Небесный, я благодарен, что ты даешь возможность вот через вот это свидетельство в радиопередаче тоже возвещать о великих делах, которые ты совершаешь в жизни нашей, чему мы свидетели, и что мы с желанием в сердце желаем людям сказать. Я прошу твоего благословения, чтобы во всем, что будет сказано, была слава тебе, чтобы это также послужило ко спасению еще многих душ, которых ты желаешь спасти, которых ты любишь. Благослови нас. Тебе же за все слава да будет, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Саша, вот перед началом нашей программы мы прослушали песню, которую ты написал и исполнил для славы Господа нашего. И мы еще вернемся вот к твоей, и мы еще вернемся к теме исполнительства и авторства. Я бы не хотел, чтобы она сегодня была основной, но очень удачно, когда и приятно, когда гость нашей программы, он еще к тому же и поет христианские песни, потому что у нас всегда в нашей программе несколько песен звучат. Но стержнем нашей программы и ее ядром является свидетельство. Свидетельство человека, который покорился воле Божьей, то есть он пришел к Господу с покаянием. И мы хотели бы вот в рамках программы «Выбор» рассказать, вернее, я хотел попросить бы тебя рассказать о том выборе, который ты сделал в своей жизни, самый главный выбор.
1: Меня зовут Александр. Как уже было сказано, я из Волгограда. Мне сейчас, вот совсем недавно, когда мы эту передачу записываем, накануне мне исполнилось 33 года.
0: О, так, Саша, вот, поздравляю.
1: Иногда называют это возрастом Христа. Вот, потому что в этом возрасте Господь наш искупил наш, совершил вот этот акт. И у меня тоже с этим возрастом определенные надежды, что такой возраст, когда человек действительно созревает уже достаточно в полной мере. Я надеюсь, что Господь еще больше будет в моей жизни являть себя, и я могу тоже служить Ему. Хочу с удовольствием о себе засвидетельствовать, потому что это великие дела Божьи, которым я тоже свидетель. И Господь нас призывает быть свидетелями. Я воспитывался, у меня родители неверующие люди. Папа мой такой ревностный последователь коммунизма. Но он такой человек, всегда в низах был. И на низах обычно люди бывают такие простые, хорошие. Но, а власть как-то людей портит. Но вот мой отец как-то всю жизнь верил вот в эти идеи. Ну а мы знаем, что многие идеи коммунизма, они вот из Библии взяты. То есть только просто Бога убрали, заменили другим вождем.
0: В том-то весь и ужас, и обман, что
1: да.
0: Люди вот
1: идут. Ну вот мой отец, многие, вот, которые являются христианскими постулаты истины, он как-то вот всю жизнь прожил их. То есть не украсть, не обмануть людей. Если у тебя две рубашки, одну там отдай. То есть ну, как-то он в это свято верил, потому что он тоже ну, в семье неверующих воспитывался и о Боге тоже ничего не знал.
0: Трудиться.
1: Вот. Но как-то вот, видимо, вот эти понятия, они ему были близки, чести, добра, любви. И, в принципе, вот в такой семье воспитывался, но без Бога. И так совпало, что в 85-м году, когда перестройка у нас началась, гласность, вот мне как раз было 11 лет, и это такой возраст, когда человек формируется. И я это воспринял по-своему, что родители взрослые, они, оказывается, я понял, что они ничего не понимают в жизни, так как вот на моих глазах это все выяснилось, строй стал рушиться. И я это воспринял, что вот я умный, я знаю, как жить, поэтому вы меня не учите. Поэтому авторитета какого-то родительского, авторитета взрослых вот у меня не было. Плюс сюда надо прибавить, что я был слабовидящим, и есть такие интернаты для слабовидящих детей, где, ну, берегут зрение ребятам. И вот в таком интернате я учился, родителей видел на каникулах, вот, и поэтому вот воспитание мое было такими условиями созидаемо. И в итоге, когда я интернат уже закончил в 90-м году, я вот вырос таким человеком, очень самодовольным, очень наглым, плюс это время хиппи, панки, это рок, музыка, это определенное воспитание, это определенный стиль жизни.
0: Якобы духовная свобода появилась, да, такая, да? Да.
1: И вот, считая себя умным таким, я по жизни дальше пошел после интерната. И вот, с одной стороны, я, когда в интернате учился, я учился хорошо на 4,5. Особенно такие предметы, которые многим не нравятся, как математика, физика, химия. Это, ну, у меня с ними вообще проблем не было. Спортивным был парнем, занимался плаванием, по соревнованиям ездил, в футбол мы играли. Даже наша команда лучшая в городе вот среди подростков была, среди зрячих даже мы выигрывали. Вот, в шахматы я играл. То есть до первого разряда даже у меня до юношеского доходило. То есть, вот, казалось бы, такой букет

0: дерзкого. Вот таким я был. И мы иногда верующие, нам приходят такие мысли, когда мы видим какого-то человека вот подобного. Кажется, ну такой человек к Богу никогда не придет. Вот я вот тоже вспоминаю себя, думаю, да, такой тип был, что ну, увидеть его и подумаешь, точно это уже потерянный человек. Вот я после интерната поступил в ПТУ на пчеловода. Как раз это такой был переход, когда сахар по талонам давали, и мед подорожал в цене. И я почему пошел на эту специальность, о которой у меня представления не было, потому что думал деньги хорошие на этом сделать. Вот, но до конца второго курса я немного не научился. Тоже я там учился на 5, я был там лучшим учеником. Но все-таки не доучился, меня отчислили за забастовку, которую я там организовал. То есть вот этот дух протеста, дух свободы, он во мне не только оставался, но еще больше возрастал. И вот я не переживал, потому что из-за зрения мне в армию идти не надо было. Я приехал в село к родителям и начал торговать сигаретами, спиртным, крутить дискотеку. В итоге я 6 лет ее крутил. На моих, так скажем, глазах сменялись поколения. Одни уходили, другие приходили. И вот эти пьянства, разврат, все вот это. Я не только это видел, но и сам этому помогал быть, стимулировал это, продавая вот это все. Я очень сильно ругался в свое время. И настолько вот чувствовал себя свободным в этом отношении, что даже микрофон во время дискотеки я это постоянно делал. И вот так вот я жил, еще ж я видел в то время, женился с нашего села девушка. И в 95-м году у нас родилась дочь, и я ослеп. Вот буквально через 3 месяца после того, как дочь родилась. Ослеп в том числе, потому что и выпивал, и не берегся, физические нагрузки, которые не должен было делать, делал. В общем, вот такой, как мы сейчас уже, как верующие, называем такой греховный образ жизни, вот он привел меня к слепоте. И первое время мы надеялись, что это временно, то есть меня врачи смогут вылечить. И первые 2 года у нас как-то более-менее плавно все проходило, я продолжал дискотеку крутить, и после 2 лет мы с женой поехали в Москву на очередную проверку к врачам. И жена, по выражению лиц врачей, поняла, что это, ну, меня просто успокаивают, что ну вот еще через 1/2 года приедешь, посмотрим, что потом будет. Но на самом деле она поняла, что это уже, ну, надолго моя слепота. И вот где-то с этого периода постепенно вот эти наши отношения начали еще больше усложняться, потому что и на нее много давления было со стороны родственников, со стороны тех, с кем она работала, потому что ей говорили: ты еще молодая, со слепым зачем тебе жить. И я тоже сейчас вот анализирую это как человек верующий и удивляюсь, что она даже эти 2 года со мной прожила, потому что вот то беспредельное мое отношение вообще к людям, как я их унижал, оскорблял, это же все тоже прогрессировало во мне. И когда я слеп, это еще больше во мне стало.
1: То есть и на нее это как-то отражалось, да?
0: Да, потому что, ну, слепому человеку очень важно, чтобы вещи на своем месте лежала. Она пыль, допустим, вытирает, чуть-чуть переложила, уже немножко в сторону. Я этого нахожу предмета, начинаю на нее орать, оскорблять: ты что там такая-сякая? Полы моет, ведро там стоит, а я иду на это ведро, наткнусь тоже. Ну, в общем, масса там вот разных поводов, и ей доставалось прям очень много. А с самонадеянным-то я не перестал быть, себя любящим я не перестал быть. Вот, все вокруг плохие, один я хороший. Вот. И я вот действительно удивляюсь, как она еще это время со мной прожила. И вот начали отношения уже так вот расстраиваться, к разводу уже конкретно дело подошло.

0: И вот в этот момент, это, я думаю, провидение Божье, что я поехал в Подмосковье, в город Волоколамск. Там есть центр реабилитации для слепых. Я поехал с одной целью. У меня ребята знакомые слепые там были. Многие рассказывали, что там хорошо можно отдохнуть, там с женщинами в том числе какие-то отношения иметь. И вот я развеяться, в общем, поехал туда.
1: Александр, я хотел бы предложить тебе на этом прервать свой рассказ. И давай мы сейчас послушаем еще одну песню из тех, которые ты исполняешь, да? Хотелось бы сегодня все-таки сконцентрироваться на этих песнях. Поэтому давай мы послушаем еще одну песню, а потом вернемся к нашей беседе.
0: Хорошо.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Александр Чекуров из Волгоградской церкви евангельских христиан-баптистов. Сейчас наши слушатели уже знают, что у Саши слепота, но в начале программы, когда я представлял брата моего по вере, мне не хотелось бы начинать с этого. Вот Саша уже сам теперь обо всем этом рассказал. Мне не хотелось бы представлять его как человека, лишенного зрения или слепого, по-другому говоря, потому что все-таки вот то духовное родство, которое у нас есть, оно гораздо ближе, оно сближает нас, и я думаю, что оно важнее, и мы как-то чувствуем вот друг друга с братом, и понимаем, и в беседах, и слава Богу за него. То, что он лишен сейчас зрения, это, как мы слышали, уже отражение той жизни, которую он вел, во многом явилось следствием того. И, конечно, сложно было ему жить, и окружающим его людям доставалось очень тяжело. И сейчас мы подходим уже к новому этапу в его жизни, да, Саш? Может быть, это в некотором смысле переломный момент, да, начинается? Расскажи, пожалуйста.
1: И вот я приехал в центр реабилитации Волоколамск, и вот там тоже определенный ряд событий был. Тоже, я думаю, это все не случайности, это был Божий план. И вот в итоге в этом интернате находился один парень, который, тоже интересный момент, он к концу вот этого срока реабилитации такие слова мне сказал. Он где-то уже на предпоследний день очнулся, что у него совсем другие планы были, и зачем он согласился в этот центр ехать, он не понимает вообще. Вот, у него же другие планы. А я теперь уже понимаю, что Господь его туда поместил вот для меня. И вот у него было остаточное зрение, и мы с ним вот в связи с этими обстоятельствами вместе поехали в Москву. Мне нужно было решить кое-один вопрос. И вот по дороге, когда мы с ним общались, я знал, что он евангельский христианин, и в связи с этим много у меня вопросов возникло. И его ответы на мои вопросы, они очень мне были близки, потому что до этого у меня какой-то религиозные такие позывы были, но это больше по моде, как-то вот в свое время и крещение в православной церкви имел, и венчались мы с супругой, вот, но понятий вообще никаких не было, то есть если конкретно о венчании говорить, было понятие, что мы это делаем для того, лишь бы нам в небесах тоже вместе быть. Вот, а что и как? И вот многие моменты, они мне были непонятны. Вот, ну, мы говорим, что это преткновения такие, да? И вот в общении с ним я многое понял, многие ответы меня удовлетворили. То есть то понятие о Боге, которое он представил, оно вот с внутренним моим пониманием, таким чувством, согласился я. И вот очень он меня заинтересовал, и я даже сам напросился, говорю, а есть ли церковь в Волоколамске, можно ли сходить туда. В итоге он меня повел. И вот я там первый раз оказался в общине верующих людей.
0: Первый раз услышал слово Божие.
1: Да, проповедь. Вообще о Боге, да, услышал первый раз. И что меня очень поразило, что люди, которые находились в этом общении, они то, что говорил проповедник, они это все сверяли. То есть он говорит, вот в Библии там-то написано то-то, то-то.
0: А откуда ты знал, что они сверяли?
1: А я слышал, как шуршат странички Библии. Думаю, надо же. То есть меня это очень удивило, что религия или вера, так скажем, ее можно проверить. Потому что я всегда был человек, которому... Ну вот, и отец в том числе на меня повлиял, как я вот вначале рассказывал. Ну, я всегда старался быть честным. Вот, мне ложь всегда была противна, поэтому я подозревал, что в религии может быть обман. Тем более нам в школе об этом говорили, что батюшки там людей обманывали, там в прорубь перед крещением серебра сыпали, и из-за этого водичка там потом святая, так скажем, долго не портилось. То есть никаких там чудес нет, все это обман. И вот это все сработало, но тут меня удивило, что, оказывается, вот все понятия, по которым люди живут, они вот в Библии, ну, с Библией все это сверяют, и все это можно проверить. И вот так как я не вижу, мне хотелось почитать самому Библию, то есть у меня этот интерес появился. И вот через миссии, которые вот этим служением занимаются, в том числе есть миссия для слепых, и магнитофончик, и кассеты, мне в итоге через какое-то время прислали, я начал слушать Евангелие на кассетах, Новый Завет. Но в то время вот посещение этой церкви я раз в 5, наверное, сходил, вот пока еще оставался мой срок реабилитации. И у меня вот внутри возникло вот это желание, что я хочу о Боге больше узнавать, мне это интересно. И уже когда я домой вернулся, у нас церкви там в деревне вообще никакой нету, прослушав один раз Новый Завет, мне это желание, оно не ослабело. Но я понимал, что мне нужно общение с людьми верующими, потому что много вопросов, много чего непонятно.
0: Саша, скажи, какой это год был?
1: 98-й. Угу. И вот я реально понимал, что люди, которые больше знают, они могут и больше об этом рассказать. Ну и самое главное, меня тоже поразило вот это общение. Вот в Библии есть такие слова в послании апостола Павла. Не буквально цитирую, но говорится так, что если увидят любовь между вами, и люди зайдут неверующие, то они скажут: истинно с вами Бог. То есть вот эти отношения любви друг к другу вот в евангельских церквях, вот уже теперь я могу и даже с опытом христианина 8-летним сказать, они действительно присутствуют. Это очень такой важный момент в жизни христианина. И вот это в то время меня тоже очень сильно поразило, коснулось. И я вот искренне хотел переехать в Волгоград, потому что там наверняка я думал, что есть церкви.
0: Скажи, а твои отношения с женой в какой стадии были в это время?
1: С женой я когда приехал, сказал ей так, что я вот стану верующим, потерпи немного, давай пока разводиться не будем, вот, я стану другим, вот.
0: Замечательные слова.
1: И она, ну, согласилась. В общем, и в итоге мы вот в 99-м году, в январе, я уже переехал, мне тоже чудным образом. Тогда я это не понимал, что это чудо, но все-таки сейчас это однозначно. Я понимаю, мне дали общежитие вот, в Волгограде, и мы с семьей, дочь, жена и я переехали в Волгоград. И Бог знал мое сердце, знал мои искренние желания. И у меня это было на сердце, что я сразу начну искать церковь. И вот я сразу же начал искать, и в течение 2 недель, наверное, я нашел там церковь. То есть у меня информации никакой не было, я сам просто это делал. И с тех пор я начал посещать эту церковь и начал... Сначала тоже я был очень осторожным, я долго-долго присматривался, так скажем, прислушивался, сверял то, что люди, опять же, говорят из Библии, как они это понимают, вот. И так вот мой путь начался. Хочется еще добавить, что мне очень сразу хотелось, чтобы жена моя тоже стала верующей. И первое время... Она, когда я ее приглашал в церковь, отказывалась. И я так немного переживал, что она так долго не идет к Богу. Уже пару месяцев, наверное, прошло. Вот, и я в итоге, однажды читая Библию, вот слушая на кассетах, как бы Бог мне проговорил, так вот эти слова очень запечатлились мне. Послание Иакова апостола, 4 глава. Там есть такие слова, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Я так проанализировал, что Бог-то первый шаг ко мне уже сделал навстречу. Вот. И приблизился ли я к Нему для того, чтобы, в свою очередь, Он еще больше приблизился ко мне.
0: Да.
1: И в первую очередь я это вот к супруге как-то относил. Думаю, если Бог еще больше ко мне приблизится, значит, вот и супруга моя станет верующей. И там многое другое еще произойдет. И вот я так подумал серьезно, на тот момент я еще иногда покуривал, а ругаться я еще не переставал, то есть это было настолько во мне сидело, вот ругаться и раздражаться, гневаться, свирепеть, это было вне моих сил. Это вот подобно, как мы сейчас говорим, что от наркотиков Господь освобождает людей зависимых, да? Вот для меня это своего рода был наркотик, от которого я сам не представлял возможным избавиться. И вот одно только средство, христиане с нашей общины, они говорили, только молиться, только Господь может это сделать. И вот в течение месяца примерно Господь эту работу во мне произвел, я это все оставил, и причем курить, выпивать, это сразу отрезало у меня, а вот гневаться, раздражаться как раз постепенно, постепенно. Сначала я заругаюсь, потом ловлю себя на мысли, что я опять заругался, потом уже только ругаться я раз, уже останавливаюсь, а потом смотрю, вообще перестал.
0: Саша, я хотел спросить тебя, а это произошло как бы помимо твоей воли, или же все-таки ты просил Господа, чтобы он тебя избавил от курева там? Как вот это было?
1: Ну вот именно курение, выпивка, вот это все, я вот иной раз даже удивляюсь, почему людям трудно это сделать, освободиться, потому что это все-таки такие грехи, которые определенный процесс происходит. То есть сигарету надо пойти там купить, ее надо поджечь, там, да. То есть это ту же водку там или что-то. Это вот определенные действия, определенное время уходит. А да, вот именно ругань, именно вот этот всплеск гнева, он же приходит как бы раз и вылилось из тебя. Потом только понимаешь, что ты. То есть ты, ну, сложнее гораздо контролировать себя. Вот. Поэтому, как я только вот это осознал, что именно мое приближение, это приближение Бога ко мне, это значит благословение определенное, это что-то Бог, я еще даже сам не представляю себе, что Он будет делать, но, как я сказал, вот, чтобы супруга уверовала, это один из таких хороших для меня стимулов был, таких практических, реальных, то у меня просто вот это прям как отмело, прям вот одно только осознание, что это я реально могу сделать, вот, и я сразу же это все сделал. Ну, вот как-то вот оно, ну, все происходит вот так, даже и не понимаешь, то есть тебя уже все не тянет, оно тебе не нужно, а вот с руганью, как я объяснил, вот так вот постепенно, постепенно Господь. Потом вот где-то через месяц я обнаружил, что я уже вообще, если я раньше слепо иду, где-то на ветку наткнусь или споткнусь где-то, то это был там фонтан целый, ругань вот этой.
0: А как же супруга реагировала вот на эти изменения, мне интересно?
1: Вот, видимо, в том числе Господь над ее сердцем работал, вот она видела эти изменения во мне, и вот вскоре пошла со мной в церковь. И раз ходила, и тоже увидела вот эту любовь между верующими, это ее очень сильно коснулось, и с тех пор, как она потом свидетельствовала, что такие лица, такие глаза, вот это выражение глаз, вот эта любовь, доброта, то есть она этого, ну, в принципе, нигде больше не видела.
0: Скажи, Саш, как зовут ее, чтобы мы знали?
1: Светлана. Вот сейчас она готовится стать матерью в четвертый раз.
0: Ну, слава Богу.
1: Вот, это тоже милость Божия. Вот этот парень с Волоколамска, когда я ему говорил, что у нас дело к разводу идет, он говорил мне, совет такой давал, что не разводись, и потом увидишь, как Бог благословит. То есть все недостатки, которые я там видел тоже в жене, которые мне казались, что все это Бог потом устроит, все это будет восполнено. И вот на сегодняшний день, как мы, я сказал, 8 лет уже мы с ней христиане. И после этого двух сынов мне Бог дал. И вот сейчас супруга четвертым беременна. Я вижу действительно вот эти Божьи благословения, которые вот описать даже трудно. То есть люди этого все хотят. Разные ток-шоу можно услышать, как быть счастливыми, да, рецепты там. Но все это очень малоэффективно, а вот когда Господь созидает, когда люди живут по Его заповедям, когда Он для них руководство в жизни, вот тогда действительно вот эта гармония приходит в жизнь человека. Это настоящее счастье, которого люди хотят.
0: Слава Богу, Саша, спасибо за твой рассказ. Мы сейчас послушаем еще одну песню, а потом, я думаю, наверное, мы перейдем ближе уже к тюремному служению, поскольку у нас программа предназначена, как мы уже слышали, для людей, находящихся в местах лишения свободы. А я знаю, что тебе есть что рассказать об этом. Поэтому после песни мы вернемся.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Александр Чекуров из города Волгограда, из Церкви Евангельских христиан-баптистов. Кроме того, хотелось бы сейчас послушать о твоем участии в вокальной группе «Призыв» и о том вообще, как Бог тебе дал вот это побуждение петь. Ты что-то до этого нам не рассказывал о том, что ты в этом проявил себя. И вот о тюремном служении. Может быть, что-то об экспедициях вот этих тюремных. Хорошо, Саша?
1: И вот мы с женой, с моей, в один год даже крещение приняли. То есть, как я начал ходить в церковь вскоре, и на крестительные занятия начал ходить. И моя жена позже присоединилась. И вот в 99-м году, 4 июля, мы вот этот завет с Господом заключили, быть верными Ему. И я это вот в своей жизни так воспринял, что раз я на этот путь стал, действительно, это как присяга. То есть, прежде чем этот акт совершить, все было взвешено. Как Христос говорил, прежде чем строить здание, подумайте, сможете ли вы закончить строительство. То есть, у меня было четкое осознание, куда я попал, что я вообще в своей жизни делаю. То есть, это не было таким, ну, попробую здесь, может, здесь счастье будет. Нет, здесь уже было все определено. Поэтому крещение, вот, я четко понимал, что все, я служу Богу, я посвящен Богу. Вот. И после крещения вскоре и постепенно я начал и служить Богу. Mm-hmm. Я в свое время играл на гитаре, пел песни. И когда стал верующим человеком, я начал христианские уже песни петь.
0: Ах, вот как, откуда, да. Понятно.
1: Но вокальных у меня никаких не было данных, потому что песни, как я говорил, любил я рок-музыку в основном. Я пел такие песни, они, как правило, не вокальные. Вот. Ну, за исключением там некоторых исполнителей. Но я это просто испытал на практике, что с тех песен у меня голос не развивался. Когда я стал христианином и стал христианские песни петь, просто то, что я их пел, я не занимался вокалом, я ни с какими педагогами не занимался. Просто пел и молился. Господи, я хочу красиво петь, я хочу Тебя славить по максимуму. То есть, потому что у меня определенный вкус все-таки есть во мне, я слышу, где красиво, где некрасиво. И я вот к этому эталону, к этой красоте всегда молитвенно стремился. Вот. Были мысли у меня педагогов нанять, но вот так как не было возможности, я этого не делал. Вот. Но в итоге вот Господь усмотрел в моей жизни, и в том числе вот группа «Призыв», о которой ты упомянул, вот именно когда я попал в нее, то именно в этом служении этой группы приходилось много петь. И на спевках, и в служениях, потому что группа наша, она евангелизационная. Кто и руководитель нашей группы, брат, очень ревновал о евангелизации, чтобы людям рассказывать о Христе. Поэтому очень много у нас было служений, около 80 служений в год мы проводили. И в деревнях, и в военных частях, и в тюрьмах. В общем, везде, где пускают, мы туда ехали и пели во славу Господа, во свидетельство этим людям. В том числе и в церкви посещали. И вот постепенно я вот свидетель того, что Господь и вокальные мои данные
0: преобразовал,
1: развил их. Вот, я очень благодарен Богу. И в том числе, когда я вот уже верующим начал христианские песни петь, меня начали приглашать и на различные евангелизационные такие встречи. Это еще я не говорю без группы, просто индивидуально. В том числе и братья, которые у нас занимались тюремным служением, они меня тоже приглашали и в тюрьму, ну, в тюрьмы нашего региона, Волгограде там. И довольно-таки часто я уже тогда посещал колонии. И когда прошла первая экспедиция Евангелия народам России, есть такой брат, который я очень люблю, Рувим Волошин. Вот, однажды мы с ним встретились, он рассказывал об этой экспедиции, я ему заявил свое желание, когда подобные экспедиции будут, я хотел бы принять участие, хоть в Сибирь, хоть там на север куда-нибудь, где трудности, где опасности, мне вот, ну, вера такая у меня, что Господь сохранит, я с Господом, ничего мне не страшно, но он сказал, хорошо, будем иметь в виду, и потом вдруг я узнаю, что по-моему, она даже уже началась, эта экспедиция заключенным России. И вот я Рувиму написал письмо, вот помните, так и так. А тогда еще, когда он это все, у нас с ним встреча была, тогда даже еще мыслей никаких не было, что будет такая экспедиция по тюрьмам. И вот я себе напомнил, и в итоге меня братья пригласили, и в 2005 году в Свердловской и Тюменских областях вот я принял участие в этой экспедиции.
0: Скажи, Саша, я хотел бы задать вопрос. Вот когда ты узнал о том, что будет эта экспедиция, вот прежде чем идти в тюрьму, ну, наверное, какое-то у тебя было представление о людях, находящихся в тюрьме, ну, какое-то отношение. Вот как ты себе представлял человека, который находится в местах лишения свободы?
1: Ты имеешь в виду еще даже до экспедиции, вот первые мои посещения, да?
0: Да. Вот ты идешь первый раз в тюрьму, да, и с тем, чтобы вот поучаствовать как-то в служении. Вот что ты думал? Вот что за люди там сидят?
1: Ну, на тот момент я уже, наверное, я думаю, себе четко понимал, что раз Бог нелицеприятен, раз Он любит всех людей, и раз Он нас учит тоже любить всех людей, то уже разницы нет, кто он. Человек с криминальным каким-то прошлым или это интеллигент какой-то. То есть разницы нет. Любить надо всех одинаково. Поэтому желание исполнять заповеди Божьи, оно... Вот я так это воспринимал, вот куда меня зовут, туда я иду. То есть у меня вопросов не было. Или это детский дом, или это тюрьма, или это армия, там, или еще куда. То есть я везде одинаково шел. Ну и не знаю, может быть, как я говорил, вот это в характере у меня было такое, ну, бесстрашие, что ли, всегда. То есть и каких-то страхов у меня тоже в связи с этим не было, что там в тюрьме мне что-то грозит там.
0: Понятно. А я вот хотел спросить тебя, ну, а вот ты рассказал о своем прошлом, о своей вспыльчивости и прочее, вот ты как-то себя не видел или, понимаешь? Нет, я имею в виду, не ощущал ли ты, не появлялась ли у тебя такая мысль, что вот я мог бы быть среди этих людей, вот учитывая свой образ жизни бурный такой вот перед этим?
1: Ну вот, хулиганство, драки, в принципе, это было не мое. То есть я часто блефовал, то есть когда на меня кто-то пытался вот так вот наехать, как говорят, да, то я сам боялся внутри, но бесстрашие выражал всегда и в словах.
0: Ну, дерзкий был,
1: короче. Да, оскорблениях, то есть выступая, у меня даже, я помню, с авторитетом нашего села была такая стычка. Я его в лицо не видел, а много слышал, что есть такой авторитет. И вот когда произошла стычка, я на этого человека... очень сильно ругался там его. А потом мне ребята сказали, он, кстати, очень опешил, он вообще даже не ожидал, что ему могут так дерзить. А мои друзья потом сказали, ты знаешь, с кем ты сейчас? Это вот как раз тот самый авторитет. И у меня вообще душа в пятки ушла. Я думал, все, я теперь не желез. Вот, но тем не менее во мне вот это было. А вот в плане воровства... То есть вполне мог я попасть, потому что все-таки легких денег, ну, я как-то видел, что можно хорошо подумать, так как я себя умным считал, да, то есть все обстоятельства взвесить, и у меня много таких мыслей было, что вот сделаю вот это, и у тебя вот это будет легким путем. То есть, может быть, вполне я допускаю, что с воровством у меня могло бы что-нибудь произойти, и, естественно, как вот многие свидетельствуют, рано или поздно попадаешься, вот, соответственно, и я бы, возможно, этим путем пошел.
0: Хорошо, ну ладно, теперь вернемся уже вот к тюремному служению. Итак, экспедиция, надо сказать нашим слушателям, напомнить о том, что это экспедиция Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов по, да, по-моему, по всем регионам и по многим тюрьмам России. И ты был вот в том... в сибирском, так сказать, отделении, да? Или
1: да,
0: в уральском,
1: можно
0: сказать?
1: Но есть продолжение, потому что в 2006 году братья уже в первой части экспедиции, они только до Читы дошли, и Дальний Восток они не охвачивали. А вот уже в 2006 году мы, несколько команд, и в том числе я, поехали на Дальний Восток. И меня, вот, так скажем, занесло на Камчатку. То есть вот колонии, которые на территории Камчатки, вот я их в качестве продолжения этой экспедиции посетил. И в этом году уже вот в феврале это было, «Преображающая сила Евангелия» был проект. Он был направлен не только на тюрьмы, но и на многие другие заведения. Ну, в том числе, вот мы посетили 20 колоний сибирского региона. Это Томск, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Новосибирск. В том числе и вот...
0: Знакомые места.
1: В том числе, где вот Алексей находился.
0: Где я находился, да. Хорошо, ну... И как вот там проходили общения? Вот, особенно интересно, как братья, вот, которые в общинах находятся, там, в христианских молитвенных комнатах, как они реагировали? Как вот. Я думаю, что для них это хорошим подкреплением было таким, да, Саша?
1: Да, очень хорошим. Иногда даже бывало, что по каким-то причинам администрация не проявляет вот такого активного содействия. Кстати, вот в экспедиции это часто так было, что такое скептическое отношение, но когда поприсутствуют на наших встречах, потом уже они говорят: «О, что ж мы не собрали всю зону, что ж, это должны слышать многие, это надо всем об этом говорить». Но уже график экспедиции не позволял, и нам приходилось ехать дальше. И вот были такие колонии, в том числе вот в феврале этого года, где собирались вот действительно только верующие. То есть со стороны администрации ничего, я так думаю, что ничего они не сделали, чтобы людей собрать, но собирались братья, и мы рады были также, что не только вот с благой вестью, но и вдохновить, ободрить наших братьев, которые там.
0: Да, это очень важно.
1: Были хорошие у нас встречи, хорошее общение, прекрасные группы, вот во многих местах мы встречали. Вот эти знакомства, они, конечно, тоже нас радовали. Радовали, что довольно-таки твердо братья стоят, что в некоторых колониях молитвенные комнаты, действительно, там литература. Все есть для того, чтобы братьям духовно расти.
0: Саша, я хотел бы вернуться к твоей семье. Скажи, как Светлана реагирует на то, что тебе приходится вот часто выезжать в такие командировки?
1: Пока у меня с ней проблем в этом отношении.
0: Она тебя благословляет, да?
1: Да, она благословляет. Вот февральская поездка вместе с дорогой 33 дня у меня заняла. Это, по-моему, даже самая большая поездка была вот по колониям, когда меня дома не было. И пока у нас полное понимание в этом отношении существует. Конечно, когда в очередной раз я куда-то собираюсь, есть эти желания, не уезжай. Но она прекрасно понимает, что это надо делать. И, конечно, ей тоже достается. В моем отсутствии все на нее ложится. Семья. Вот сейчас, как я сказал, родится 4-й ребенок. Я стараюсь все-таки не пренебрегать, то есть иногда даже и отказываю. То есть, если чувствую ситуацию, что мне сейчас нужнее быть дома. Это все-таки пока чаще все-таки получается ездить, и слава Богу, все хорошо в этом плане.
0: Саша, у нас есть в программе такая, можно сказать, традиция. Знаешь, сейчас время уже у нас остается немного до конца программы. Я хотел бы предложить тебе вот сказать напутствие двум человекам, которых ты мог бы встретить в тюрьме. Вот один человек, это который вообще еще ничего не знает о Господе, или, скажем, имеет такие представления, о которых ты говорил в самом начале своей программы, которые ты имел вот до того, как встретился в Волоколамске с тем помощником твоим, и к тому же, кто последовал за Господом и является его учеником, но находится еще в местах лишения свободы. Вот так я хотел бы, чтобы ты разделил вот эти два пожелания. Что у тебя на сердце сказать этим людям?
1: Это прекрасная возможность через такую передачу такое напутствие дать. Для человека неутвержденного или неверующего мне бы хотелось обратиться и сказать, что Бог, Он говорит: ищите и найдете, стучите, отворят. Так как Он реален, Он, естественно, себя проявляет. И я бы хотел пожелать, чтобы вы искренне подошли вот к этому вопросу очень серьезно, в простоте, если сказать, или так грубо сказать: вот Бог, вот если ты есть, да, покажи себя. Вот я уверен, что если попытаться это сделать, если начать это делать, то вы увидите, что Он есть. Если вы параллельно еще будете читать Новый Завет, вот, или Библию, то это еще больше вы будете видеть то, что действительно Бог есть. Я бы призвал вас вот к этому вопросу веры подойти непредвзято, потому что на самом деле в народе очень много распространенных всяких толков, всяких неверных пониманий, всего-всего вот такого. Поэтому у вас изначально может быть информация или представление, оно неправильным быть. И вот в вопросе о вере, вообще даже конфессиональные вопросы, кто же прав, да, из христиан, вот это все ко всему нужно подойти непредвзято. Я бы этого пожелал. И искренно вот именно в сердце, когда этого желаешь, действительно, ну, Бог, я хочу узнать, есть ты или нет, я хочу узнать, хочу увидеть, то я думаю, это однозначно произойдет, потому что Бог есть, я в этом уверен, и Он себя явит. Каким образом, это у каждого свой путь. Вот, но это произойдет. Я просто бы призвал бы вас поторопиться это сделать, потому что Священного Писания мы знаем, что время, оно не бесконечное. Завтрашний день не в нашей власти, мы не знаем, что с нами завтра будет. Поэтому с поиском Бога не нужно тянуть, нужно спешить вот эти отношения с Богом увидеть и их наладить. Или, как говорят, мир с Богом, да, чтобы человек приобрел. Ну, а все остальное – это уже там детали, я так думаю. Ну и молитва моя, конечно, зная, что со Христом прекрасно, зная, что это действительно настоящее счастье уже здесь, на земле, тем более еще после смерти нашей мы знаем, что совершенная уже жизнь со Христом. Конечно, не хочется это оставить только себе. Вот, не скажу никому, вот, лишь бы самому там быть. Нет, это хочется и другим говорить. Хочется, чтобы другие люди вошли в Царство Божие. И тем более, зная, вот, как люди индивидуальны, как они прекрасны, вот чем больше встречаешься с братьями во Христе, вот порой думаешь, ну все, уже ну куда еще лучше человека можно встретить? Проходит время, встречаешь такого индивидуума, думаешь, ты смотри, какой хороший человек, как хорошо, что я его знаю. И очень многие из моих знакомых, как раз бывшие заключенные, которые теперь верят в Бога, которые имеют со мной это общение. И, конечно, хочется, чтобы еще эти люди появлялись. И хочется призывать в эту семью Божию. Поэтому желаю вам с этим не тянуть и искать Бога, и найти Его. Ну, а для человека верующего и находящегося в этих условиях, ну, хочется пожелать, во-первых, чтобы они не сожалели о тех годах, которые, может быть, еще предстоит им в заключение прибыть. Потому что часто бывает такое, что брат свидетельствует, что да, вот он уверовал, но ему еще очень много сидеть. И, ну, казалось бы, ну, действительно так, я порой задумываюсь, ты смотри, там 10 лет еще, пока выйдешь на свободу, ой-ой-ой, вроде бы так жалко, так не хотелось бы этого. Ну, или тем людям, которые скоро уже выходить, по большому счету каждому хотелось бы пожелать, что время здесь на земле, как в Библии написано, дабы они искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть, в принципе, по большому счету, неважно, где ты находишься, чтобы больше познать характер Христа, в этом, в принципе, самое большое удовольствие, когда ты познаешь характер Христа, когда ты больше узнаешь своего Бога. И это можно без проблем делать, тем более сейчас у нас это позволяет возможности литературой пользоваться и какими-то другими видео, там, аудиоматериалами. То есть все сегодня есть для духовного возрастания, только желание наше, вот, если оно есть, то все будет. И вот это очень ценно, узнать больше Христа, утвердиться через это, в том числе в вере, и потом уже по выходу это уже и на свободе воплощать свою христианскую жизнь. И, может быть, последнее, вот, к сожалению, часто бывает так, что вот я об этом слышу периодически лично некоторых людей знаю, которые в тюрьме сидят, верят, а на свободу выходят и очень быстро и отходят от веры. Вот для меня это тоже часто бывает непонятно, почему это у людей происходит. Вот, но очень бы хотелось, чтобы этого не происходило. И вот это пожелать, чтобы, как апостол Павел писал, веру сохранил, течение совершил. То есть апостол, тебе что ты об этом переживаешь? Нет, он об этом переживал. И каждый из нас должен об этом переживать, чтобы верность свою до конца ее сохранить. И вот мне бы хотелось, чтобы все, кто меня услышит из верующих, вот они это сделали в своей жизни. И через это Господь прославился.
0: Спасибо, дорогой брат. Ну, что касается вот последней буквально темы, о которой ты говорил, я хочу тебе сказать, что, ты знаешь, в нашей студии неоднократно были люди, которые действительно по выходу из зоны потерпели кораблекрушение в вере, но, однако же, они были в этой студии именно в качестве свидетелей Христовых. То есть, говорит о том, что благодать Божия все-таки нашла их, и они нашли Господа, и обратились к Нему, и все-таки вот сейчас следуют за Господом. То есть, бывают разные удивительные совершенно ситуации, мы не будем сейчас их вспоминать и напоминать, но факт тот, что даже если кто-то и находится в таком печальном сейчас состоянии, такого вот отступничества или кораблекрушения в вере, то мы хотим сказать, дорогой друг, дорогой брат, обратись к Господу, как ты сделал это в первый раз, и Господь восстановит тебя обязательно. Я думаю, ты согласишься со мной.
1: Да, это 100%.
0: И наша программа подходит к концу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 31. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им: теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левийным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. И сказал Господь Моисею: вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? и я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый, несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов асанских и козлов и тучной пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие». Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их — горькие. Вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибнет.

я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтоб они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». И говорил Господь Моисей в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие, услыши, Господи, глаз Иуды, и приведи его к народу его, руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал, Туммим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим из Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Благослови, Господи, силу его, и одели рук его, благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал, возлюбленный Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами.

0: дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в терновом кусте, да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины. А Завулоне сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывает они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». О Гаде сказал: «Благословенно распространивший Гада! Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем». О Дане сказал: «Дан — молодой лев, который выбегает из Васана». О Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа, море и юг во владении его». Об Асире сказал: «Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
1: Глава 34. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манассину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.
2: Книга Иисуса Навина. Глава первая. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манасина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца. Они в ответ Иисусу сказали: все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих, во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен. Глава вторая. И послал Иисус, сын Навин, из Сетима 2 соглядатаев тайно, и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. 2 юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла 2 человек тех и скрыла их, и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гоните скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по вашим словам», и отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Глава 3. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога нашего, и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «Сей день я начну прославлять Тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Царьтана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел

Глава четвертая. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых по одному человеку из колена. И сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда Он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, внесших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так как завещал Моисей Иисусу, а народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники пред народом. И сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

0: Здравствуйте! Поиск вечных истин продолжается. Мы изучаем Псалтырь. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Мы снова приветствуем вас на программе «Вечная истина». В прошлый раз мы рассматривали 99-й псалом. Мы говорили, что этот псалом является псалмом-прославлением. 106-й псалом также является псалмом-прославлением, и в этом псалме мы читаем призыв к прославлению. Многие псалмы прославления призывают нас к прославлению, и такие псалмы не просто прославляют Бога. В них также говорится, что каждому из нас следует прославлять Его лично. В 106-м псалме много стихов, он разделен на части. Основная тема этого псалма представляет собой гимн и повторяется в псалме 5 раз. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Да скажут так избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Это является главной темой данного псалма. «Да славят Господа за милость Его и благодарят Его за спасение». Вот такое послание у этого псалма. Когда Иисус излечил 10 прокаженных, только один из них вернулся, чтобы поблагодарить Его. Этот человек был самарянином. Иисус сказал, «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Я думаю, этими словами Иисус говорит нам следующее. Около 90% людей, которые приняли спасение, не возвращаются к Нему, чтобы поблагодарить Его. Они так и не становятся людьми, наполненными желанием прославлять. Они готовы только брать. Когда они получают спасение, они не возвращаются к Иисусу, чтобы отблагодарить Его за это. Мы должны постоянно помнить этот вопрос. Где же 9? 106-й псалом обращается к тем 90%, которые так и не поблагодарили Бога за спасение. Снова и снова в этом великом псалме мы читаем призыв «Да благодарят люди Господа, те, которые искуплены Господом, да скажут так». Искупить, как мы говорили во время изучения книги Рувь, значит быть выкупленным и оставить жизнь во грехе. Возможно, когда-то вы принадлежали Богу. Мы все были с Богом в Адаме. Затем мы отошли от Бога. Нас нужно было выкупить и привести к Нему. Это и есть искупление. Именно такое искупление, за которое мы должны быть благодарны, описывается в каждой из 5 частей этого великого гимна об искуплении. В современных переводах Библии этот псалом разделен на 5 частей. В первой части говорится об искуплении потерянных, подобно заблудившимся овцам. Как написано в этой части, мы блуждали в пустыне по безлюдному пути, голодные и жаждущие, пока наша душа не истлела в нас. Далее мы читаем, «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил от бедствий и повел прямым путем». Здесь мы видим картину нашего первоначального спасения или искупления. Когда мы приходим к Богу, как заблудшие овцы, Он освобождает нас от жажды и голода. Потом Он ведет нас прямым путем, так же, как Он вел детей Израиля, которые освободились от рабства в Египте и шли в землю обетованную. В 8 стихе этого псалма, после того, как мы прочитали о первом этапе искупления, автор псалма призывает нас «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 4 раза в этом псалме его автор взывает «Да обратятся люди и поблагодарят за свое искупление». Во 2-й части этого гимна об искуплении автор псалма рисует перед нами другую картину того, как мы блуждаем. Он описывает искупленных людей, которые восстали против Бога. Они были спасены, искуплены, но потом, как блудные сыны, они запротестовали и ушли в дальние страны. Он пишет, что такие люди, в конце концов, окажутся в несчастье и горечи, потому что они восстали против слов Божьих. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Они подобны блудному сыну, который ушел в дальнюю страну, у которого не осталось денег, потому что он все потратил. Никто не помог ему. Он стал нищим, как говорится, оказался на дне. Потом он пришел в себя и решил вернуться к своему отцу. Мы читаем, что эти люди точно так же воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Он вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Другими словами, Бог искупил этих людей во 2-й раз, так же, как и отец блудного сына. Их бунт и стиль жизни привели их к тому, что они запутались в своих грехах. Потом Бог вывел их из так называемой свинарни. В 15 стихе мы читаем припев, который повторяется в этом гимне 4 раза. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 3-я часть представляет собой прекрасный гимн искупления и рисует перед нами еще одну картину того, как мы блуждаем. В Евангелии от Луки 4 главе 18 стихе Иисус проповедует и открывает нам цели и план своего служения. Цитируя Исаию, Иисус говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Затем Иисус объясняет, что Он имеет в виду под словом «нищие». Он сказал, «Я дам слепым прозрение, отпущу измученных на свободу и исцелю сокрушенных сердцем». Это основная мысль того, о чем Иисус проповедовал в Евангелии от Луки, 4 главе, 18 стихе. Если вы прочитаете все Евангелие от Луки, то увидите, что Иисус сделал то, о чем проповедовал. Своим учением Иисус давал прозрение слепым. Подобно психологу, Он исцелял сокрушенных сердцем. Подобно врачу, Он давал излечение и целостность больным людям в этом мире. Все эти три категории блуждающих людей описываются в 106-м псалме. В первой части этого псалма описываются слепые, которые сравниваются с овцами, потому что они не знают, как найти правильный путь. Они блуждают, они потеряны, они не могут отличить правую руку от левой. Так описывается их духовная слепота. Во второй части мы читаем об измученных людях, которые не свободны. Большая часть людей не имеет свободы. Они не делают то, что хотят. Они делают то, что вынуждены делать. У них есть навязчивые идеи и различные убеждения. Их желания, привычки и пристрастия контролируют их. Таким образом, они не полностью свободны. Иисус никогда не оставлял людей, которые не были свободны. Он пытался освободить их от их зависимости. Именно о таком искуплении написано во второй части этого великого гимна об искуплении. Третья часть этого псалма описывает людей, которых Иисус называл «сокрушенными сердцем». Эти люди сокрушены из-за своего собственного греха. Автор псалма пишет: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои». Иногда наше страдание является последствием нашего греха. Как мы уже говорили при рассмотрении книги Иова, так происходит не всегда. Но нам не стоит думать, что так никогда не бывает. В третьей части этого великого псалма написано, что когда их грехи и неправда привели их к страданиям, они воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Мы читаем, что Он послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил, то есть от того, что они сами на себя навели. Тут мы видим картину Бога, великого Спасителя, который спасает свой народ в третий раз. Это и называется искуплением. 106-й псалом является прекрасным описанием того, как Бог дает искупление своему народу. Он послал Слово Свое и исцелил их. Это еще одна прекрасная истина о Слове Божьем. Знали ли вы, что Слово Божье имеет силу исцелять? Мы уже говорили, когда изучали 18-й псалом, что у Писания есть сила обращать души. У него также есть сила исцелять. Как у пастора, у меня была возможность убедиться в этом. Я делился Словом Божьим с людьми и видел, как со временем оно исцеляло людей. Я знал одного молодого человека, который лежал в психиатрической больнице. Его семья была вынуждена тратить много денег на лекарства и уход за ним. В то время у нас были аудиокассеты по изучению Библии, и мы послали их ему в больницу. Слушая кассеты, он изучал Писание от книги «Бытие» до книги «Откровения». Я никогда не видел лучшего доказательства этого стиха. Он послал Слово Свое и исцелил их. Божье Слово буквально исцелило этого молодого человека. Позднее он закончил семинарию и был старостой в своей группе. Когда он изучал все Писание, оно излечивало его. Он защитил докторскую диссертацию и проповедует вот уже 20 лет. Благодаря его служению тысячи людей уверовали. В третьей части 106-го псалма описывается, как Бог исцеляет сломленных сердцем. Они сломлены, по крайней мере в некоторых случаях из-за своих беззаконий. Но опять же, в 21 стихе мы читаем призыв: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 90% Божьих искупленных людей должны обратить внимание на призыв, записанный в начале этого великого псалма. «Да скажут так, избавленные Господом». Если вы были избавлены от духовной слепоты, скажите это. Если вы были искуплены от греха, скажите это. Если вы были искуплены от эмоциональной зависимости, скажите это. Обратитесь к Богу и поблагодарите Его за то, что Он искупил вас. В этом псалме описан еще один, последний вид искупления, и он просто прекрасен. После того, как мы прочитали об искуплении слепых, сломленных и сокрушенных, автор псалма пишет об искуплении благословенных. Я знал немного таких людей. В последней части мы видим описание тех, кто отправляется в море и видит дела Господа и чудеса Его в пучине. Они производят дела на больших водах. Это картина людей, у которых есть дар веры. У каждого спасенного есть дар веры, но у некоторых есть вера, которая превосходит веру во спасение. У них есть дар веры. У них есть способность доверять Богу великие дела. Они идут в глубокие воды и наблюдают, как Бог производит великую работу. Они редко живут легкой жизнью. Я помню рассказ одного христианина, который поведал мне следующее. «Мой пастырь, — говорил он, — был человеком с даром веры. Я часто видел, как он использовал свой дар веры. Однажды я заметил, что он ходил по улице туда-сюда. Он выглядел растерянным, и я спросил у него, что случилось. Он сказал, что представляет себе прекрасное здание школы, построенное на территории, которая была бы видна с этой улицы. Я посмотрел и увидел болото. Он же видел школу. Верой он представлял себе школу на том месте. Если вы пройдете по этой улице сегодня, то увидите красивое здание христианской школы, и все это благодаря тому, что у моего пастыря был дар веры. За время, которое прошло с того момента, как у него было видение школы, и эта школа была построена, в его жизни было немало трудностей. Именно такая вера описана в 4 части 106-го псалма. «Производить дела Господа на больших водах и видеть чудеса Его в пучине». Как пишет автор псалма, иногда Бог поднимает бурный ветер, чтобы проверить человека, у которого есть дар веры. Этот ветер поднимает волны моря. Они доходят до небес и опускаются до бездны. Душа людей истоевает. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Затем, после того, как их вера прошла проверку, они взывают к Господу. Он превращает бурю в тишину, и они успокаиваются. Потом Бог ведет их к желаемой пристани. Я думаю, что это прекрасная картина благословенного человека, у которого есть дар веры. Благодаря своему дару веры он ходит по воде, а когда начинает тонуть, взывает к Господу. Господь освобождает его и дает ему то, что он желал. В этом псалме также есть 5-я часть, в которой проводится итог всего послания. Возможно, эту часть пели в конце каждого из 4 частей этого прекрасного гимна. В последней части описано, как Бог работает в жизнях искупленных им людей. Мы читаем. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод. Бывают времена, когда Бог благословляет свой народ, и бывают времена, когда Он позволяет им быть слабыми и униженными в страдании и скорби. Другими словами, иногда жизнь искупленных похожа на высохшую реку или пустыню. Иногда жизнь искупленных похожа на пустыню, обращенную в озеро, или на иссохшую землю, превращенную в источники вод. Бог постоянно так действует, потому что Он проверяет свой народ, Он испытывает его и приводит его к более глубоким отношениям с Ним. В конце этого великого гимна об искуплении его автор пишет: «Праведники видят это и радуются». Всегда ли засуха и голод являются катастрофой? Всегда ли это бедствие? Когда мы будем изучать пророков, то увидим, что засуха и голод не всегда являются бедствием. Кажется, что Бог часто использует плохой урожай и голод, чтобы заставить людей встать на колени и начать духовно возрождаться. В Ветхом Завете, когда народ Божий отворачивался от Бога, их земля прекращала приносить урожай. Затем народ Божий падал перед Богом на колени, и тогда Бог превращал эту пустыню или иссохшую землю в источники вод. В последней строке этого прекрасного гимна написано: «Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа». Если вы духовно мудрый человек, то вы правильно смотрите на духовные вещи. Вы видите и понимаете, что когда Бог позволяет быть голоду на земле, или, что характерно для нашего времени, экономическому спаду, а затем Он снова благословляет эту землю, то все это является проявлением Его милости. В этом прекрасном гимне об искуплении повторяется такой призыв: «Да благодарят люди Бога за свое спасение и искупление». Подумайте о том, от чего Бог спас вас. Он спас вас от слепоты, когда вы были подобны овцам и не могли отличить правую руку от левой. Вы поблагодарили Бога за такое спасение. Возможно, вы стали блудным сыном, восстали против Бога и отвернулись от Него. Когда Он спас вас и привел к себе, вы поблагодарили Его за спасение. Возможно, вы были сломлены последствиями вашего греха, и Бог использовал это, чтобы привести вас к более глубоким отношениям с Ним. Вы поблагодарили Бога за такое искупление. Возможно, Бог дал вам дар веры и через это доказал вам свою силу. Вы поблагодарили Бога за такое искупление. Подвести итог этого псалма можно так. Этот великий гимн об искуплении говорит о том, как Бог спасает нас от хаоса, цепей, глупостей, греха, перелома веры и посредственности. Вы поблагодарили Его за все это. Именно к этому призывает 106-й псалом. Этот псалом является псалмом-прославлением. Он призывает нас прославлять Бога, который искупил нас. «Входите во врата со славословием, во дворы Его с хвалой. Пребывайте в присутствии Бога, который искупил вас».
0: Божьи истины вечны, они проверены тысячелетиями, и у нас есть все основания им доверять. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 31. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им: теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левийным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. И сказал Господь Моисею: вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он ступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? и я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он — твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый, несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов асанских и козлов и тучной пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие, и истощу на них стрелы мою. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их, и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие». Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги и наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их — горькие. Вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь: где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их? Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки.

рода он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: «Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал: «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал: Туммим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим из Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его, благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал: возлюбленный Господом, обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины. А Завулон и сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они

0: питается богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. О Гаде сказал: «Благословенно распространивший Гада! Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем». О Дане сказал: «Дан — молодой лев, который выбегает из Васана». О Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа, море и юг во владении его». Об Асире сказал: «Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
1: Глава 34. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.
2: Книга Иисуса Навина, глава 1. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манасина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца. Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих, во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Глава 2. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима 2 соглядатаев тайно, и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. 2 юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла 2 человек тех и скрыла их, и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гоните скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по вашим словам», и отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Глава 3. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога нашего, и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня». И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой. а ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Царьтана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан.

Глава четвертая. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых по одному человеку из колена. И сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, внесших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так как завещал Моисей Иисусу, а народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники пред народом. И сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значит эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

0: Здравствуйте! Поиск вечных истин продолжается. Мы изучаем Псалтырь. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Мы снова приветствуем вас на программе «Вечная истина». В прошлый раз мы рассматривали 99-й псалом. Мы говорили, что этот псалом является псалмом-прославлением. 106-й псалом также является псалмом-прославлением, и в этом псалме мы читаем призыв к прославлению. Многие псалмы прославления призывают нас к прославлению, и такие псалмы не просто прославляют Бога. В них также говорится, что каждому из нас следует прославлять Его лично. В 106-м псалме много стихов, он разделен на части. Основная тема этого псалма представляет собой гимн и повторяется в псалме 5 раз. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Да скажут так избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Это является главной темой данного псалма. «Да славят Господа за милость Его и благодарят Его за спасение». Вот такое послание у этого псалма. Когда Иисус излечил 10 прокаженных, только один из них вернулся, чтобы поблагодарить Его. Этот человек был самарянином. И Иисус сказал, «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Я думаю, этими словами Иисус говорит нам следующее. Около 90% людей, которые приняли спасение, не возвращаются к Нему, чтобы поблагодарить Его. Они так и не становятся людьми, наполненными желанием прославлять. Они готовы только брать. Когда они получают спасение, они не возвращаются к Иисусу, чтобы отблагодарить Его за это. Мы должны постоянно помнить этот вопрос. Где же 9? 106-й псалом обращается к тем 90%, которые так и не поблагодарили Бога за спасение. Снова и снова в этом великом псалме мы читаем призыв «Да благодарят люди Господа, те, которые искуплены Господом, да скажут так». Искупить, как мы говорили во время изучения книги Руфь, значит быть выкупленным и оставить жизнь во грехе. Возможно, когда-то вы принадлежали Богу. Мы все были с Богом в Адаме. Затем мы отошли от Бога. Нас нужно было выкупить и привести к Нему. Это и есть искупление. Именно такое искупление, за которое мы должны быть благодарны, описывается в каждой из 5 частей этого великого гимна об искуплении. В современных переводах Библии этот псалом разделен на 5 частей. В первой части говорится об искуплении потерянных, подобно заблудившимся овцам. Как написано в этой части, «Мы блуждали в пустыне по безлюдному пути, голодные и жаждущие, пока наша душа не истлела в нас». Далее мы читаем, «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил от бедствий и повел прямым путем». Здесь мы видим картину нашего первоначального спасения или искупления. Когда мы приходим к Богу, как заблудшие овцы, Он освобождает нас от жажды и голода. Потом Он ведет нас прямым путем, так же, как Он вел детей Израиля, которые освободились от рабства в Египте и шли в землю обетованную. В 8 стихе этого псалма, после того, как мы прочитали о первом этапе искупления, автор псалма призывает нас «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 4 раза в этом псалме его автор взывает «Да обратятся люди и поблагодарят за свое искупление». Во 2 части этого гимна об искуплении автор псалма рисует перед нами другую картину того, как мы блуждаем. Он описывает искупленных людей, которые восстали против Бога. Они были спасены, искуплены, но потом, как блудные сыны, они запротестовали и ушли в дальние страны. Он пишет, что такие люди, в конце концов, окажутся в несчастье и горечи, потому что они восстали против слов Божьих. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего». Они подобны блудному сыну, который ушел в дальнюю страну, у которого не осталось денег, потому что он все потратил. Никто не помог ему. Он стал нищим, как говорится, оказался на дне. Потом он пришел в себя и решил вернуться к своему отцу. Мы читаем, что эти люди точно так же воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Он вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Другими словами, Бог искупил этих людей во 2 раз, так же, как и отец блудного сына. Их бунт и стиль жизни привели их к тому, что они запутались в своих грехах. Потом Бог вывел их из так называемой свинарни. В 15 стихе мы читаем припев, который повторяется в этом гимне 4 раза. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 3-я часть представляет собой прекрасный гимн искупления и рисует перед нами еще одну картину того, как мы блуждаем. В Евангелии от Луки 4 главе 18 стихе Иисус проповедует и открывает нам цели и план своего служения. Цитируя Исаию, Иисус говорит «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Затем Иисус объясняет, что Он имеет в виду под словом «нищие». Он сказал «Я дам слепым прозрение, отпущу измученных на свободу и исцелю сокрушенных сердцем». И это основная мысль того, о чем Иисус проповедовал в Евангелии от Луки, 4 главе, 18 стихе. Если вы прочитаете все Евангелие от Луки, то увидите, что Иисус сделал то, о чем проповедовал. Своим учением Иисус давал прозрение слепым. Подобно психологу, Он исцелял сокрушенных сердцем. Подобно врачу, Он давал излечение и целостность больным людям в этом мире. Все эти три категории блуждающих людей описываются в 106-м псалме. В первой части этого псалма описываются слепые, которые сравниваются с овцами, потому что они не знают, как найти правильный путь. Они блуждают, они потеряны, они не могут отличить правую руку от левой. Так описывается их духовная слепота. Во второй части мы читаем об измученных людях, которые не свободны. Большая часть людей не имеет свободы. Они не делают то, что хотят. Они делают то, что вынуждены делать. У них есть навязчивые идеи и различные убеждения. Их желания, привычки и пристрастия контролируют их. Таким образом, они не полностью свободны. И Иисус никогда не оставлял людей, которые не были свободны. Он пытался освободить их от их зависимости. Именно о таком искуплении написано во второй части этого великого гимна об искуплении. Третья часть этого псалма описывает людей, которых Иисус называл «сокрушенными сердцем». Эти люди сокрушены из-за своего собственного греха. Автор псалма пишет: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. Иногда наше страдание является последствием нашего греха. Как мы уже говорили при рассмотрении книги Иова, так происходит не всегда. Но нам не стоит думать, что так никогда не бывает». В третьей части этого великого псалма написано, что когда их грехи и неправда привели их к страданиям, они воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Мы читаем, что Он послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил, то есть от того, что они сами на себя навели. Тут мы видим картину Бога, великого Спасителя, который спасает свой народ в третий раз. Это и называется искуплением. 106-й псалом является прекрасным описанием того, как Бог дает искупление своему народу. Он послал Слово Свое и исцелил их. Это еще одна прекрасная истина о Слове Божьем. Знали ли вы, что Слово Божье имеет силу исцелять? Мы уже говорили, когда изучали 18-й псалом, что у Писания есть сила обращать души. У него также есть сила исцелять. Как у пастора, у меня была возможность убедиться в этом. Я делился Словом Божьим с людьми и видел, как со временем оно исцеляло людей. Я знал одного молодого человека, который лежал в психиатрической больнице. Его семья была вынуждена тратить много денег на лекарства и уход за ним. В то время у нас были аудиокассеты по изучению Библии, и мы послали их ему в больницу. Слушая кассеты, он изучал Писание от книги «Бытие» до книги «Откровения». Я никогда не видел лучшего доказательства этого стиха. Он послал Слово Свое и исцелил их. Божье Слово буквально исцелило этого молодого человека. Позднее он закончил семинарию и был старостой в своей группе. Когда он изучал все Писание, оно излечивало его. Он защитил докторскую диссертацию и проповедует вот уже 20 лет. Благодаря его служению тысячи людей уверовали. В третьей части 106-го псалма описывается, как Бог исцеляет сломленных сердцем. Они сломлены, по крайней мере, в некоторых случаях из-за своих беззаконий. Но опять же, в 21-м стихе мы читаем призыв: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 90% Божьих искупленных людей должны обратить внимание на призыв, записанный в начале этого великого псалма. «Да скажут так, избавленные Господом». Если вы были избавлены от духовной слепоты, скажите это. Если вы были искуплены от греха, скажите это. Если вы были искуплены от эмоциональной зависимости, скажите это. Обратитесь к Богу и поблагодарите Его за то, что Он искупил вас. В этом псалме описан еще один, последний вид искупления, и он просто прекрасен. После того, как мы прочитали об искуплении слепых, сломленных и сокрушенных, автор псалма пишет об искуплении благословенных. Я знал немного таких людей. В последней части мы видим описание тех, кто отправляется в море и видит дела Господа и чудеса Его в пучине. Они производят дела на больших водах. Это картина людей, у которых есть дар веры. У каждого спасенного есть дар веры, но у некоторых есть вера, которая превосходит веру во спасение. У них есть дар веры. У них есть способность доверять Богу великие дела. Они идут в глубокие воды и наблюдают, как Бог производит великую работу. Они редко живут легкой жизнью. Я помню рассказ одного христианина, который поведал мне следующее. «Мой пастор, — говорил он, — был человеком с даром веры. Я часто видел, как он использовал свой дар веры. Однажды я заметил, что он ходил по улице туда-сюда. Он выглядел растерянным, и я спросил у него, что случилось. Он сказал, что представляет себе прекрасное здание школы, построенное на территории, которая была бы видна с этой улицы. Я посмотрел и увидел болото. Он же видел школу. Верой он представлял себе школу на том месте. Если вы пройдете по этой улице сегодня, то увидите красивое здание христианской школы, и все это благодаря тому, что у моего пастыря был дар веры. За время, которое прошло с того момента, как у него было видение школы, и эта школа была построена, в его жизни было немало трудностей. Именно такая вера описана в 4 части 106-го псалма. «Производить дела Господа на больших водах и видеть чудеса Его в пучине». Как пишет автор псалма, иногда Бог поднимает бурный ветер, чтобы проверить человека, у которого есть дар веры. Этот ветер поднимает волны моря. Они доходят до небес и опускаются до бездны. Душа людей истоевает. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Затем, после того, как их вера прошла проверку, они взывают к Господу. Он превращает бурю в тишину, и они успокаиваются. Потом Бог ведет их к желаемой пристани. Я думаю, что это прекрасная картина благословенного человека, у которого есть дар веры. Благодаря своему дару веры он ходит по воде, а когда начинает тонуть, взывает к Господу. Господь освобождает его и дает ему то, что он желал. В этом псалме также есть 5-я часть, в которой проводится итог всего послания. Возможно, эту часть пели в конце каждого из 4 частей этого прекрасного гимна. В последней части описано, как Бог работает в жизнях искупленных им людей. Мы читаем: «Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод». Бывают времена, когда Бог благословляет свой народ, и бывают времена, когда Он позволяет им быть слабыми и униженными в страдании и скорби. Другими словами, иногда жизнь искупленных похожа на высохшую реку или пустыню. Иногда жизнь искупленных похожа на пустыню, обращенную в озеро, или на иссохшую землю, превращенную в источники вод. Бог постоянно так действует, потому что Он проверяет свой народ, Он испытывает его и приводит его к более глубоким отношениям с Ним. В конце этого великого гимна об искуплении его автор пишет: «Праведники видят это и радуются». Всегда ли засуха и голод являются катастрофой? Всегда ли это бедствие? Когда мы будем изучать пророков, то увидим, что засуха и голод не всегда являются бедствием. Кажется, что Бог часто использует плохой урожай и голод, чтобы заставить людей встать на колени и начать духовно возрождаться. В Ветхом Завете, когда народ Божий отворачивался от Бога, их земля прекращала приносить урожай. Затем народ Божий падал перед Богом на колени, и тогда Бог превращал эту пустыню или иссохшую землю в источники вод. В последней строке этого прекрасного гимна написано: «Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа». Если вы духовно мудрый человек, то вы правильно смотрите на духовные вещи. Вы видите и понимаете, что когда Бог позволяет быть голоду на земле, или, что характерно для нашего времени, экономическому спаду, а затем Он снова благословляет эту землю, то все это является проявлением Его милости. В этом прекрасном гимне об искуплении повторяется такой призыв: «Да благодарят люди Бога за свое спасение и искупление». Подумайте о том, от чего Бог спас вас. Он спас вас от слепоты, когда вы были подобны овцам и не могли отличить правую руку от левой. Вы поблагодарили Бога за такое спасение. Возможно, вы стали блудным сыном, восстали против Бога и отвернулись от Него. Когда Он спас вас и привел к себе, вы поблагодарили Его за спасение. Возможно, вы были сломлены последствиями вашего греха, и Бог использовал это, чтобы привести вас к более глубоким отношениям с Ним. Вы поблагодарили Бога за такое искупление. Возможно, Бог дал вам дар веры и через это доказал вам свою силу. Вы поблагодарили Бога за такое искупление. Подвести итог этого псалма можно так. Этот великий гимн об искуплении говорит о том, как Бог спасает нас от хаоса, цепей, глупостей, греха, перелома веры и посредственности. Вы поблагодарили Его за все это. Именно к этому призывает 106-й псалом. Этот псалом является псалмом-прославлением. Он призывает нас прославлять Бога, который искупил нас. «Входите во врата со славословием, во дворы Его с хвалой. Пребывайте в присутствии Бога, который искупил вас».
0: Божьи истины вечны, они проверены тысячелетиями, и у нас есть все основания им доверять. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Она рассчитана на 30 минут. В этой передаче вы услышите много песен. Песни имеют огромную силу на душу человека. Когда нечистый злобный дух овладевал царем Саулом, Давид лелеял царский слух священной арфы стройным гулом. И силу адскую смиря великой песнью Господней, певец освобождал царя от злого духа преисподней. Давно исчезли те цари, упали храма Соломона, и в прах низверглись алтари, но в песнях жив певец Сиона. И проходя из рода в род, в венце молитвы и терпенья, живет израильский народ библейской мощью песнопенья.

Мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня наша тема – Бог – Владыка Вселенной. Господь – Бог ваш, есть Бог богов и Владыка Владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Книга Второзакония, 10 глава. Если Господь полноправный владыка всего, тогда для нас будет правильным смириться перед Ним. Он гончар, а мы его глина. Было бы неестественным, если бы глина диктовала свои права или противилась тому, кто ею владеет.

0: когда мы читаем книгу пророка Даниила, то встречаем там историю царя Навуходоносора. Он был властелин Вавилонской империи. Однажды, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и славою моего величия?» И тотчас исполнилось слово Господне, и Бог поразил его. Он был отлучен от людей, ел траву, как вол, и волосы выросли у него, как у льва. По окончании дней тех я, Навуходоносор, возвел очи мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил безначального, бесконечного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Книга пророка Даниила, 4 глава.
1: Господу господствующих слава! Слава!

Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема – «Бог – Владыка Вселенной». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал Бог: – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся на земле». Бытие, 1 глава. Едемский завет – первый из 8 великих заветов между Богом и человеком, обуславливающий жизнь и спасение. И в этом завете одно из повелений гласит: «Владычествуйте». В 8-м псалме псалмопевец Давид задает Богу, Творцу, такой вопрос: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» И сам же отвечает: «Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле».

Бог хотел, чтобы человек владычествовал над землею, но человек не сохранил свое владычество. Сатана обольстил его. В книге пророка Исаии в 9 главе написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Владыка земли и неба восстановит все, что враг разрушил. Для этого Бог отдал Сына Своего на смерть и поругание. Сын Божий, Иисус Христос, согласился умереть за нас, грешников, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава.

Владычество Бога не только на земле, оно простирается на всю Вселенную. А какая она? В результате исследований ученых, что свет сверхновых оказался слабее, а это значит, что скорость расширения Вселенной увеличивается. Несмотря на то, что сам факт расширения Вселенной открылся еще в начале 20 века, ускорение этого процесса оказалось неожиданностью для исследователей. Ожидалось, что расширение станет замедляться благодаря действию гравитационных сил. Чтобы объяснить удивительное поведение Вселенной, пришлось ввести понятие темной энергии. Природа ее возникновения – одна из главных тем современных космологических исследований. Апостолу Иоанну было показано, чем все закончится на Земле. После этого я услышал как бы громкий голос великого множества на небе, которые говорили «Аллилуйя! Спасение и слава и сила принадлежат нашему Богу!» И шел голос от престола, говорящий: «Хвалите нашего Бога, все его рабы и те, кто боится его, малые и великие. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь наш всемогущий. Будем радоваться и ликовать, и воздадим ему славу». Иоанн видит надпись на одежде Христа на его бедре: «Царь царей и Господь Господ». Книга Откровения, 19 глава. Вся власть земная всех царей закончится. Все владычество Бог передает своему Сыну Иисусу Христу, и царству Его не будет конца.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Питкал. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Но при виде глубокого страдания, отразившегося на бледном лице юноши, Марюшка опустилась на колени и снова заплакала. Ей было невыносимо жаль Петра, но помочь ему она не могла. «Не плачь, Марюшка!» – после некоторого молчания сказал Петр. «Я понимаю, что ты не можешь мне дать своего согласия. Я не удивляюсь этому. Из нас двоих предпочтение заслуживает, конечно, Степан. Вот твоя вязанка. Пойдем домой». Она встала, отерла слезы и подала Петру руку. «Не сердись на меня, Петр!» «Я не сержусь», — ответил Петр, взяв ее за руку. Теперь они шли уже не так весело. Марюшка была опечалена тем, что невольно заставила страдать Петра, не зная, чем же помочь ему. Петр глубоко страдал, сознавая, что все его сладкие мечты о будущем в одно мгновение разлетелись. Они молча подошли к амбару. Петр свалил с плеч сено и, немного помолчав, протянул руку со словами. «С Богом, Марюшка!» «С Богом, Петр!» Слезы опять неудержимым потоком полились из ее глаз. Но она больше ничего не могла сказать Петру в утешении. И он, не сказав более ни слова, так же молча ушел. Но домой он не пошел. Ему необходимо было остаться одному, чтобы хоть немного оправиться от этого потрясения. Отыскав густой куст, Петр бросился под ним на землю, как это сделал вчера Степан. Вчера он говорил, что не переживет отказа Марьюшки. Сегодня слово отказа произнесено, но он еще жив. Он мечтал расширить свой домик, но зачем теперь делать это? Ведь она никогда не будет в нем жить. Если бы она по какой-нибудь другой причине отказала ему, но нет, она отказала ему из-за Степана. Зная Степана, конечно, и удивляться не нужно. Петр чувствовал, что следует молиться, но он не мог. В другом подобном случае он пошел бы к Степану. Тот, наверное, нашел бы, чем утешить огорченного друга. Но в эту минуту он не хотел даже видеть его. Но встреча с ним неминуемо будет. Степан придет узнать, как кончилось у Петра объяснение с Марюшкой. Что он ответит ему на это? «Ты – препятствие моему счастью. Если б не ты, ничто не мешало бы мне жениться на Марюшке. Она вышла бы за меня и бедного. Мне не пришлось бы даже уезжать в чужие края. Ты – причина моего горя». «Да, так я ему и скажу», – решил Петр в своем горе. «Скажу ему, что по мне лучше б замерзнуть тогда на дороге, нежели быть обреченным на полное одиночество». Что же мне теперь делать? Как дождаться осени? Мне необходимо отсюда уехать. К чему мне оставаться теперь здесь?» Он вынул из кармана письмо барона и еще раз перечитал слова. «В конце августа приеду за тобой». Теперь был еще только июнь. «О, Господи! Что же мне делать? И посоветоваться даже не с кем!» — в отчаянии думал Петр. Он судорожно сжимал в руке письмо инженера. Вдруг он почувствовал непреодолимое желание увидеть его. Ему казалось, что ему стало бы легче, если бы он склонил голову на грудь этого человека. Далее в письме говорилось: «И сказать тебе не могу, какое благодеяние ты мне оказал в ту минуту, когда я тонул в море страданий. Твое присутствие мне тогда напомнило, что у меня на свете остаешься еще ты и что я должен заботиться о тебе». «У меня на свете остаешься еще ты». Эти слова так глубоко тронули Петра, что он зарыдал. не были ли они, инженер и он, в одинаковом положении. У обоих нет и никогда не будет никого близкого сердцу. Оба они были совсем одиноки на этой земле. Если бы Петр знал, где находится теперь инженер, он охотнее всего поехал бы к нему. Он стал бы у него слугой и ухаживал бы за ним как сын, ничего не требуя от него, кроме пищи и одежды. Этим путем он избежал бы необходимости постоянно встречаться с Марьюшкой и Степаном. Но он бы никогда больше не слышал проповедей и свидетельств Степана об Иисусе Христе. Невыразимая тоска наполнила огорченное сердце Петра. «Господи, прости меня! Я возненавидел сегодня Степана!» Как стон слетели с его губ эти слова. «Но что поделаешь, если Степан всякого располагает к себе? Дорого пришлось ему, конечно, заплатить за свою любовь к нам. Он чуть не умер за то, что привлек нас к тебе», — уже спокойнее рассуждал Петр. «А не любит ли сам Степан Марьюшку?» Ему стало припоминаться многое такое, на что он прежде мало обращал внимания. «Почему Степану и не любить Марьюшки, как люблю ее я? Но будь он на моем месте, имел бы он такие же враждебные чувства, как я. О Боже, Отец мой, помоги мне в искушении!» Петр начал понемногу успокаиваться. Враждебные чувства отошли, уступив место молитвенному настроению. Молитва его была не связной, но она достигла небес и была услышана Отцом Небесным. «Что с тобой?» – испугалась Крачинская, когда Петр возвратился домой. «На тебе лица нет! Ты весь осунулся и какой-то бледный! Уж не ушибся ли ты вчера при рубке леса?» «Нет, не беспокойся, матушка! У меня только немного болит голова». Крачинская заварила ему настойку из каких-то целебных трав, и для успокоения матери он ее выпил. Когда ему стало немного легче, он пошел на работу. «Послушай, Петруша, — сказал там ему один из плотников, — мне сегодня ночью не спалось, и я пошел побродить по огороду. Так я дошел до сада Храцких. Там на земле лежал кто-то. Плача и молясь, он все время повторял: «Не могу ее отдать, Господи, не могу!» Мне показалось, что это был голос Степана Храцкого». Пораженный этим рассказом, Петр перешел к другому концу балки. Затем, под предлогом, что у него притупился топор, убежал в избу. Итак, Степан действительно любит ее. И как ему не тяжело было, он не хотел расстроить моего счастья. И после этого я еще на него негодую. Ни один ты оказался таким великодушным и добрым другом. И я не хочу отставать от тебя, Степан». «Отчего так грустна сегодня Марьюшка?» — глядя на Марьюшку, думал Мишку. Он все хотел спросить ее об этом, но как-то не удавалось. Под вечер все опять пошли на работу, а Марьюшка осталась дома готовить ужин. Она все еще была печальна. Особенно ее удручало то, что она была причиной страданий Петра. «Но если Спаситель требует, чтобы мы любили всех людей, как Он возлюбил нас, — думала Марьюшка, — то не хочет ли Господь, чтобы я разделила счастье одинокого Петра? Господь поможет мне забыть Степана, если я попрошу его об этом. Я не могу видеть Петра таким печальным. Лучше страдать одной. Когда я его встречу, скажу ему, что передумала и согласна ждать его возвращения. Скажу еще, что Бог поможет мне разлюбить Степана». Стоя в дверном проеме мельницы, выходившем на шлюз, Марьюшка задумчиво глядела на воду. Тут ей вспомнилась одна словацкая народная песня, в которой супружеская жизнь сравнивалась с тяжелыми мельничными жерновами. Но жернова можно отодвинуть в сторону, а от замужества не уйдешь. «Это ужасно! Но если Бог возлагает этот крест, то и помогает его нести. Она перевела свой взгляд на залитую вечерней зарей мельницу. Там, прислонясь к воротам, кто-то стоял. «Степан!» — крикнула Марьюшка. Ее звонкий голос заглушил шум падающей воды. Марьюшка протянула к нему руки, как бы ища помощи и защиты. Когда же Степан, как будто гонимый какой-то непреодолимой силой, открыл ей свои объятия, Марьюшка упала прямо в них. «Степан!» – шептала она, сердцем угадывая, что он ее понимает. «Степан, я не могу выйти замуж за Петра! Неужели этот крест возлагает на меня Господь? Я чувствую, что он не под силу мне!» «Марьюшка!» Гладя ее волосы, успокаивал ее Степан. «Мы иногда думаем, что Бог требует от нас слишком многого, но когда мы покоряемся Его воле, то все устраивается». Голос его дрожал. Опустив голову, Марьюшка закрыла глаза. Она старалась представить себе, сможет ли она когда-нибудь забыть этого человека. Все сильнее становилось в ней убеждение, что она никогда здесь, на земле, не сможет разлюбить его. До ее слуха долетали слова Степана. Он хвалил Петра, хотя голос ему и изменял. Когда, наконец, он спросил ее о причине отказа Петру, она, подняв голову, взглянула на него. Их взгляды встретились. Больше Степан ее ни о чем не спрашивал. Прижав ее к себе, он тихо заплакал. Они еще долго стояли около мельницы, освещенные лучами заходящего солнца. В кустах снова пел вчерашний соловей. Но несколько иным было теперь у Степана чувство по сравнению со вчерашним. Вчера он сам хотел взять себе спутницу. Сегодня он знал, что ее дал ему Господь. И он принимал ее как драгоценный дар Божий. «Бог мне свидетель, я хотел уступить ее тебе, Петр!» Начал Степан, когда Петр пришел вечером к нему, чтобы поведать ему причину отказа Марьюшки. «Она дитя его, и Бог поступает со своей собственностью по своему изволению, давая ее тому, кому хочет, и он дал Марьюшку мне». От этих слов Степана неземной мир наполнил душу Петра, и ему от всего сердца захотелось подчиниться воле Божией. То, что навсегда могло разделить товарищей, теперь сблизило их еще теснее. Готовность каждого из них пожертвовать своим счастьем возбудила в них взаимное уважение. Долго еще не заживала эта рана у Петра, но в конце концов страдание укрепило его и даровало ему новые духовные силы. Глава 18. Барон Рейнер. Прошла неделя после описанных нами выше событий. Петр старался не думать о Марьюшке, и это ему, хотя с трудом, но удавалось, особенно если он весь день был занят работой. «Бог в помощь!» – услышал Петр однажды приветствие. Он был так погружен в свои мысли, что вздрогнул от неожиданности. Он оглянулся, и коса чуть не выпала у него из рук. «Господин инженер, брат Урсини, какая неожиданность!» Радостно и удивленно воскликнул Петр. «Да вот, тебе помогать пришли!» Улыбнулся инженер. «Но скажу сразу, косить я не умею!» «Я также не мастер в этом деле, иначе бы охотно докосил за тебя, Петр!» Признался Урсини. «Так что кончай скорее работу, а мы подождем тебя». Петр последовал их совету, и скоро весь луг был скошен. «Ну, теперь все готово. Пойдемте». «Это ваш луг?» – спросил барон Рейнер. «Нет, где нам иметь столько земли? Этот луг принадлежит Петровичкам. Сын поранил себе руку, а зять уже давно болен. Степан, Мишко и я решили помочь им скосить луг. Вчера они косили, а сегодня я скосил свою часть. Хорошо, что рано начал». «А кто это там на лугу?» – спросил Урсини, указывая на соседний луг. «Это Храцкий! Если бы Степан только знал, что вы здесь!» «Не зови его, Петр! Я пойду к нему сам! Итак, пока! До свидания!» Урсини торопливым шагом направился в сторону Храцких, оставив Петра и барона наедине. «Ну, как ты поживаешь, Петр?» – спросил барон, вопрошающе глядя на Петра. «Слава Богу! А вы, господин инженер, как себя чувствуете? Превозмогли ли вы с Божьей помощью свои страдания?» – заботливо спросил Петр, с участием вглядываясь в бледное лицо инженера. «Я стараюсь покориться воле Божией, Петр, и мне становится легче». «Да, это так. Если добровольно подчинишься воле Божией, тогда все становится возможным», — согласился Петр. «А как у тебя дело с пристройкой? Вероятно, уже кончил?» «Работа кончена, и даже крыша наведена. Сегодня ставим двери и оконные рамы». «Да ты как будто этому не радуешься», – заметил барон, уловив тень грусти на лице Петра. «Верно, вам что-то не удалось при постройке?» «Нет, все получилось прекрасно, но пристройка мне теперь не нужна». Петр грустно опустил голову. «Ты говорил с Марьюшкой или с Блажко?» «Я говорил с Марьюшкой. Ее сердце принадлежит Степану». «Степану? Неужели?» «Она сама мне это сказала», — ответил Петр и все рассказал барону. «Так едем же скорее отсюда, Петр», — горячо сказал тот. «Тебе ведь будет невыносимо тяжело смотреть на чужое счастье». «Да, но если Степан смог смириться с этим, то и я с Божьей помощью справлюсь. Я не могу оставить матушке избу в незаконченном виде. Сначала нужно все привести в порядок. Кто знает, возвращусь ли я сюда. Во всяком случае, перед отъездом мне хочется доказать ей мою любовь и благодарность и сделать все уютно и хорошо. Я хочу оставить о себе теплое воспоминание в ее любящем сердце». «Ты уже говорил с ней об отъезде?» «Да». Сперва она плакала, но затем успокоилась, сказав: «Иди, сын мой, если эта новая жизнь составит твое счастье, я не удерживаю тебя. Только никогда меня не забывай. Но, господин инженер, меня печалит одно обстоятельство». «Что именно?» «Матушка призналась мне, что вы ей передали деньги от моего отца». «Ну так что же? Не заслужила разве она, чтобы тот позаботился о ней в ее преклонные годы?» «Действительно ли это деньги от моего отца? Не ваши ли они?» «Они были от твоего отца». «Итак, вы знаете его?» Опустив голову, задумчиво спросил Петр. «Господин инженер!» После некоторого молчания продолжал он. «Я поеду с вами в Германию. Но с одним условием. Обещайте мне, что мой отец не будет платить за меня. Матушке пусть он посылает деньги, если он человек богатый. Но я лично никогда ничего от него не приму». Лицо барона покрылось мертвенной бледностью. «Твой отец богат и в то же время беден. Он совершенно одинок на земле. Но почему ты готов принимать деньги от меня, а не от него?» «Вы – дело совсем другое. Вы – человек почтенный и делаете мне добро во имя Христова. Бог воздаст вам за это. Кроме того, я уже успел горячо полюбить вас за это время. Мой отец же – человек, не заслуживающий уважения. Большего зла, чем он мне причинил, сделать трудно. Не могу я ничего принять от него. Кусок хлеба, протянутый мне рукой моего отца, не пошел бы мне в горло». Инженер побледнел еще больше. Бледность проступила даже сквозь золотистый его загар. В его душе происходила жестокая борьба, Наконец он принял бесповоротное решение. «В таком случае я не могу взять тебя с собой, Петр!» Твердо проговорил он, опускаясь на траву под деревом. «Почему?» – испуганно спросил Петр. Его испугала не мысль остаться в Дубравке, а убитое выражение на лице барона. «Почему?» – переспросил барон. «Потому что тебе пришлось бы обедать с ним за одним столом. Если ты его так презираешь, это было бы невыносимо не только для тебя, но и для него тоже. Однако как может твой отец верить в безграничное милосердие Божие, если ты не можешь его простить? Он осужден и потерян навечно». Эти слова поразили Петра. Инженер молча отошел в сторону, закрыв лицо руками. Петру стало невыносимо жаль его. Ради него Петр был готов даже простить своего отца, но обедать с ним за одним столом? Нет, этого он не может. «Но почему же это так расстраивает вас, барон?» – спросил Петр. «Представьте себя на моем месте, и вы меня поймете». Барон ничего не отвечал. Его лицо было мертвенно-бледным, как на похоронах. Сердце Петра болезненно сжалось при виде его. Барон вынул из кармана какой-то предмет. «Если ты не можешь простить своего отца...» Голос говорившего сильно дрожал. «Прости, по крайней мере, свою мать. Я привез тебе ее фото. Неужели и на это ты ответишь отказом?» Не то со страхом, не то с жадностью Петр схватил фото и впился в него глазами. На фотографии была красивая 16-летняя девушка. Глаза на этом прелестном лице сияли радостью. Рот, казалось, создан для пения. Голову украшал цветочный венок. «Это моя мать?» – с удивлением спросил Петр, не в силах оторвать глаз от фотографии. «Какая же она была красивая! И как добра она должна была быть!» «Да, у нее было редкое сердце. Какое, однако, счастье, что она не знает, как на нее негодует сын, стоивший ей стольких слез. Неужели, Петр, ты не можешь простить, по крайней мере, ее? Она была так молода. Когда ты родился, ей было всего 17 лет». «А сколько лет было моему отцу?» – спросил Петр. «Ему было 21». «Так молод? И он ее бросил? Матушка говорила мне, что она умерла, когда мне было 4 года». «Она умерла до свадьбы». «Но женился бы на ней мой отец?» – недоверчиво спросил Петр, грустно глядя на фотографию. «Непременно. Но отчего же они не сделали этого раньше?» «Потому что у твоего отца еще не было прочного положения в свете, благодаря которому он мог бы хорошо устроить ее жизнь. Да и ее отец не давал согласия на это замужество». «Нет ли у вас фотографии моего отца?» Немного колеблясь, барон достал из кармана и подал Петру другое фото. На фотографии Петр увидел молодого человека лет 20 с красивым умным лицом. Почти с суеверным страхом глядел Петр на фотографию. Чем дольше он смотрел, тем сильнее непонятные чувства одолевали его. Он невольно перенес свой взгляд с фотографии на барона, который стоял, прислонившись к стволу дерева. Немного помолчав, Петр спросил: «Вы мне подарите эти фотографии?» «Возьми себе фотографию матери. Другая тебе ведь не нужна», – печально произнес инженер. «Если ты не можешь видеть его живого, зачем тебе его давнишнее фото? Твоя мать и на смертном одре была такая же, как на этой фотографии. Но отец твой очень изменился и постарел». «Оставьте мне все-таки и фотографию моего отца, господин инженер, хотя бы на время, пока вы здесь». Барон пожал плечами. Они молча пошли в сторону дома. У Петра было очень тяжело на душе из-за того, что он столь глубоко огорчил инженера. «Огорчая того, кто так искренне желает мне добра, исполняю ли я заповедь Иисуса Христа? Доволен ли Иисус мною?» – размышлял Петр. «Бог заповедал нам любить и прощать. Родители мои, несомненно, согрешили. Грех их велик, и мне приходится всю жизнь нести в себе его последствия. Но они были еще молоды, а искушений так много. Да и знали ли они Иисуса и принадлежали ли ему? Конечно, нет, иначе они исполняли бы его заповеди. Если они были воспитаны, как те господа, о которых рассказывал Степан, конечно, они не отдавали себе отчета, как ужасен их грех перед Богом». Тут Петр вспомнил и свою собственную жизнь. Какой греховной она была! В своем легкомыслии он был так близок к падению. Его удержало тогда только одно желание – не быть в этом отношении похожим на своего отца. Петр не видел, с каким мучительным напряжением и страхом все это время барон следил за его выражением лица. По нему легко можно было прочесть его мысли. «Дорогой барон, — с мольбой сказал Петр, — я уверен, что вы все знаете. Расскажите мне все, чтобы я, по крайней мере, знал, как это случилось. Тогда, пожалуй, мне будет легче смириться». «Не так-то легко все это тебе рассказать. Да мы уже и пришли. Ты ведь еще не завтракал? Да и я сразу попрошу молока у твоей матушки. Подкрепившись, мы прогуляемся, и я тебе тогда все расскажу», — вздохнув, ответил инженер. Старушка Крачинская очень обрадовалась нежданному гостю. Она радушно угощала его, чем только могла. С сочувствием она расспросила барона о болезни его покойной жены. Ей было тяжело видеть такого доброго и милого барина столь одиноким.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствуем наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Она рассчитана на 30 минут. В этой передаче вы услышите много песен. Песни имеют огромную силу на душу человека. Когда нечистый злобный дух овладевал царем Саулом, Давид лелеял царский слух священной арфы стройным гулом. И силу адскую смиря великой песнью Господней, певец освобождал царя от злого духа преисподней. Давно исчезли те цари, упали храма Соломона, и в прах низверглись алтари, но в песнях жив певец Сиона. И проходя из рода в род, в венце молитвы и терпенья, живет израильский народ библейской мощью песнопенья.

Мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня наша тема — Бог — Владыка Вселенной. Господь — Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Книга Второзакония, 10 глава. Если Господь — полноправный владыка всего, тогда для нас будет правильным смириться перед Ним. Он — гончар, а мы — его глина. Было бы неестественным, если бы глина диктовала свои права или противилась тому, кто ею владеет.

0: когда мы читаем книгу пророка Даниила, то встречаем там историю царя Навуходоносора. Он был властелин Вавилонской империи. Однажды, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и славою моего величия?» И тотчас исполнилось слово Господне, и Бог поразил его. Он был отлучен от людей, ел траву, как вол, и волосы выросли у него, как у льва. По окончании дней тех я, Навуходоносор, возвел очи мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил безначального, бесконечного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Книга пророка Даниила, 4 глава.
1: Господу господствующих слава! Слава!

Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

Тема «Бог – владыка Вселенной». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Бытие, 1 глава. Едемский завет – первый из 8 великих заветов между Богом и человеком, обуславливающий жизнь и спасение. И в этом завете одно из повелений гласит: «Владычествуйте». В 8-м псалме псалмопевец Давид задает Богу, Творцу, такой вопрос: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» И сам же отвечает: «Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле».

Бог хотел, чтобы человек владычествовал над землею, но человек не сохранил свое владычество. Сатана обольстил его. В книге пророка Исаии в 9 главе написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Владыка земли и неба восстановит все, что враг разрушил. Для этого Бог отдал Сына Своего на смерть и поругание. Сын Божий, Иисус Христос, согласился умереть за нас, грешников, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава.

Владычество Бога не только на земле, оно простирается на всю Вселенную. А какая она? В результате исследований ученых, что свет сверхновых оказался слабее, а это значит, что скорость расширения Вселенной увеличивается. Несмотря на то, что сам факт расширения Вселенной открылся еще в начале 20 века, ускорение этого процесса оказалось неожиданностью для исследователей. Ожидалось, что расширение станет замедляться благодаря действию гравитационных сил. Чтобы объяснить удивительное поведение Вселенной, пришлось ввести понятие темной энергии. Природа ее возникновения – одна из главных тем современных космологических исследований. Апостолу Иоанну было показано, чем все закончится на Земле. После этого я услышал как бы громкий голос великого множества на небе, которые говорили «Аллилуйя! Спасение и слава и сила принадлежат нашему Богу!» И шел голос от престола, говорящий: «Хвалите нашего Бога, все его рабы и те, кто боится его, малые и великие. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь наш всемогущий. Будем радоваться и ликовать, и воздадим ему славу». Иоанн видит надпись на одежде Христа на его бедре: «Царь царей и Господь Господ». Книга Откровения, 19 глава. Вся власть земная всех царей закончится. Все владычество Бог передает своему Сыну Иисусу Христу, и царство его не будет конца.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Питкал. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Но при виде глубокого страдания, отразившегося на бледном лице юноши, Марьюшка опустилась на колени и снова заплакала. Ей было невыносимо жаль Петра, но помочь ему она не могла. «Не плачь, Марьюшка!» – после некоторого молчания сказал Петр. «Я понимаю, что ты не можешь мне дать своего согласия. Я не удивляюсь этому. Из нас двоих предпочтение заслуживает, конечно, Степан. Вот твоя вязанка. Пойдем домой». Она встала, отерла слезы и подала Петру руку. «Не сердись на меня, Петр». «Я не сержусь», — ответил Петр, взяв ее за руку. Теперь они шли уже не так весело. Марьюшка была опечалена тем, что невольно заставила страдать Петра, не зная, чем же помочь ему. Петр глубоко страдал, сознавая, что все его сладкие мечты о будущем в одно мгновение разлетелись. Они молча подошли к амбару. Петр свалил с плеч сено и, немного помолчав, протянул руку со словами. «С Богом, Марьюшка!» «С Богом, Петр!» Слезы опять неудержимым потоком полились из ее глаз. Но она больше ничего не могла сказать Петру в утешении. И он, не сказав более ни слова, так же молча ушел. Но домой он не пошел. Ему необходимо было остаться одному, чтобы хоть немного оправиться от этого потрясения. Отыскав густой куст, Петр бросился под ним на землю, как это сделал вчера Степан. Вчера он говорил, что не переживет отказа Марьюшки. Сегодня слово отказа произнесено, но он еще жив. Он мечтал расширить свой домик, но зачем теперь делать это? Ведь она никогда не будет в нем жить. Если бы она по какой-нибудь другой причине отказала ему, но нет, она отказала ему из-за Степана. Зная Степана, конечно, и удивляться не нужно. Петр чувствовал, что следует молиться, но он не мог. В другом подобном случае он пошел бы к Степану. Тот, наверное, нашел бы, чем утешить огорченного друга. Но в эту минуту он не хотел даже видеть его. Но встреча с ним неминуемо будет. Степан придет узнать, как кончилось у Петра объяснение с Марьюшкой. Что он ответит ему на это? «Ты – препятствие моему счастью. Если б не ты, ничто не мешало бы мне жениться на Марьюшке. Она вышла бы за меня и бедного. Мне не пришлось бы даже уезжать в чужие края. Ты – причина моего горя». «Да, так я ему и скажу», – решил Петр в своем горе. «Скажу ему, что по мне лучше б замерзнуть тогда на дороге, нежели быть обреченным на полное одиночество. Что же мне теперь делать? Как дождаться осени? Мне необходимо отсюда уехать. К чему мне оставаться теперь здесь?» Он вынул из кармана письмо барона и еще раз перечитал слова. «В конце августа приеду за тобой». Теперь был еще только июнь. «О, Господи, что же мне делать? И посоветоваться даже не с кем!» — в отчаянии думал Петр. Он судорожно сжимал в руке письмо инженера. Вдруг он почувствовал непреодолимое желание увидеть его. Ему казалось, что ему стало бы легче, если бы он склонил голову на грудь этого человека. Далее в письме говорилось: «И сказать тебе не могу, какое благодеяние ты мне оказал в ту минуту, когда я тонул в море страданий. Твое присутствие мне тогда напомнило, что у меня на свете остаешься еще ты и что я должен заботиться о тебе». «У меня на свете остаешься еще ты». Эти слова так глубоко тронули Петра, что он зарыдал. не были ли они, инженер и он, в одинаковом положении. У обоих нет и никогда не будет никого близкого сердцу. Оба они были совсем одиноки на этой земле. Если бы Петр знал, где находится теперь инженер, он охотнее всего поехал бы к нему. Он стал бы у него слугой и ухаживал бы за ним как сын, ничего не требуя от него, кроме пищи и одежды. Этим путем он избежал бы необходимости постоянно встречаться с Марьюшкой и Степаном. Но он бы никогда больше не слышал проповедей и свидетельств Степана об Иисусе Христе. Невыразимая тоска наполнила огорченное сердце Петра. «Господи, прости меня! Я возненавидел сегодня Степана!» Как стон слетели с его губ эти слова. «Но что поделаешь, если Степан всякого располагает к себе? Дорого пришлось ему, конечно, заплатить за свою любовь к нам. Он чуть не умер за то, что привлек нас к тебе», — уже спокойнее рассуждал Петр. «А не любит ли сам Степан Марьюшку?» Ему стало припоминаться многое такое, на что он прежде мало обращал внимания. «Почему Степану и не любить Марьюшки, как люблю ее я? Но будь он на моем месте, имел бы он такие же враждебные чувства, как я. О Боже, Отец мой, помоги мне в искушении!» Петр начал понемногу успокаиваться. Враждебные чувства отошли, уступив место молитвенному настроению. Молитва его была не связной, но она достигла небес и была услышана Отцом Небесным. «Что с тобой?» – испугалась Крачинская, когда Петр возвратился домой. «На тебе лица нет! Ты весь осунулся и какой-то бледный! Уж не ушибся ли ты вчера при рубке леса?» «Нет, не беспокойся, матушка! У меня только немного болит голова!» Крачинская заварила ему настойку из каких-то целебных трав, и для успокоения матери он ее выпил. Когда ему стало немного легче, он пошел на работу. «Послушай, Петруша, — сказал там ему один из плотников, — мне сегодня ночью не спалось, и я пошел побродить по огороду. Так я дошел до сада Храцких. Там на земле лежал кто-то. Плача и молясь, он все время повторял: «Не могу ее отдать, Господи, не могу!» Мне показалось, что это был голос Степана Храцкого». Пораженный этим рассказом, Петр перешел к другому концу балки. Затем, под предлогом, что у него притупился топор, убежал в избу. Итак, Степан действительно любит ее. И как ему не тяжело было, он не хотел расстроить моего счастья. И после этого я еще на него негодую. Ни один ты оказался таким великодушным и добрым другом. И я не хочу отставать от тебя, Степан». «Отчего так грустна сегодня Марьюшка?» — глядя на Марьюшку, думал Мишку. Он все хотел спросить ее об этом, но как-то не удавалось. Под вечер все опять пошли на работу, а Марьюшка осталась дома готовить ужин. Она все еще была печальна. Особенно ее удручало то, что она была причиной страданий Петра. «Но если Спаситель требует, чтобы мы любили всех людей, как Он возлюбил нас, — думала Марьюшка, — то не хочет ли Господь, чтобы я разделила счастье одинокого Петра? Господь поможет мне забыть Степана, если я попрошу его об этом. Я не могу видеть Петра таким печальным. Лучше страдать одной. Когда я его встречу, скажу ему, что передумала и согласна ждать его возвращения. Скажу еще, что Бог поможет мне разлюбить Степана». Стоя в дверном проеме мельницы, выходившем на шлюз, Марьюшка задумчиво глядела на воду. Тут ей вспомнилась одна словацкая народная песня, в которой супружеская жизнь сравнивалась с тяжелыми мельничными жерновами. Но жернова можно отодвинуть в сторону, а от замужества не уйдешь. «Это ужасно! Но если Бог возлагает этот крест, то и помогает его нести. Она перевела свой взгляд на залитую вечерней зарей мельницу. Там, прислонясь к воротам, кто-то стоял. «Степан!» – крикнула Марьюшка. Ее звонкий голос заглушил шум падающей воды. Марьюшка протянула к нему руки, как бы ища помощи и защиты. Когда же Степан, как будто гонимый какой-то непреодолимой силой, открыл ей свои объятия, Марьюшка упала прямо в них. «Степан!» – шептала она, сердцем угадывая, что он ее понимает. «Степан, я не могу выйти замуж за Петра! Неужели этот крест возлагает на меня Господь? Я чувствую, что он не под силу мне!» «Марьюшка!» – гладя ее волосы, успокаивал ее Степан. «Мы иногда думаем, что Бог требует от нас слишком многого. Но когда мы покоряемся Его воле, то все устраивается». Голос его дрожал. Опустив голову, Марьюшка закрыла глаза. Она старалась представить себе, сможет ли она когда-нибудь забыть этого человека. Все сильнее становилось в ней убеждение, что она никогда здесь, на земле, не сможет разлюбить его. До ее слуха долетали слова Степана. Он хвалил Петра, хотя голос ему и изменял. Когда, наконец, он спросил ее о причине отказа Петру, она, подняв голову, взглянула на него. Их взгляды встретились. Больше Степан ее ни о чем не спрашивал. Прижав ее к себе, он тихо заплакал. Они еще долго стояли около мельницы, освещенные лучами заходящего солнца. В кустах снова пел вчерашний соловей. Но несколько иным было теперь у Степана чувство по сравнению со вчерашним. Вчера он сам хотел взять себе спутницу. Сегодня он знал, что ее дал ему Господь. И он принимал ее, как драгоценный дар Божий. «Бог мне свидетель!» «Я хотел уступить ее тебе, Петр», – начал Степан, когда Петр пришел вечером к нему, чтобы поведать ему причину отказа Марьюшки. «Она дитя его, и Бог поступает со своей собственностью по своему изволению, давая ее тому, кому хочет, и он дал Марьюшку мне». От этих слов Степана неземной мир наполнил душу Петра, и ему от всего сердца захотелось подчиниться воле Божией. То, что навсегда могло разделить товарищей, теперь сблизило их еще теснее. Готовность каждого из них пожертвовать своим счастьем возбудила в них взаимное уважение. Долго еще не заживала эта рана у Петра, но в конце концов страдание укрепило его и даровало ему новые духовные силы. Глава 18. Барон Рейнер. Прошла неделя после описанных нами выше событий. Петр старался не думать о Марьюшке, и это ему, хотя с трудом, но удавалось, особенно если он весь день был занят работой. «Бог в помощь!» – услышал Петр однажды приветствие. Он был так погружен в свои мысли, что вздрогнул от неожиданности. Он оглянулся, и коса чуть не выпала у него из рук. «Господин инженер, брат Урсини, какая неожиданность!» Радостно и удивленно воскликнул Петр. «Да вот, тебе помогать пришли!» Улыбнулся инженер. «Но скажу сразу, косить я не умею. Я также не мастер в этом деле, иначе бы охотно докосил за тебя, Петр», признался Урсини. «Так что кончай скорее работу, а мы подождем тебя». Петр последовал их совету, и скоро весь луг был скошен. «Ну, теперь все готово. Пойдемте». «Это ваш луг?» – спросил барон Рейнер. «Нет, где нам иметь столько земли? Этот луг принадлежит Петровичкам. Сын поранил себе руку, а зять уже давно болен. Степан, Мишко и я решили помочь им скосить луг. Вчера они косили, а сегодня я скосил свою часть. Хорошо, что рано начал». «А кто это там на лугу?» – спросил Урсини, указывая на соседний луг. «Это Храцкий! Если бы Степан только знал, что вы здесь!» «Не зови его, Петр! Я пойду к нему сам! Итак, пока! До свидания!» Урсини торопливым шагом направился в сторону Храцких, оставив Петра и барона наедине. «Ну, как ты поживаешь, Петр?» – спросил барон, вопрошающе глядя на Петра. «Слава Богу! А вы, господин инженер, как себя чувствуете? Превозмогли ли вы с Божьей помощью свои страдания?» – заботливо спросил Петр, с участием вглядываясь в бледное лицо инженера. «Я стараюсь покориться воле Божией, Петр, и мне становится легче». «Да, это так. Если добровольно подчинишься воле Божией, тогда все становится возможным», — согласился Петр. «А как у тебя дело с пристройкой? Вероятно, уже кончил?» «Работа кончена, и даже крыша наведена. Сегодня ставим двери и оконные рамы». «Да ты как будто этому не радуешься», – заметил барон, уловив тень грусти на лице Петра. «Верно, вам что-то не удалось при постройке?» «Нет, все получилось прекрасно, но пристройка мне теперь не нужна». Петр грустно опустил голову. «Ты говорил с Марюшкой или с Блажко?» «Я говорил с Марюшкой. Ее сердце принадлежит Степану». «Степану? Неужели?» «Она сама мне это сказала», — ответил Петр и все рассказал барону. «Так едем же скорее отсюда, Петр», — горячо сказал тот. «Тебе ведь будет невыносимо тяжело смотреть на чужое счастье». «Да, но если Степан смог смириться с этим, то и я с Божьей помощью справлюсь». «Я не могу оставить матушке избу в незаконченном виде. Сначала нужно все привести в порядок. Кто знает, возвращусь ли я сюда. Во всяком случае, перед отъездом мне хочется доказать ей мою любовь и благодарность и сделать все уютно и хорошо. Я хочу оставить о себе теплое воспоминание в ее любящем сердце». «Ты уже говорил с ней об отъезде?» «Да». Сперва она плакала, но затем успокоилась, сказав: «Иди, сын мой, если эта новая жизнь составит твое счастье, я не удерживаю тебя. Только никогда меня не забывай. Но, господин инженер, меня печалит одно обстоятельство». «Что именно?» «Матушка призналась мне, что вы ей передали деньги от моего отца». «Ну так что же? Не заслужила разве она, чтобы тот позаботился о ней в ее преклонные годы?» «Действительно ли это деньги от моего отца? Не ваши ли они?» «Они были от твоего отца». «Итак, вы знаете его?» Опустив голову, задумчиво спросил Петр. «Господин инженер!» После некоторого молчания продолжал он. «Я поеду с вами в Германию. Но с одним условием. Обещайте мне, что мой отец не будет платить за меня. Матушке пусть он посылает деньги, если он человек богатый. Но я лично никогда ничего от него не приму». Лицо барона покрылось мертвенной бледностью. «Твой отец богат и в то же время беден. Он совершенно одинок на земле. Но почему ты готов принимать деньги от меня, а не от него?» «Вы – дело совсем другое. Вы – человек почтенный и делаете мне добро во имя Христова. Бог воздаст вам за это. Кроме того, я уже успел горячо полюбить вас за это время. Мой отец же – человек, не заслуживающий уважения. Большего зла, чем он мне причинил, сделать трудно. Не могу я ничего принять от него. Кусок хлеба, протянутый мне рукой моего отца, не пошел бы мне в горло». Инженер побледнел еще больше. Бледность проступила даже сквозь золотистый его загар. В его душе происходила жестокая борьба, Наконец он принял бесповоротное решение. «В таком случае я не могу взять тебя с собой, Петр!» Твердо проговорил он, опускаясь на траву под деревом. «Почему?» – испуганно спросил Петр. Его испугала не мысль остаться в Дубравке, а убитое выражение на лице барона. «Почему?» – переспросил барон. «Потому что тебе пришлось бы обедать с ним за одним столом. Если ты его так презираешь, это было бы невыносимо не только для тебя, но и для него тоже. Однако как может твой отец верить в безграничное милосердие Божие, если ты не можешь его простить? Он осужден и потерян навечно». Эти слова поразили Петра. Инженер молча отошел в сторону, закрыв лицо руками. Петру стало невыносимо жаль его. Ради него Петр был готов даже простить своего отца, но обедать с ним за одним столом? Нет, этого он не может. «Но почему же это так расстраивает вас, барон?» – спросил Петр. «Представьте себя на моем месте, и вы меня поймете». Барон ничего не отвечал. Его лицо было мертвенно-бледным, как на похоронах. Сердце Петра болезненно сжалось при виде его. Барон вынул из кармана какой-то предмет. «Если ты не можешь простить своего отца...» Голос говорившего сильно дрожал. «Прости, по крайней мере, свою мать. Я привез тебе ее фото. Неужели и на это ты ответишь отказом?» Не то со страхом, не то с жадностью Петр схватил фото и впился в него глазами. На фотографии была красивая 16-летняя девушка. Глаза на этом прелестном лице сияли радостью. Рот, казалось, создан для пения. Голову украшал цветочный венок. «Это моя мать?» – с удивлением спросил Петр, не в силах оторвать глаз от фотографии. «Какая же она была красивая! И как добра она должна была быть!» «Да, у нее было редкое сердце. Какое, однако, счастье, что она не знает, как на нее негодует сын, стоивший ей стольких слез. Неужели, Петр, ты не можешь простить, по крайней мере, ее? Она была так молода. Когда ты родился, ей было всего 17 лет». «А сколько лет было моему отцу?» – спросил Петр. «Ему было 21». «Так молод? И он ее бросил? Матушка говорила мне, что она умерла, когда мне было 4 года». «Она умерла до свадьбы». «Но женился бы на ней мой отец?» – недоверчиво спросил Петр, грустно глядя на фотографию. «Непременно. Но отчего же они не сделали этого раньше?» «Потому что у твоего отца еще не было прочного положения в свете, благодаря которому он мог бы хорошо устроить ее жизнь. Да и ее отец не давал согласия на это замужество». «Нет ли у вас фотографии моего отца?» Немного колеблясь, барон достал из кармана и подал Петру другое фото. На фотографии Петр увидел молодого человека лет 20 с красивым умным лицом. Почти с суеверным страхом глядел Петр на фотографию. Чем дольше он смотрел, тем сильнее непонятные чувства одолевали его. Он невольно перенес свой взгляд с фотографии на барона, который стоял, прислонившись к стволу дерева. Немного помолчав, Петр спросил: «Вы мне подарите эти фотографии?» «Возьми себе фотографию матери. Другая тебе ведь не нужна», – печально произнес инженер. «Если ты не можешь видеть его живого, зачем тебе его давнишнее фото? Твоя мать и на смертном одре была такая же, как на этой фотографии. Но отец твой очень изменился и постарел». «Оставьте мне все-таки и фотографию моего отца, господин инженер, хотя бы на время, пока вы здесь». Барон пожал плечами. Они молча пошли в сторону дома. У Петра было очень тяжело на душе, из-за того, что он столь глубоко огорчил инженера. Огорчая того, кто так искренне желает мне добра, исполняю ли я заповеди Иисуса Христа? Доволен ли Иисус мною? – размышлял Петр. Бог заповедал нам любить и прощать. Родители мои, несомненно, согрешили. Грех их велик, и мне приходится всю жизнь нести в себе его последствия. Но они были еще молоды, а искушений так много. Да и знали ли они Иисуса и принадлежали ли ему? Конечно, нет, иначе они исполняли бы его заповеди. Если они были воспитаны, как те господа, о которых рассказывал Степан, конечно, они не отдавали себе отчета, как ужасен их грех перед Богом. Тут Петр вспомнил и свою собственную жизнь. Какой греховной она была! В своем легкомыслии он был так близок к падению. Его удержало тогда только одно желание – не быть в этом отношении похожим на своего отца. Петр не видел, с каким мучительным напряжением и страхом все это время барон следил за его выражением лица. По нему легко можно было прочесть его мысли. «Дорогой барон», – с мольбой сказал Петр, – «я уверен, что вы все знаете. Расскажите мне все, чтобы я, по крайней мере, знал, как это случилось. Тогда, пожалуй, мне будет легче смириться». «Не так-то легко все это тебе рассказать. Да мы уже и пришли. Ты ведь еще не завтракал? Да и я сразу попрошу молока у твоей матушки. Подкрепившись, мы прогуляемся, и я тебе тогда все расскажу», — вздохнув, ответил инженер. Старушка Крачинская очень обрадовалась нежданному гостю. Она радушно угощала его, чем только могла. С сочувствием она расспросила барона о болезни его покойной жены. Ей было тяжело видеть такого доброго и милого барина столь одиноким.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Сегодня, дорогие друзья, мы будем рассуждать с вами о взаимоотношениях между пришествием Христа на эту землю и событиях во всемирной истории. А почему Иисус Христос появился не так давно? Ведь мир-то был создан уже давно, то есть намного раньше. Вполне логичный вопрос, который действительно появится, если размышлять о всемирной истории и пришествии Христа на землю. Как сопоставляются эти события? С другой стороны, мы можем и спросить, почему фрукты срывают с деревьев не сразу по их появлению, а ждут до осени? Ответ простой. Они должны созреть. Мир должен был созреть. Созреть к пришествию своего Спасителя. И если мы обратим внимание на происшедшие тогда события, так оно и было. В Библии записано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Это из послания к Галатам, 4 главе сказано. «Бог послал Сына, когда пришла полнота времени». Если мы вникнем в историю мира, где-то около 300 лет до рождения Христа, или, как еще говорят, до новой эры, то нам представится довольно-таки разноцветная смесь культур Востока и Запада. Смесь этих культур раньше не существовала. Все началось с 334 года до новой эры, когда Александр Македонский начал свои военные походы и покорил, как говорят, тогдашний Восток и Запад. Но этого мало. Он хотел их не только завоевать. План Александра Великого был, чтобы и в культурном отношении сплавить и соединить Восток и Запад в один народ. 30 тысяч персов он постоянно муштровал по греко-македонским военным правилам. В качестве всемирного языка он ввел греческий язык. Почти повсюду на Древнем Востоке сооружались греческие театры, школы, спортивные стадионы, а вместе с ними все более проникал на Древний Восток греческий дух и греческий образ мышления. Так возникла культурная связь между Востоком и Западом, так называемый эллинизм от Эллады.

Позже, когда Александр уже умер, особенно во втором веке до Христа, римляне вступили в наследие его. И своеобразным оказалось, что они стали продолжать эллинизацию мира. Так римское царство превратилось в сравнительно единый собирательный сосуд эллинистических культур. Он простирался от восхода солнца и до заката его, от вод Нила и до берегов Тина на границах Шотландии, от Гибралтарского пролива и до высокогорного Ирана. И все же, хотя римляне оказались господами мира в военном и государственном отношениях, в культурном, однако, отношении их преодолели гораздо превзошедшие их духовные и философские греки. Так образовался окружающий мир первого христианства, то есть так называемая полнота времени, о которой мы прочитали из послания Галатам.

Эта полнота времени отличается следующими шестью основными чертами. Во-первых, централизация мира. Потом, культурное единство мира. Мировая торговля, мировые связи. Мир в мире. Безнравственность мира. И религиозная смесь в мире. В этой программе, дорогие друзья, мы вкратце обратим внимание на эти отличительные черты того времени. И нам станет более понятно, почему Иисус Христос пришел именно тогда, не раньше и не позже.

Мы продолжаем, дорогие друзья. Обратим внимание на первую отличительную черту того времени, то есть в которое пришел Христос. Централизация мира. Римляне не знали ничего более высокого, чем государство. Идеалом их мужественности являлась преданность ему. Быть служителем так называемого «вечного Рима» – это высшая цель их честолюбия. Отсюда и превращение человека в гражданина. Эта идея государства воплощена была в своей вершине в Кесаре. От Кесаря в Риме исходили все повеления. Одна воля управляла всем миром среди земноморья. Все было централизовано. Будущие миссионеры, апостолы, имели свободу перемещения в одном государстве. Сегодня им пришлось бы преодолевать много границ и пережить всякую расовую неприязнь. Мышление людей о едином Кесаре было подготовлено к евангельской вести, проповедующую единого Господа над всеми господами.

Затем идет вторая отличительная черта, так называемой полноты времени. Культурное единство тогдашнего мира. Никогда в истории, ни прежде него, ни после него, не было такого царства, которое, так как римское, объединяло бы в себе все культурные народы своего времени. Римское царство оказалось могучим слиянием культур. Оно превратилось в величественный процесс уравнивания и сплавления, который осуществлялся благодаря эллинизации и романизации Востока и благодаря насаждению культуры Востока и Запада. По существу, эллинизм Римского царства оказался слиянием трех главных течений – греческой культуры с ее искусством, наукой и философией, римской культуры с ее воинской, государственной и юридической сущностью и культурой Востока с его религиями и тайными культами. Таким образом, мир подготавливался для универсализма, для универсальной вести спасения через единого Христа. Огромнейшим значением обладало единство всемирного языка. Несмотря на продолжающееся существование народных языков и диалектов, все-таки греческий язык понимали во всем мире. Так что этот язык можно было даже назвать в известном смысле всеобщим. Таким образом, отпала для появляющихся христианской миссии главная трудность – изучение языка. В то время был написан и Новый Завет на всем тогда понятном греческом языке.

Далее. Обратим внимание на третью отличительную черту того времени. Это были мировые связи и мировая торговля. Например, между Александрией, то есть Северный Египет, и Малой Азией существовала тогда уже ежедневная корабельная связь. И связи на суше тоже обладали большим значением. Даже самые отдаленные и одинокие страны были открыты благодаря проложенным дорогам и мостам. Уже тогда по всему царству простиралась значительная сеть хорошо проложенных дорог, которые находились под охраной и защитой расположенных вдоль них крепостей. Все дороги ведут в Рим. Оттуда произошла эта пословица. Что тоже очень важно было в то время, по всему римскому государству были рассеяны евреи. Благодаря находящимся в рассеянии иудеям, Израиль становился известным в мире народом, и религия его противостояла язычеству. Многих из язычников привлекла простая, возвышенная вера в единого Бога. Через это христианам и легче было объяснить тогдашнему миру о любви этого Бога, который отдал Сына Своего Иисуса ради их спасения.

Четвертая отличительная черта того времени, в которое пришел Христос, была мир в мире. С тех пор, как римляне оказались господами всего цивилизованного мира, умолкли междоусобные распри всяких народов. Водворился весьма прославленный так называемый «римский мир». Если эпоха Августа и не была совсем свободной от войн, то все же, наконец, можно было после 200-летнего непрерывного периода войн закрыть воздвигнутый в Риме храм Янусу, богу войны. Это произошло в 29 году до рождения Христа. Военное положение тоже сильно бы повлияло на распространение Евангелия. Все, кто пережил войну или военное положение, знают, что это.

Далее, пятая отличительная черта той полноты времени – развращенность мира. В нравственном отношении во всем этом культурном мире уже содержался зародыш смерти. Потоки золота, которые потекли в столицу мира, особенно после победы над Ганнибалом в 202 году, содействовали такой роскоши, что грязь и низость вскоре самым наглым образом подняли свои головы. Более всего опорочили и осквернили себя аристократия и пролетариат. Делом обычного порядка являлось мотовство и расточительность, подкупы и отравление, подлость и безнравственность, разврат и всякого рода излишества, особенно в середине первого века. Точно так же опустились и самые низкие слои населения. Безработный пролетариат нравственно совершенно погибал в этих эллинистических больших городах. Хлеба и зрелищ – таково было требование его, которое он предъявлял правителям, этот бедный народ. Этим людям нужно было как можно скорее спасительное Евангелие, дарующее смысл бытия и внутренний мир их сердцам.

И, наконец, последняя, решающая, главная черта эпохи Римской империи. Из Египта, Персии, Вавилона и Малой Азии проникали восточные религиозные общества, осуществляя своего рода миссионерскую деятельность и образуя тайные религиозные общества, так называемые общества мистерии. Редко в какой период истории человечества было столь религиозным, как с наступлением полноты времени. Люди с различными верованиями, объединенные в одно великое государство, спрашивали, кто же прав? Чей Бог? Чья вера? Со временем общая масса склонялась к тому, что должен быть какой-то один Бог во главе всех верований. Так над всей совокупностью язычества эпохи римских императоров начала парить вера в единого Бога, пусть еще неведомого, но это был уже большой шаг навстречу тому Богу, который принесли вестники Евангелия. Кроме всего, среди народов проявилась тоска по искуплению. Что привело их к этому? Прежде всего, это было покорение Римом мира Средиземноморья, расточение приобретенных сокровищ народом-победителей, несправедливость и угнетение в провинциях, материализм и развращенность в самых высоких и в самых низких слоях общества. Мировая торговля и обширные связи, которые в итоге, естественно, должны были вызвать реакцию против всей этой внешней мишуры, пробуждая чувство разочарования и пустоты в сердцах. По крайней мере, тех, которые еще не совсем отупели для всего благородного и истинного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Сегодня у нас последняя передача по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, что все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали.

Наша последняя тема по книге Макса Лукада «Ян не центр вселенной» называется «Восходящий образ мыслей». Рекламные агентства существуют не для того, чтобы делать имя самим себе. Они делают его другим. Нам есть чему учиться у рекламщиков. Они делают для своих клиентов то, что мы должны делать для Христа. Быть зеркалами, отражающими Его славу. Мы рекламное агентство небес. Мы рекламируем Его своей собственной успешной жизнью. Даже твое богатство призвано возвещать Божью славу. Откуда приходит успех? От Бога. Он дает тебе силу приобретать богатство. А зачем дает? Ради собственной репутации, дабы исполнить завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим. Бог благословил Израиль, чтобы продемонстрировать свою верность. Когда чужаки видели, какие плоды растут в земле обетованной, Бог хотел, чтобы они думали не о земледельцах и их произрастивших, а о том, кто произрастил самих земледельцев. Их успех был рекламой Бога. С тех пор мало что изменилось. Бог хочет, чтобы ты выделялся из толпы ради себя самого. Можешь быть уверен, в какой-то сфере Он может сделать тебя особенным. Вот это принцип. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Должны ли мы довольствоваться меньшим? Наградой за благочестивую жизнь часто бывает материальное благополучие. Поговори на эту тему с Наватом, Илой и Замврием, или возьми интервью с Ахавом, Ахазией и Иеровоамом. Попроси их порассуждать на тему успеха. «Я бы попробовал, думаешь ты, если бы знал, кто они такие?» Это израильские цари. Они взошли на трон, но что-то не позволило им там остаться. Царь Нават делал неугодное перед очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиль в грех. Третья книга Царств, 15 глава. «Трон тебе, может, и не предоставят». Но, возможно, предложат место в каком-нибудь офисе, новый контракт, дадут стипендию, гарант, повышение зарплаты. Царством ты командовать не будешь, но под твоим началом могут оказаться дома, люди, студенты, деньги или другие материальные ценности. То есть так или иначе ты будешь преуспевать, и тогда придет искушение забыть, кто тебе помог. Успех часто лишает нас памяти. Царь, взошедший на трон, порой перестает узнавать своих бывших товарищей.

0: твою улыбку, смех твой и глаза.
1: Так случилось с блохой. Старая басня повествует нам о слоне, загородившем своей тушей подвесный деревянный мостик над ущельем. Под тяжестью животного ветхая конструкция скрипела и трещала. Когда же слон все-таки перебрался на другую сторону, блоха, устроившаяся в слоновом ухе, заявила: «Как мы с тобой потрепали этот мостик!» Блоха ничего не делала. Все сделал слон. Воистину, блошинное заявление. Но не поступаем ли мы порой так же? Тот, кто молил Бога о помощи 10 лет назад, будучи студентом-медиком, сегодня слишком занят, чтобы прийти на служение. А эта семья когда-то едва сводила концы с концами и была вынуждена верить Богу даже свой хлеб насущный. Сейчас у них несколько машин в гараже и туго набитый бумажник. Но о Боге они уже давно не вспоминают. В первые годы существования нашей церкви ее члены часами пребывали в молитве. Сегодня церковь выросла, с посещаемостью проблем нет, с финансами тоже. Так зачем молиться? Успех порождает амнезию, хотя и не должен. Бог готов предложить для восстановления памяти духовный женьшень. Правило применения очень простое – знать цель преуспевания. Почему Бог благословил тебя? Чтобы ты прославил Его. Дэвид Робинсон прекрасно понимает этот принцип. Лучшего примера человека, которому Бог сделал много хорошего, просто не найти. В течение 14 сезонов этот игрок Сан-Антонио Спарс был, пожалуй, самой знаменитой фигурой. Несколько чемпионских званий, 3 олимпийских золота, но внимание публики привлекал его характер. Вот что напечатала газета на следующий день после одной из его побед. Робинсон словно хочет показать, что для эффективной игры ему не нужно размениваться на дешевые грязные трюки. Он не считает нужным покрывать свое тело татуировками. У него нет внебрачных детей по всем городам, где он играет. Робинсон не чувствует необходимости привлекать к себе внимание. Он не устраивает ритуальных танцев на поле после удачной игры, не заигрывает с толпой, не пытается дать всем понять: «Смотрите же на меня, я особенный». Так вот, вчера победили хорошие парни. Победил Робинсон. Победила благопристойность. Мы все победили. Через несколько минут после того, как Дэвид Робинсон получил свой кубок, у него взяли интервью репортера одной общенациональной телекомпании. «Люди в Сан-Антонио уже знают, что я скажу», — сообщил он журналистам. «Мы и вправду знали, потому что уже много раз слышали эти слова и видели, как он живет в соответствии с ними. Вся слава да будет Богу!» — крикнул баскетболист. 3000 лет назад другой Давид уже провозглашал ту же истину. «И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все». Первая книга Паралипоменон, 29 глава. «Ибо они не мечом своим приобретали землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Псалом 43. «Погибели предшествует гордость, и падению — надменность». Книга Притчей, 16 глава. Для чего Бог дал тебе успех на выбранном поприще? Чтобы комфортно жить? Чтобы выйти на пенсию? Чтобы можно было уважать самого себя? Нет. Все это может прилагаться в качестве премии, но не в этом причина. Все это для Господа. Ты не сам сделал себя преуспевающим. В центре наших достижений опять Бог, Его настоящая и будущая слава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Восходящий образ мыслей». Вам нравятся еврейские писатели? Автор вопроса сидел в кресле самолета через проход. Мое место было у иллюминатора, а значит, я мог видеть взлетную полосу. Команда техников возилась под крылом железной птицы. Они работали, а я читал Библию, и в этот момент услышал вопрос раввина. «Вам нравятся еврейские авторы?» По блеску в глазах я понял, что он был доволен собственной формулировкой. Даже борода, закрывавшая шею, не смогла скрыть улыбки. Я заметил его еще раньше, перед посадкой, кисточки, торчащие из-под одежды, пришпиленная к волосам кипа. Подумал, что, скорее всего, довольно неразговорчивый, набожный тип. Набожный? Да. Но неразговорчивый? Поболтать он любил. Особенно о Торе. Я оказался на уроке. В религиозных церемониях и в законах Моисея скрыты образы Бога, объяснил он. Кто же может принести жертву и не рыдать о Божьей благодати? Кто, читая о слугах, выкупающих своих родственников, не задумается о Боге, искупающем нас? А кто, читая третью заповедь, не вспомнит о нашем предназначении жить для Божьей славы? Я отпросился на перемену, открыл книгу «Исход», 20 главу, и прочитал третью заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Моя озадаченная физиономия требовала объяснений. Не думайте о языке, думайте об образе. Думайте об образе жизни, продолжил он свою лекцию. Эта заповедь как бы призывает нас вознести имя Бога, его доброе имя, до недостижимых высот. Мы существуем лишь для того, чтобы воздавать славу его имени. Я могу показать это наглядно. Техники закончили возиться под крылом, самолет разогнался и уже набирал высоту. И не на шутку разогнался мой раввин. Он живо описал мне какой-то нью-йоркский небоскреб. В том здании все работают на главу совета директоров, чей кабинет находится на верхнем этаже. Большинство клерков его даже никогда не видели, но все знают его дочь. Она тоже работает в этом здании и использует семейное положение в личных целях. Однажды она подходит к Берту, охраннику, и говорит: «Что-то я проголодалась, Берт. Сбегай-ка вниз, купи мне хот-дог». Просьба ставит Берта в затруднительное положение. Он на посту. Уйти – значит оставить здание без охраны. Но дочь босса настаивает: «Ну, давай же, Берт, поторапливайся». Какой у парня выбор? Решив отправиться за хот-догом, он, конечно, вслух ничего не скажет, но подумает: «Если дочь такая крутая, то уж про отца что подумать?» Но это лишь начало. Жуя свою сосиску, дочь босса натыкается на секретаршу с кучей бумаг в руках. «Куда вы все это тащите?» «Я должна их разложить по папкам для дневного совещания». «Забудьте о совещании, пойдите-ка лучше в мой кабинет и пропылесосьте ковер». «Но мне сказали, а я говорю другое». У девушки нет выбора, в конце концов, это же дочь начальника. Хотя она и не сомневается в правильности такого распоряжения руководства. Дальше дочка продолжает в том же духе. Чего-то требует, перекраивает расписание, но ни разу не упоминает имя папочки. Она никогда не начинает свои речи со слов «отец сказал, что...» В этом нет нужды. Она ведь дочь своего отца. А разве дети не могут говорить от имени родителей? Поэтому Берт оставляет свой пост. Секретарша не выполняет поставленную перед ней задачу. Один за другим сотрудники начинают сомневаться во вменяемости человека, сидящего на самом верху. «Знает ли он, что здесь происходит?» – удивляются они. В этом месте раввин сделал паузу. Мы оба почувствовали, как самолет начал снижение. Время до окончания полета оставалось немного, но я уловил его мысль. Дочка бесчестит имя отца. Не грубыми речами, а своим поведением. Еще немного, и весь небоскреб начнет сомневаться в способности директора управлять компанией. Но, оказывается, мой собеседник еще не закончил. Он разгладил бородку и вздернул брови. «А если бы дочка вела себя иначе?» — заявил он и продолжил историю. «Вместо того, чтобы требовать хот-дог от Берта, она могла бы сама принести ему хот-дог. Я думала сегодня о вас. Вы так рано приходите, у вас хоть есть время перекусить?» И вручает ему подарок. По дороге к лифту она сталкивается с девушкой, несущей кипу бумаг. «Ой, простите, может вам помочь?» — предлагает дочка. Секретарша улыбается, и вот они уже вдвоем тащат стопки документов к залу заседаний. Итак, постепенно дочь босса завоевывает расположение людей. Интересуется их семьями, предлагает попить вместе кофе. Новички чувствуют себя желанными, а старожилы по достоинству оцененными. Благодаря ее заботе и доброте целая корпорация становится счастливее. Она даже не упоминает имени отца. Никогда не говорит «мой отец считает, что в этом нет нужды». Она ведь его дочь. Разве она не может сама говорить от его имени? Выражать желание его сердца. Когда она говорит, само собой разумеется, что говорит он. А раз подчиненные высоко ценят ее, то они, соответственно, относятся и к ее отцу. Они его не видели, никогда не встречали. Но они знают его дочь, а значит, знают его сердце. Полет подходил к концу, так же, как и мой урок Тары. Спасибо Равину. Третья заповедь зазвучала для меня по-новому. Другой Равин, апостол Павел, наверняка оценил бы услышанное мною. Он писал: «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». У посланника одна цель – представлять интересы своего отцаря. Он продвигает его мнение, защищает его репутацию, исполняет его волю. Вы позволите мне завершить эту книгу молитвой о том, чтобы мы вели себя так же. Пусть Бог избавит нас от эгоистичного мышления. Пусть нашим самым великим желанием будет увидеть, как кто-то другой начинает думать лучше о нашем царе. Ведь не я центр вселенной. А знаете, как заканчивается эта история про дочку? Равин напросился вместе со мной в такси. Очевидно, он был в тот день в ударе. Нет, как? Дочка села в лифт и поехала на верхний этаж к отцу. Он ждал ее у дверей своего кабинета. Он уже знал обо всех ее добрых делах и о том, что люди в компании теперь думают о нем еще лучше, чем о ней. Он произнес лишь несколько слов. Мой собеседник сделал паузу и довольно ухмыльнулся. «Что же он сказал?» — не вытерпел я. И уж никак не ожидал, что ортодоксальный Равин процитирует мне слова Христа. «Хорошо, добрый и верный раб. Да хранит вас Господь, пока вы не услышите эти слова от Него».

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Сегодня, дорогие друзья, мы будем рассуждать с вами о взаимоотношениях между пришествием Христа на эту землю и событиях во всемирной истории. А почему Иисус Христос появился не так давно? Ведь мир-то был создан уже давно, то есть намного раньше. Вполне логичный вопрос, который действительно появится, если размышлять о всемирной истории и пришествии Христа на землю. Как сопоставляются эти события? С другой стороны, мы можем и спросить, почему фрукты срывают с деревьев не сразу по их появлению, а ждут до осени? Ответ простой. Они должны созреть. Мир должен был созреть. Созреть к пришествию своего Спасителя. И если мы обратим внимание на происшедшие тогда события, так оно и было. В Библии записано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Это из послания к Галатам, 4 главе сказано. «Бог послал Сына, когда пришла полнота времени». Если мы вникнем в историю мира, где-то около 300 лет до рождения Христа, или, как еще говорят, до новой эры, то нам представится довольно-таки разноцветная смесь культур Востока и Запада. Смесь этих культур раньше не существовала. Все началось с 334 года до новой эры, когда Александр Македонский начал свои военные походы и покорил, как говорят, тогдашний Восток и Запад. Но этого мало. Он хотел их не только завоевать. План Александра Великого был, чтобы и в культурном отношении сплавить и соединить Восток и Запад в один народ. 30 тысяч персов он постоянно муштровал по греко-македонским военным правилам. В качестве всемирного языка он ввел греческий язык. Почти повсюду на Древнем Востоке сооружались греческие театры, школы, спортивные стадионы, а вместе с ними все более проникал на Древний Восток греческий дух и греческий образ мышления. Так возникла культурная связь между Востоком и Западом, так называемый эллинизм от Эллады.

Позже, когда Александр уже умер, особенно во втором веке до Христа, римляне вступили в наследие его. И своеобразным оказалось, что они стали продолжать эллинизацию мира. Так Римское царство превратилось в сравнительно единый собирательный сосуд эллинистических культур. Он простирался от восхода солнца и до заката его, от вод Нила и до берегов Тина на границах Шотландии, от Гибралтарского пролива и до высокогорного Ирана. И все же, хотя римляне оказались господами мира в военном и государственном отношениях, в культурном, однако, отношении их преодолели гораздо превзошедшие их духовные и философские греки. Так образовался окружающий мир первого христианства, то есть так называемая полнота времени, о которой мы прочитали из послания к Галатам.

Эта полнота времени отличается следующими шестью основными чертами. Во-первых, централизация мира. Потом, культурное единство мира. Мировая торговля, мировые связи. Мир в мире. Безнравственность мира. И религиозная смесь в мире. В этой программе, дорогие друзья, мы вкратце обратим внимание на эти отличительные черты того времени. И нам станет более понятно, почему Иисус Христос пришел именно тогда, не раньше и не позже.

Мы продолжаем, дорогие друзья. Обратим внимание на первую отличительную черту того времени, то есть в которое пришел Христос. Централизация мира. Римляне не знали ничего более высокого, чем государство. Идеалом их мужественности являлась преданность ему. Быть служителем так называемого «вечного Рима» – это высшая цель их честолюбия. Отсюда и превращение человека в гражданина. Эта идея государства воплощена была в своей вершине в Кесаре. От Кесаря в Риме исходили все повеления. Одна воля управляла всем миром среди земноморья. Все было централизовано. Будущие миссионеры, апостолы, имели свободу перемещения в одном государстве. Сегодня им пришлось бы преодолевать много границ и пережить всякую расовую неприязнь. Мышление людей о едином кесаре было подготовлено к евангельской вести, проповедующую единого Господа над всеми господами.

Затем идет вторая отличительная черта, так называемой полноты времени. Культурное единство тогдашнего мира. Никогда в истории, ни прежде него, ни после него, не было такого царства, которое, так как римское, объединяло бы в себе все культурные народы своего времени. Римское царство оказалось могучим слиянием культур. Оно превратилось в величественный процесс уравнивания и сплавления, который осуществлялся благодаря эллинизации и романизации Востока и благодаря насаждению культуры Востока и Запада. По существу, эллинизм Римского царства оказался слиянием трех главных течений – греческой культуры с ее искусством, наукой и философией, римской культуры с ее воинской, государственной и юридической сущностью и культурой Востока с его религиями и тайными культами. Таким образом, мир подготавливался для универсализма, для универсальной вести спасения через единого Христа. Огромнейшим значением обладало единство всемирного языка. Несмотря на продолжающееся существование народных языков и диалектов, все-таки греческий язык понимали во всем мире. Так что этот язык можно было даже назвать в известном смысле всеобщим. Таким образом, отпала для появляющихся христианской миссии главная трудность – изучение языка. В то время был написан и Новый Завет на всем тогда понятном греческом языке.

Далее. Обратим внимание на третью отличительную черту того времени. Это были мировые связи и мировая торговля. Например, между Александрией, то есть Северный Египет, и Малой Азией существовала тогда уже ежедневная корабельная связь. И связи на суше тоже обладали большим значением. Даже самые отдаленные и одинокие страны были открыты благодаря проложенным дорогам и мостам. Уже тогда по всему царству простиралась значительная сеть хорошо проложенных дорог, которые находились под охраной и защитой расположенных вдоль них крепостей. Все дороги ведут в Рим. Оттуда произошла эта пословица. Что тоже очень важно было в то время, по всему римскому государству были рассеяны евреи. Благодаря находящимся в рассеянии иудеям, Израиль становился известным в мире народом, и религия его противостояла язычеству. Многих из язычников привлекла простая, возвышенная вера в единого Бога. Через это христианам и легче было объяснить тогдашнему миру о любви этого Бога, который отдал Сына Своего Иисуса ради их спасения.

Четвертая отличительная черта того времени, в которое пришел Христос, была мир в мире. С тех пор, как римляне оказались господами всего цивилизованного мира, умолкли междоусобные распри всяких народов. Водворился весьма прославленный так называемый «римский мир». Если эпоха Августа и не была совсем свободной от войн, то все же, наконец, можно было после 200-летнего непрерывного периода войн закрыть воздвигнутый в Риме храм Янусу, богу войны. Это произошло в 29 году до рождения Христа. Военное положение тоже сильно бы повлияло на распространение Евангелия. Все, кто пережил войну или военное положение, знают, что это такое. И в этом отношении полнота времени имела свое предведение.

Далее, пятая отличительная черта той полноты времени – развращенность мира. В нравственном отношении во всем этом культурном мире уже содержался зародыш смерти. Потоки золота, которые потекли в столицу мира, особенно после победы над Ганнибалом в 202 году, содействовали такой роскоши, что грязь и низ

близость, вскоре самым наглым образом подняли свои головы. Более всего опорочили и осквернили себя аристократия и пролетариат. Делом обычного порядка являлось мотовство и расточительность, подкупы и отравление, подлость и безнравственность, разврат и всякого рода излишества, особенно в середине первого века. Точно так же опустились и самые низкие слои населения. Безработный пролетариат нравственно совершенно погибал в этих эллинистических больших городах. Хлеба и зрелищ – таково было требование его, которое он предъявлял правителям, этот бедный народ. Этим людям нужно было как можно скорее спасительное Евангелие, дарующее смысл бытия и внутренний мир их сердцам.

И, наконец, последняя, решающая, главная черта эпохи Римской империи. Из Египта, Персии, Вавилона и Малой Азии проникали восточные религиозные общества, осуществляя своего рода миссионерскую деятельность и образуя тайные религиозные общества, так называемые общества мистерии. Редко в какой период истории человечества было столь религиозным, как с наступлением полноты времени. Люди с различными верованиями, объединенные в одно великое государство, спрашивали, кто же прав? Чей Бог? Чья вера? Со временем общая масса склонялась к тому, что должен быть какой-то один Бог во главе всех верований. Так над всей совокупностью язычества эпохи римских императоров начала парить вера в единого Бога, пусть еще неведомого, но это был уже большой шаг навстречу тому Богу, который принесли вестники Евангелия. Кроме всего, среди народов проявилась тоска по искуплению. Что привело их к этому? Прежде всего, это было покорение Римом мира Средиземноморья, расточение приобретенных сокровищ народом победителей, несправедливость и угнетение в провинциях, материализм и развращенность в самых высоких и в самых низких слоях общества. Мировая торговля и обширные связи, которые в итоге, естественно, должны были вызвать реакцию против всей этой внешней мишуры, пробуждая чувство разочарования и пустоты в сердцах. По крайней мере, тех, которые еще не совсем отупели для всего благородного и истинного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Сегодня у нас последняя передача по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, что все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали.

Наша последняя тема по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной» называется «Восходящий образ мыслей». Рекламные агентства существуют не для того, чтобы делать имя самим себе. Они делают его другим. Нам есть чему учиться у рекламщиков. Они делают для своих клиентов то, что мы должны делать для Христа. Быть зеркалами, отражающими Его славу. Мы рекламное агентство небес. Мы рекламируем Его своей собственной успешной жизнью. Даже твое богатство призвано возвещать Божью славу. Откуда приходит успех? От Бога. Он дает тебе силу приобретать богатство. А зачем дает? Ради собственной репутации, дабы исполнить завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим. Бог благословил Израиль, чтобы продемонстрировать свою верность. Когда чужаки видели, какие плоды растут в земле обетованной, Бог хотел, чтобы они думали не о земледельцах и их произрастивших, а о том, кто произрастил самих земледельцев. Их успех был рекламой Бога. С тех пор мало что изменилось. Бог хочет, чтобы ты выделялся из толпы ради себя самого. Можешь быть уверен, в какой-то сфере Он может сделать тебя особенным. Вот это принцип. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Должны ли мы довольствоваться меньшим? Наградой за благочестивую жизнь часто бывает материальное благополучие. Поговори на эту тему с Наватом, Илой и Замврием, или возьми интервью с Ахабом, Ахазией и Иеровоамом. Попроси их порассуждать на тему успеха. «Я бы попробовал, думаешь ты, если бы знал, кто они такие». Это израильские цари. Они взошли на трон, но что-то не позволило им там остаться. Царь Нават делал неугодное перед очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиль в грех. Третья книга Царств, 15 глава. Трон тебе, может, и не предоставят, но, возможно, предложат место в каком-нибудь офисе, новый контракт, дадут стипендию, гарант, повышение зарплаты. Царством ты командовать не будешь, но под твоим началом могут оказаться дома, люди, студенты, деньги или другие материальные ценности. То есть так или иначе ты будешь преуспевать, и тогда придет искушение забыть, кто тебе помог. Успех часто лишает нас памяти. Царь, взошедший на трон, порой перестает узнавать своих бывших товарищей.

0: твою улыбку, смех твой и глаза.
1: Так случилось с блохой. Старая басня повествует нам о слоне, загородившем своей тушей подвесный деревянный мостик над ущельем. Под тяжестью животного ветхая конструкция скрипела и трещала. Когда же слон все-таки перебрался на другую сторону, блоха, устроившаяся в слоновом ухе, заявила: «Как мы с тобой потрепали этот мостик!» Блоха ничего не делала. Все сделал слон. Воистину, блошинное заявление. Но не поступаем ли мы порой так же? Тот, кто молил Бога о помощи 10 лет назад, будучи студентом-медиком, сегодня слишком занят, чтобы прийти на служение. А эта семья когда-то едва сводила концы с концами и была вынуждена верить Богу даже свой хлеб насущный. Сейчас у них несколько машин в гараже и туго набитый бумажник. Но о Боге они уже давно не вспоминают. В первые годы существования нашей церкви ее члены часами пребывали в молитве. Сегодня церковь выросла, с посещаемостью проблем нет, с финансами тоже. Так зачем молиться? Успех порождает амнезию, хотя и не должен. Бог готов предложить для восстановления памяти духовный женьшень. Правило применения очень простое – знать цель преуспевания. Почему Бог благословил тебя? Чтобы ты прославил Его. Дэвид Робинсон прекрасно понимает этот принцип. Лучшего примера человека, которому Бог сделал много хорошего, просто не найти. В течение 14 сезонов этот игрок Сан-Антонио Спарс был, пожалуй, самой знаменитой фигурой. Несколько чемпионских званий, 3 олимпийских золота, но внимание публики привлекал его характер. Вот что напечатала газета на следующий день после одной из его побед. Робинсон словно хочет показать, что для эффективной игры ему не нужно размениваться на дешевые грязные трюки. Он не считает нужным покрывать свое тело татуировками. У него нет внебрачных детей по всем городам, где он играет. Робинсон не чувствует необходимости привлекать к себе внимание. Он не устраивает ритуальных танцев на поле после удачной игры, не заигрывает с толпой, не пытается дать всем понять: «Смотрите же на меня, я особенный». Так вот, вчера победили хорошие парни. Победил Робинсон. Победила благопристойность. Мы все победили. Через несколько минут после того, как Дэвид Робинсон получил свой кубок, у него взяли интервью репортера одной общенациональной телекомпании. «Люди в Сан-Антонио уже знают, что я скажу», — сообщил он журналистам. «Мы и вправду знали, потому что уже много раз слышали эти слова и видели, как он живет в соответствии с ними. Вся слава да будет Богу!» — крикнул баскетболист. 3000 лет назад другой Давид уже провозглашал ту же истину. «И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все». Первая книга Паралипоменон, 29 глава. «Ибо они не мечом своим приобретали землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Псалом 43. «Погибели предшествует гордость, и падению — надменность». Книга Притчей, 16 глава. «Для чего Бог дал тебе успех на выбранном поприще? Чтобы комфортно жить? Чтобы выйти на пенсию? Чтобы можно было уважать самого себя? Нет. Все это может прилагаться в качестве премии, но не в этом причина. Все это для Господа. Ты не сам сделал себя преуспевающим. В центре наших достижений опять Бог, Его настоящая и будущая слава». Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Восходящий образ мыслей». Вам нравятся еврейские писатели? Автор вопроса сидел в кресле самолета через проход. Мое место было у иллюминатора, а значит, я мог видеть взлетную полосу. Команда техников возилась под крылом железной птицы. Они работали, а я читал Библию, и в этот момент услышал вопрос раввина. «Вам нравятся еврейские авторы?» По блеску в глазах я понял, что он был доволен собственной формулировкой. Даже борода, закрывавшая шею, не смогла скрыть улыбки. Я заметил его еще раньше, перед посадкой, кисточки, торчащие из-под одежды, пришпиленная к волосам кипа. Подумал, что, скорее всего, довольно неразговорчивый, набожный тип. Набожный? Да. Но неразговорчивый? Поболтать он любил. Особенно о Торе. Я оказался на уроке. В религиозных церемониях и в законах Моисея скрыты образы Бога, объяснил он. Кто же может принести жертву и не рыдать о Божьей благодати? Кто, читая о слугах, выкупающих своих родственников, не задумается о Боге, искупающем нас? А кто, читая третью заповедь, не вспомнит о нашем предназначении жить для Божьей славы? Я отпросился на перемену, открыл книгу «Исход», 20 главу, и прочитал третью заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Моя озадаченная физиономия требовала объяснений. Не думайте о языке, думайте об образе. Думайте об образе жизни, продолжил он свою лекцию. Эта заповедь как бы призывает нас вознести имя Бога, Его доброе имя, до недостижимых высот. Мы существуем лишь для того, чтобы воздавать славу Его имени. Я могу показать это наглядно. Техники закончили возиться под крылом, самолет разогнался и уже набирал высоту. И не на шутку разогнался мой раввин. Он живо описал мне какой-то нью-йоркский небоскреб. В том здании все работают на главу совета директоров, чей кабинет находится на верхнем этаже. Большинство клерков его даже никогда не видели, но все знают его дочь. Она тоже работает в этом здании и использует семейное положение в личных целях. Однажды она подходит к Берту, охраннику, и говорит: «Что-то я проголодалась, Берт. Сбегай-ка вниз, купи мне хот-дог». Просьба ставит Берта в затруднительное положение. Он на посту. Уйти – значит оставить здание без охраны. Но дочь босса настаивает: «Ну давай же, Берт, поторапливайся». Какой у парня выбор? Решив отправиться за хот-догом, он, конечно, вслух ничего не скажет, но подумает: если дочь такая крутая, то уж про отца что подумать. Но это лишь начало. Жуя свою сосиску, дочь босса натыкается на секретаршу с кучей бумаг в руках. «Куда вы все это тащите?» «Я должна их разложить по папкам для дневного совещания». «Забудьте о совещании, пойдите-ка лучше в мой кабинет и пропылесосьте ковер». «Но мне сказали, а я говорю другое». У девушки нет выбора, в конце концов, это же дочь начальника. Хотя она и не сомневается в правильности такого распоряжения руководства. Дальше дочка продолжает в том же духе. Чего-то требует, перекраивает расписание, но ни разу не упоминает имя папочки. Она никогда не начинает свои речи со слов «отец сказал, что...» В этом нет нужды. Она ведь дочь своего отца. А разве дети не могут говорить от имени родителей? Поэтому Берт оставляет свой пост. Секретарша не выполняет поставленную перед ней задачу. Один за другим сотрудники начинают сомневаться во вменяемости человека, сидящего на самом верху. «Знает ли он, что здесь происходит?» – удивляются они. В этом месте раввин сделал паузу. Мы оба почувствовали, как самолет начал снижение. Время до окончания полета оставалось немного, но я уловил его мысль. Дочка бесчестит имя отца. Не грубыми речами, а своим поведением. Еще немного, и весь небоскреб начнет сомневаться в способности директора управлять компанией. Но, оказывается, мой собеседник еще не закончил. Он разгладил бородку и вздернул брови. «А если бы дочка вела себя иначе?» — заявил он и продолжил историю. «Вместо того, чтобы требовать хот-дог от Берта, она могла бы сама принести ему хот-дог. Я думала сегодня о вас. Вы так рано приходите, у вас хоть есть время перекусить?» И вручает ему подарок. По дороге к лифту она сталкивается с девушкой, несущей кипу бумаг. «Ой, простите, может вам помочь?» — предлагает дочка. Секретарша улыбается, и вот они уже вдвоем тащат стопки документов к залу заседаний. И так постепенно дочь босса завоевывает расположение людей. Интересуется их семьями, предлагает попить вместе кофе. Новички чувствуют себя желанными, а старожилы по достоинству оцененными. Благодаря ее заботе и доброте целая корпорация становится счастливее. Она даже не упоминает имени отца. Никогда не говорит «мой отец считает, что в этом нет нужды». Она ведь его дочь. Разве она не может сама говорить от его имени? Выражать желание его сердца. Когда она говорит, само собой разумеется, что говорит он. А раз подчиненные высоко ценят ее, то они, соответственно, относятся и к ее отцу. Они его не видели, никогда не встречали. Но они знают его дочь, а значит, знают его сердце. Полет подходил к концу, так же, как и мой урок Тары. Спасибо Равину. Третья заповедь зазвучала для меня по-новому. Другой Равин, апостол Павел, наверняка оценил бы услышанное мною. Он писал: «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». У посланника одна цель – представлять интересы своего отцаря. Он продвигает его мнение, защищает его репутацию, исполняет его волю. Вы позволите мне завершить эту книгу молитвой о том, чтобы мы вели себя так же. Пусть Бог избавит нас от эгоистичного мышления. Пусть нашим самым великим желанием будет увидеть, как кто-то другой начинает думать лучше о нашем царе. Ведь не я центр вселенной. А знаете, как заканчивается эта история про дочку? Равин напросился вместе со мной в такси. Очевидно, он был в тот день в ударе. Нет, как? Дочка села в лифт и поехала на верхний этаж к отцу. Он ждал ее у дверей своего кабинета. Он уже знал обо всех ее добрых делах. И о том, что люди в компании теперь думают о нем еще лучше, чем о ней. Он произнес лишь несколько слов. Мой собеседник сделал паузу и довольно ухмыльнулся. «Что же он сказал?» — не вытерпел я. И уж никак не ожидал, что ортодоксальный раввин процитирует мне слова Христа. «Хорошо, добрый и верный раб. Да хранит вас Господь, пока вы не услышите эти слова от него».

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы вновь рассматриваем тему «Истины Божьи». Сегодня мы говорим о Духе истины, который обнажает зло.

0: Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы в четвертый раз обращаемся к теме «Истины Божьи». Сегодня будем читать из 4 главы Евангелия Луки, 18 стих. Тема нашего с вами общения – «Дух истинный обнажает зло духов тьмы поднебесной через Слово Божие». Читающий Святое Писание знает, что когда Иисус Христос принял святое водное крещение от Иоанна Крестителя, был 40 дней искушаем от дьявола, и потом вернулся в Галилею, посетив Капернаум и некоторые другие места, возвратился в свой родной город Назарет, где он и был воспитан, и пришел в синагогу для того, чтобы читать Слово Божие. В 4 главе Евангелия Луки мы читаем: «Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“». «Дух Господен на мне, — сказал Господь. Я пришел для того, чтобы исцелять, и ниже читаем, проповедовать пленным освобождением. От чего? От кого? От зла, от дьявола». Таков ответ. Евангелист Марк повествует о том, как был исцелен один человек. В 5 главе мы читаем с 1 по 19 стихи это место. Иисус спросил этого человека, который был одержим, спросил дьявола, живущего в нем: «Как твое имя?» «Легион имя мне, потому что нас много». Таков был ответ. Человек был поражен духами злобы поднебесной. Легион, огромное количество в одном человеке. Как же это было страшно! Итак, первая мысль. Истина Божия обнажает существование духов тьмы, духов злобы, и изгоняет их в бездну. Так мы читали Писание. Сегодня, как никогда раньше, дорогие друзья, как никогда, люди мира сего проявляют большой интерес к духам потустороннего мира. Удивительно, мы скажем, ну почему же так случается? Кто ответит на этот вопрос, почему люди бегут ко злому быстрее, чем к доброму? Иисус Христос, знающий все, отвечает на этот вопрос. Об этом читаем Евангелие Иоанна в 3 главе. Христос говорит: «Люди более возлюбили тьму, нежели свет». Странно, не правда ли? Люди больше любят тьму, чем свет. Почему? Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге сделаны. Люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Люди, не имеющие познания истины, обращаются к ложной помощи, чтобы избавиться от болезни, чтобы избавиться от какой-то катастрофы, надвигающейся беды. Люди ищут выхода из своих лабиринтов, из своих проблем, из своих несчастий. Поэтому они легко идут на контакт с духами. Есть такое слово – контактирование. Новое это слово, может быть, уже и не новое, потому что многие с этим знакомы. Контактирование с духами – это термин религиозного движения «Новый век», как в английском звучит «New Age». Новый век, New Age, который обозначает одержимость духом зла. Люди добровольно отдают свое тело, свою душу, свой дух в полное распоряжение духовного существа. И это существо, этот дух бездны, впоследствии руководит всеми действиями человека. Духи руководят одержимыми, в входя в них, и передают свое учение, свое влияние и на других людей. Это и есть так называемое контактирование. То есть, я повторяю, контактирование с духами – это термин религиозного движения «Новый век», «New Age». Помните об этом. Это страшное зло и страшное заблуждение. Между тем, многие христиане заигрывают с подобными явлениями или с подобными учениями, как «Новый век». Контактирование. Контактеры, кто это? Не думайте, что это просто простые люди, неизвестные, ничего подобного. Многие контактеры, как правило, влиятельные люди во всех слоях общества. И среди них вы можете найти знаменитых писателей, артистов, политиков, богатых воротил промышленности, идеологов. Контактеры – это религиозные деятели, ведущие в бездну массы. Медиумы, лидеры ложных оккультных направлений – вот кто они, эти контактеры. И духи, конечно же, информируют обращающихся к ним, что им возможно иметь общение с давно умершими родителями, близкими родственниками, с какими-нибудь знаменитыми людьми, которые уже умерли, прошли через смерть, а потому и знают все. Человек не может знать все, а вот те духи, духи умерших, которые прошли через смерть, знают все. И могут дать любой добрый совет живущим на земле. Какое заблуждение. Вот бы пришла с того света моя мама и сказала, купи эту машину или вот эту машину. Вот бы пришел мой папа и сказал, нужно читать это писание или другое. Мы, конечно же, этому не верим абсолютно, но многие-то люди верят. Духи вводят в заблуждение тем, что не отрицают Бога. Нет, они говорят, да, Бог есть, есть. Есть и небеса, а вот о жизни после смерти они ничего не говорят. Они не говорят, и этим скрывают свои истинные замыслы. Но совсем не так говорит Библия. Библия говорит, что после смерти будет суд Божий, но они об этом не говорят. Духи утверждают, что ада и наказания за преступления в будущем мире нет. И не будет. А являющиеся духи умерших людей к живым счастливы и желают иметь с ними постоянное общение. Так что не надо их бояться. Духи внушают, что умереть – это просто перейти в новый чудесный мир, где умерший будет иметь неограниченные возможности, потому что в человеке есть бесконечный потенциал самосовершенствования. И кроме того, духи не только убеждают, но и дают реальную силу разума, ощущений, превосходства над прочими. Дают то, что, как они говорят, не в силах дать ни Библия, ни кто-то из божественных сил. То есть имеется в виду самого Бога. Однако Слово Божие предостерегает нас, чтобы мы не сделали таких ошибок. Чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам мы читаем 2 главу. И слава Богу за это, мы знаем, как поступать. Люди мира сего неверующие не могут отличить голос истины от голоса заблуждения. А нам Бог открыл это духом своим, ибо Дух Божий, все проникает. И глубины Божии. Читайте 2 главу 1 послания к Коринфянам об этом. Кроме того, Дух Святой дает нам дар различения духов. Также 1 Коринфянам 12 глава. Имеющие этот чудесный дар различения духов имеют большие благословения. Потому что искренние дети Божии, служители, знакомы с этим даром. Для всех верующих во Христа всегда существовал прием испытания духов. То есть, испытывайте же духов, говорит нам Господь. Если мы читаем первое послание Иоанна в 4 главе, слова «возлюбленные», что-то нам это говорит, «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Испытывайте духов. Не каждого принимайте, кто что-то говорит. Раскрытие сущности духов для нас необходимо, потому что без этого мы не будем знать, как поступать, правильно или неправильно.
1: Да.
0: Испытывать духов призывает Святое Писание, и это нам делать полезно. А что нельзя? Что нельзя нам делать? Нельзя пользоваться только поверхностным, очень легким исследованием Слова Божия. Нужно глубоко изучать Святое Писание. Особенно для тех, кто слабо знает это Святое Писание. Нельзя также и умалчивать или скрывать что-то, если у тебя не так. Если уже духи начинают обольщать тебя, дорогой друг, начинают воздействовать на тебя, и ты начинаешь страдать, нельзя умалчивать об этом. Говори тем людям, которые знают, как поступить, как могут тебе помочь. Что еще? Нельзя также самонадеянно относиться к силе духов, к их хитрости, к их запугиванию. Говорите об этом братьям. Разъясняйте, дорогие служители, тем, которые нуждаются в этом понимании. Вторая мысль. Обращающиеся к духам уже никогда не освобождаются от них по собственной воле самостоятельно. Нет, нет. Духи крепко держат таковых. И потому мы знаем, одержимому человеку нужна помощь от Господа нашего Иисуса Христа и его освобождение. Но одержимый человек, которым владеет дух, всегда чего-то боится. У него страх, у него ужас. И этот страх и ужас внушает ему сам бес, который живет в нем. Однако бес боится Иисуса Христа. И хотя, может быть, он и не признавал бы его, он бежит к нему. «Как твое имя?» – спрашивает Господь человека, который подбежал, будучи одержимым. И этот бес вынужден признаться и говорит: «Имя мне – Легион». Бог дал верующим власть изгонять нечистых духов из человека. Что говорит нам Святое Писание? В 10 главе Евангелия Матфея мы читаем: «Господь, призвав 12 учеников своих, дал им власть над нечистыми духами». Смотрите, дал власть, чтобы изгонять их и врачевать, мы ниже читаем, всякую болезнь и всякую немощь. Радостные ученики, 70 учеников, пришло к Господу, возвратились от своего путешествия и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам в имени Твоем». Как только мы произнесем имя Твое, они уходят. Христос говорит: не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, радуйтесь о другом. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот это будет настоящая радость. Потому что бесы будут находиться в одном месте, а ты в небесах, в другом. Насколько велика сила в имени Иисуса Христа, мы удивляемся, дорогие друзья. Как велика вселенная, миллиарды звезд. Неисчислимое количество галактик. Человеческий ум не может воспринять это. Что есть человек, говорит псалмопевец, по сравнению с Богом? Да и даже человек, что есть по сравнению с дьяволом? Но Слово Христово

держать человека в каком-то порабощении. В Евангелии Марка, 5 главе, мы читаем: «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и вскричал голосом громким: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?“ Так кричал бес: „Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди из сего человека“». Да, бес признает Господа Иисуса Христа Богом, Спасителем мира, Владыкой, Сыном Всевышнего, но он не говорит это на каждом углу. Нет-нет, только тогда, когда встречается с Господом, он вынужден открыть свое признание, что перед ним действительно есть настоящий Сын Божий. Но духи нечистые, демоны, никогда не признаются, что считают Иисуса Христа Спасителем мира. Они обманывают людей. Они не проповедуют Его, нет. Но всегда все духи утверждают, что дьявол и бесы всего лишь выдумка, и верить в их существование никак нельзя. Сам сатана говорит, что меня не было и нет. А между тем мы знаем, что бесы и демоны всегда лгут, потому что они духи лжи. Эти бесы или эти демоны, которые посещают людей, говорят, что мы есть духи умерших ваших близких людей. Мы не духи те, которые подчиняемся сатане, потому что самого сатаны нету. Мы просто духи ваших близких людей, папы, мамы, дедушки, бабушки и других. Это мы приходим к вам для того, чтобы помочь вам. Они посещают близких и родных. Эти духи учат, что греха не существует вообще. Эти духи учат, что Христу не нужно было умирать за грехи людей. Эти духи учат, что грех никогда не отделял человека от Бога. Эти духи учат, что после смерти их не ожидает суд. Этих людей нет. И что они... Эти люди, пока еще живущие, всегда нуждаются в чем или в ком? В нас, в духах умерших людей. Но они не нуждаются в спасении от ада. Духи утверждают, что человек будет многократно перевоплощаться, пока он не достигнет, наконец, совершенства, равного с Богом. Смотрите, что это? Это учение духов. Это то, что мы называем спиритизмом. Это то, что мы называем контактированием. Дорогие друзья, не кажется ли вам, что бесовские духи недостойны того, чтобы им верить? Истина Божия говорит: люди могут быть свободны от влияния демонов, потому что Бог сильнее демонов. Мария Магдалина имела 7 бесов и была освобождена. Мы знаем, что спасение только во Христе Иисусе, так как духи трепещут от страха перед Ним. У Иакова мы читаем: «И бесы веруют, и трепещут». Христос призывает нас, людей земли, если мы еще не обращены, прийти к Нему. А если уже пришли к Нему и раскаялись перед Ним как личным Спасителем, следует проповедовать эту святую истину, что Бог есть истина, и этот Бог обнажает зло духов тьмы поднебесной через свое святое слово. Мы не должны об этом молчать. Мы должны с твердостью утверждать, что Слово Божие истинное, говорит оно так, и мы должны этому учить людей. Иисус Христос, милующий Бог, знаком с духами больше нас и дает характеристику о них совершенно правильную. Он-то знает, что это демоны, которые входят в человека, которые обладают человеком, который желает войти в человека однажды и никогда уже не покидать его. Мы читаем в Писании: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот его миссия. Дух Божий, Сын Божий, обнажает зло духов тьмы поднебесной через святое слово, которое у нас остается на столе. Будем пользоваться им.
Мы знаем, что в Слове Божьем нет никакой неправды. Здесь

все от начала до конца, святая истина. Богу нашему поклонимся и прославим за Его великую любовь, которую Он дал нам, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: мы снова в доме Каратаевых. Сегодня с утра Павел вместе со старшими детьми собирается на не совсем обычное собрание. Их ждут в онкологическом отделении местной больницы смертельно больные люди. Это там, где бывает на практике и Вадим, поэтому он волнуется больше всех и, как всегда, в минуты сомнения обращается к отцу за помощью и советом. Ненадолго уединившись в кабинете Павла, они говорят о предстоящем служении.
1: Пав, вот как ты думаешь, если я возьму за основу своей проповеди притчу о богаче и Лазаре, не будет ли это слишком жестоко по отношению тем, кто обречен на смерть?
2: Мне кажется, что нет, сынок. Они же ведь и без нас знают о своей скорой смерти, а наша задача – облегчить им страдания, помочь им встретиться с Господом еще здесь, на земле, чтобы потом провести вечность с Богом.
1: Ну, когда мы им напоминаем об этом, не травмируем ли мы их лишний раз, отнимая надежду на выздоровление?
2: Да нет, почему? Мы же ведь им дарим надежду на вечную жизнь. Разве это не больше?
1: Ну, пап, я вижу их почти каждый день. И я вижу, как они цепляются за каждую спасительную ложь, которую рассказывают им врачи. До самого последнего мгновения ждут чуда. Чудо выздоровления.
2: А мы будем с ними молиться об их выздоровлении. Обязательно будем. Но поверь, человека больше пугает не сама смерть, а то, что будет за смертным порогом. Их пугает неизвестность. И мы просто обязаны рассказать им, что ждет их за гробом. Вот ты ответь мне честно. Ты боишься смерти?
1: Да нет, пап, не боюсь. Меня согревает мысль, что я вижу Христа своими глазами. И что целую вечность я буду там не один, а вместе с вами.
2: И ты в этом не сомневаешься?
1: Нет.
2: Понимаешь, ты должен открыть этому несчастному грешнику, что ждет его там, за чертой земной жизни. Предупредить, что болезнь и страдания даны ему для того, чтобы он познал Бога и приблизился к Нему. Что не только его дни, но и дни каждого человека сочтены у Бога. И что он, ну, счастливее всех остальных. Потому что Бог дает ему время подготовиться к этой встрече. Мы всем и каждому говорим о любви Божией, но о Божьем гневе и Божьем суде часто почему-то замалчиваем. А имеем ли мы на это право? Ведь смотри, Бог есть любовь, и Он не хочет смерти грешника. Это так. Но грешник должен знать и то, что его ожидает в случае отказа от Бога. И поэтому наша ложная сострадательность может привести его к гибели.
1: Ты, как всегда, во всем прав, пап. Но когда я сижу возле постели умирающего, мне так хочется сократить его страдания. Как охотно сократил бы я время его испытаний, дал бы ему избавление. Знаешь, мне даже иногда кажется, что Бог жесток.
2: Не будь близоруким, Вадим. Дальновидная совершенная любовь стремится к тому, чтобы сделать совершенным предмет своей любви и не избегать боязливо настоящих кратковременных страданий. Ведь любовь нашего Отца слишком верна, чтобы допустить в себе слабость. Бог любит своих детей и желает, чтобы они стали участниками Его святости. А через страдания чада Божьи совершенствуются. Благодаря страданиям получают, ну, как бы, навык к послушанию и через многие скорби достигают славы.
1: Так ведь это чада Божие.
2: Так поэтому Бог и погружает человека в страдания, чтобы он отчетливо услышал Божий зов. А ты помоги ему это сделать. Помнишь, как сказал апостол Павел? Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас.
1: Да, помню. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. А Верочка с сестрами хорошую песню будут петь. Знаешь, какие там слова? День после ночи, свет после тьмы, тишь после бури, луч после мглы. Жатва за сеянием, песнь после слез, радость за горем, явь после грез. После скитания приют отца, после страдания Верь навсегда.
2: Хорошие слова. Я надеюсь, что наше посещение послужит к их утешению и в конечном счете к спасению.
1: Я тоже.
3: Павел, Вадим, пора идти. Уже да, время, а вы еще даже не завтракали.
2: Рина, а мы с Вадимом сегодня хотели побыть в посте.
3: Так ведь нужно было и меня познакомить с вашими намерениями. А то чай на столе до сих пор ждет вас.
2: Ты прости нас, пожалуйста. Мы так увлеклись своими разговорами, что совсем забыли об этом. Вадим, ты готов?
1: Да, можно идти.
2: Вадим, ты не забудь взять сборник псалмов, а я тогда возьму Сережину гитару.
1: Да, сборник я уже взял.
4: А нас вам не жалко оставлять?
2: Ой, Юрочка, ничего не поделаешь. Детей ведь в больницу не пускают. Врачи не разрешают, понимаешь?
3: Да и к тому же, Юра, не забывай, что мы сегодня должны бабушку Нину посетить. Ты забыл?
4: Нет.
3: Вот. А это тоже очень ответственно. Она ведь так нас ждет.
2: Ну, мы уходим. Ирина, вы тогда обедаете без нас, потому что мы, скорее всего, задержимся.
1: Пока.
3: Хорошо. Ну вот, Юрочка, теперь будем собираться и мы с тобой.
4: Бабушке Нине?
3: К бабушке Нине. Правильно. Продукты мы ей приготовили. Я даже ей бульон куриный сделала. Ее любимый.
4: А что мы ей сегодня прочтем, мама?
3: Ну, я думаю, что вы это выберете по своему усмотрению.
4: Я бы ей про Иосифа рассказала.
3: А может, про Ева лучше? А? Ведь он тоже сильно-сильно болел. И Господь его исцелил.
4: А зато Иосиф всех-всех своих братьев простил. Таких злых-злых. Вот бы мне бы таким добрым.
3: Ну, Юрочка, ты же знаешь, кого надо просить, чтобы сделаться лучше, добрее. Ты ведь знаешь?
4: Да, знаю. Ну, что-то мне не верится, что я когда-нибудь исправлюсь.
3: Ну, почему же?
4: Ну, вчера мыл посуду, как все нормальные дети. Вдруг мне захотелось узнать, можно ли мокрую салатицу на голове пронести до стола и не разбить.
3: И узнал?
4: Узнал, да поздно, когда разбил.
3: Да, Юрочка, салатницу, конечно, жалко. Тем более, что другой сейчас не купишь. Ну, и за это ты понес наказание. Но, Юрочка, я уверена, что в другой раз ты хорошо подумаешь, прежде чем проводить такой опыт. И в конце концов научишься взвешивать свои поступки. И Иисус придет к тебе на помощь, когда ты будешь просить его.
4: Ой, мам, кто-то пришел! Бабушка Хелен с Катей.
5: Да-да, это мы. Мир дому вашему.
3: С миром принимаем. Очень рады видеть вас.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуй, здравствуй, Катенька.
4: А чего ты так вырядилась, Катя? Не бант, а прямо парашют на голове.
5: А потому, Юра, что у Катеньки сегодня праздник.
4: День рождения, что ли? Так у нас старта все равно нет. Нет, есть. А я говорю, нет. Я уже лазил в холодильник сегодня. Ну вот, Юра, ты всегда споришь. Так ты что, знаешь лучше меня, что в холодильнике у нас лежит? Нет, что у вас в холодильнике, не знаю. А вот что у бабушки сумки, знаю. Да, ведь бабушка?
5: Да. Скучно нам стало с внучкой в такой праздник дома сидеть. И решили мы вас навестить.
4: А по дороге сошли в магазин и купили торт. Вот. Вот так бы сразу и сказала.
3: Юра, ну кто же так разговаривает с гостьей? Ты помоги ей раздеться лучше. Возьми вот курточку, сними. Помоги Кате.
4: Ничего, тетя Ира. Он немножко сердится на меня за старое. Сколько? скоро пройдет, он же очень добрый.
3: Хельмис, садитесь, пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Я добрый? Тоже нашла доброго.
5: Ну, конечно, добрый. А что вы, одни? Где же остальные?
3: Да ушли все. Сегодня у нас в больнице Хельми служение. В онкологии.
5: В онкологии?
3: Да.
5: Ой, как бы мне хотелось тоже пойти. Там соседка моя лежит.
3: Правда?
5: Славная, но неверующая женщина. Жаль, что с Катенькой не пустят.
3: Да, детей не пускают.
5: Там карантин какой-то объявили. К тому же там карантин какой-то объявили. А так хотелось и с ней поговорить, и в служении поучаствовать.
3: Так в чем же дело, Хельми? Иди. Ты еще успеешь к ним присоединиться.
5: Да?
3: Служение начнется только через час. Они пошли пораньше, чтобы собраться всем вместе. А Катенька у нас побудет. Правда, Катенька?
4: Конечно, побуду. А после собрания все вместе будем торт есть. Да? А он не испортится?
5: Не испортится.
3: Не испортится, конечно. Мы его в холодильник поставим. Вот.
4: Ой, не ставь, мам. Он так заморозится там, что есть будет нельзя.
5: Ах ты, сладкоежка. Торт большой. Мы можем сейчас всем малышам отрезать по кусочку, а остальное положим в холодильник. Ну, в общем, распоряжайтесь сами. Иринушка, если вы меня отпускаете, я пойду.
3: Иди, иди, Хельми. А что же ты возьмешь для соседки?
5: А ей уже ничего не надо, Ира. Она вот-вот встретится с Господом. И хочется, чтобы эта встреча была радостной для нее. Ну, я постараюсь не задержаться.
4: Мама, а возьмем Катю к тете Нине с собой?
3: Нет, Юрочка, мы не можем теперь пойти к тете Нине. Бабушка Хельми ведь не знает, что мы туда пойдем. Вернется за Катей, а нас нет.
4: Мама, а мы тогда с Катей одни пойдем к тете Нине, без тебя. А ты будешь ждать бабушку Хельми.
3: Нет, дети, так не годится. Там и приготовить обед надо, и уборку сделать. Без меня вам вдвоем там не справиться. Да и как она сегодня себя чувствует, мы не знаем. Может, врача вызвать придется или в аптеку сбегать. А знаете, что я придумала?
4: Что? Что ты придумала?
3: Знаете, я одна пойду к бабушке Нине.
4: А я?
3: А ты останешься с Катей. И с Катей будете ждать бабушку Хельми. Я быстро схожу. Хорошо?
4: Так я и знал! Что, я нянька, что ли? С Катей тут сидеть!
3: Юра, мне опять придется тебя наказать за твою грубость.
4: Так и знал, так и знал. Когда она приходит, а так обязательно меня за что-то накажут. Как и в прошлый раз. Ох, Юра, что я была виновата? Тебе захотелось по птичкам стрелять. Идите, тетя Ира. Юра немножко поворчит и перестанет. Вот и не перестану, не перестану. Фу, не люблю тебя.
3: Ну что ж, Юра, придется и мне остаться дома. Будем тогда все вместе вот сидеть сейчас здесь в уголке и ждать бабушку Хельми. Ты этого хочешь?
4: Ладно, иди уж, мам. Только пусть она не командует. Идите, идите, тетя Ира. У нас будет все хорошо. Да, мам, иди, иди.
3: Так ты обещаешь быть хорошим с Катенькой?
4: Обещаю.
3: Ну, тогда я пойду. Я очень-очень скоро вернусь.
4: Да, и спроси.
3: Что?
4: Как мы вели себя.
3: Да, после того, как приду, я спрошу, как вы себя вели. Я сейчас приду.
4: Как скучно дома сидеть. Юра, пойдем погуляем? Куда мы пойдем? Давай выйдем к дому и поиграем в скакалки.
6: Вот еще. Что, я девчонка, что ли, чтобы со скакалкой прыгать?
4: Пойдем лучше мяч погоняем. А как мы его будем гонять?
6: Как? Не знаешь, что ли? Ты будешь в воротах стоять, а я голы забивать. Вот. Стоять и все? Ой, ну какая ты непонятливая. Мячик будешь ловить, который я буду забивать в ворота.
4: Нет, Юра, я не умею так. Потом я свое платье испачкаю. Давай как-нибудь по-другому играть.
6: Ну как еще, в куклы, что ли?
4: Если не хочешь куклы, давай дома из песка строить.
6: Да песок же мокрый.
4: И совсем не мокрый. Это просто из окна так кажется.
6: А я говорю мокрый.
4: Ну, Юра, почему ты споришь? На улице солнышко светит.
6: Ну и что? А может, его дворник из шланга полил?
4: Опять ты выдумываешь неизвестно что. Зачем дворникам песок поливать?
6: Зачем? Чтобы пыли не было, вот зачем. Ну ладно, пошли дом твой строить. А то ты еще разревешься.
4: Ой, Юра, у тебя такой трудный характер.
6: Это почему он у меня трудный?
4: Потому что ты очень много споришь.
6: Ну и что, что спорю? Ведь я не дерусь.
4: А ты и драться умеешь.
6: Ха, знаешь, как я дрался. И девчонок за косу дергал. Только так.
4: Так это же нехорошо.
6: Теперь я и сам знаю, что нехорошо. А тогда не знал.
4: Когда?
6: Ну тогда, когда думал, что никакого Бога нет. Как наша воспитательница в интернате говорила.
4: А теперь что ты думаешь?
6: А теперь. Теперь моим другом стал Иисус Христос. И он меняет мой тяжелый характер. Теперь я не дерусь. Почти.
4: А теперь ты дразнишься. Скорее бы тебя совсем Иисус переделал. Это так трудно с тобой, Юра.
6: А мне, думаешь, легко? В другой раз прямо кулаки чешутся. Да чего Ваську рыжего отколотить хочется. А нельзя. Слово Иисусу дал, что больше никогда драться не буду. Приходится держать. И маме обещал не драться.
4: А знаешь, Юра, что я тебе посоветую?
6: Чего еще?
4: Ты проси Иисуса, чтобы он тебе хорошее Васе показал. И потом ты его полюбишь. Не папа так говорит.
6: Ну как? Как мне его любить, если он меня все время дразнит меня?
4: Все время. Вот и не все время. Вчера же не дразнил?
6: Да, вроде не дразнил.
4: Вот видишь, Юра, а ты еще сердишься на него. Так нельзя. Надо его простить и забыть про это.
6: Ну уж нет. Простить-то я простила ему. Только никогда не забуду, как он меня дразнил.
4: А мой папа говорит.
6: И мой тоже говорит. Вот пристала.
4: Нет, Юра, с тобой все-таки очень трудно разговаривать.
6: Ну что трудно, что трудно? Думаешь, я сам не знаю, что про ссору уже надо давно забывать? Ну, не получается у меня.
4: Юра, ты на меня не сердись. Давай будем вместе каждый день молиться Иисусу, чтобы он помог тебе в этом деле.
6: Как же мы будем вместе молиться, если ты живешь так далеко?
4: Ничего, что далеко. А вы знаешь, что придумаем? Каждый день ровно 12 часов
6: ночи.
4: Ну, а зачем ночью, когда можно днем?
6: И что?
4: каждый день ровно в 12 мы оба будем молиться. Ты дома, и я у себя дома.
6: Чтобы Иисус нам помог друзьями с Васей сделаться, да?
4: Да, получится, что мы вместе молимся. А Евангелие, Юра, говорится, что когда собираются двое или...
6: Знаешь, когда двое или трое молятся, то Иисус услышит
4: и поможет.
6: Это ты, Катя, здорово придумала. А как ты думаешь, Ваське Иисус запретит дразниться?
4: Нет, Юра. По-моему, Иисус может сделать так, что Вася не захочет ссориться с тобой.
6: Правда?
4: Юра, Юра, смотри. У нашего подъезда Вася стоит. И все время на наше окно смотрит.
6: Ну, я ему сейчас дам.
4: Опять ты со своей, Юра?
6: А чего он у нашего окна вертится? Чего ему надо?
4: Ох, Юра, Юра. А может, Иисус ему уже сказал? Ты бы он не сердился.
6: Ой, и вправду. Я каким-то невозможным стал. Он же мириться пришел. И поэтому на наше окно глядит. Как я сразу не догадался.
4: Пойдем, Юра, и мы на улицу. Как будто нечаянно.
6: Пойдем, Кать. А знаешь что?
4: Что?
6: Давай сначала помолимся, чтобы у нас все хорошо получилось.
4: Давай, Юрочка, попросим у Иисуса, чтобы он сделал нас добрыми.
6: А тебя-то зачем исправлять? Тебя и так хорошая.
4: Нет, Юра, у меня еще много недостатков.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы вновь рассматриваем тему «Истины Божьи». Сегодня мы говорим о Духе истины, который обнажает зло.

0: Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы в четвертый раз обращаемся к теме «Истины Божьи». Сегодня будем читать из 4 главы Евангелия Луки, 18 стих. Тема нашего с вами общения – «Дух истинный обнажает зло духов тьмы поднебесной через Слово Божие». Читающий Святое Писание знает, что когда Иисус Христос принял святое водное крещение от Иоанна Крестителя, был 40 дней искушаем от дьявола, и потом вернулся в Галилею, посетив Капернаум и некоторые другие места, возвратился в свой родной город Назарет, где он и был воспитан, и пришел в синагогу для того, чтобы читать Слово Божие. В 4 главе Евангелия Луки мы читаем: «Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне“. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Дух Господень на мне, сказал Господь. Я пришел для того, чтобы исцелять. И ниже читаем: проповедовать пленным освобождением. От чего? От кого? От зла, от дьявола. Таков ответ. Евангелист Марк повествует о том, как был исцелен один человек. В 5 главе мы читаем с 1 по 19 стихи это место. Иисус спросил этого человека, который был одержим, спросил дьявола, живущего в нем: «Как твое имя?» «Легион имя мне, потому что нас много». Таков был ответ. Человек был поражен духами злобы поднебесной. Легион. Огромное количество в одном человеке. Как же это было страшно. Итак, первая мысль. Истина Божия обнажает существование духов тьмы, духов злобы, и изгоняет их в бездну. Так мы читали Писание. Сегодня, как никогда раньше, дорогие друзья, как никогда, люди мира сего проявляют большой интерес к духам потустороннего мира. Удивительно, мы скажем, ну почему же так случается? Кто ответит на этот вопрос, почему люди бегут ко злому быстрее, чем к доброму? Иисус Христос, знающий все, отвечает на этот вопрос. Об этом читаем в Евангелии Иоанна в 3 главе. Христос говорит: «Люди более возлюбили тьму, нежели свет». Странно, не правда ли? Люди больше любят тьму, чем свет. Почему? Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. Люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Люди, не имеющие познания истины, обращаются к ложной помощи, чтобы избавиться от болезни, чтобы избавиться от какой-то катастрофы, надвигающейся беды. Люди ищут выхода из своих лабиринтов, из своих проблем, из своих несчастий. Поэтому они легко идут на контакт с духами. Есть такое слово – контактирование. Новое это слово, может быть, уже и не новое, потому что многие с этим знакомы. Контактирование с духами – это термин религиозного движения «Новый век», как в английском звучит «New Age». Новый век, New Age, который обозначает одержимость духом зла. Люди добровольно отдают свое тело, свою душу, свой дух в полное распоряжение духовного существа. И это существо, этот дух бездны, впоследствии руководит всеми действиями человека. Духи руководят одержимыми, входя в них, и передают свое учение, свое влияние и на других людей. Это и есть так называемое контактирование. То есть, я повторяю, контактирование с духами – это термин религиозного движения «Новый век» – «New Age». Помните об этом. Это страшное зло и страшное заблуждение. Между тем, многие христиане заигрывают с подобными явлениями или с подобными учениями, как «Новый век». Контактирование. Контактеры – кто это? Не думайте, что это просто простые люди, неизвестные, ничего подобного. Многие контактеры, как правило, влиятельные люди во всех слоях общества. И среди них вы можете найти знаменитых писателей, артистов, политиков, богатых воротил промышленности, идеологов. Контактеры – это религиозные деятели, ведущие в бездну массы. Медиумы, лидеры ложных оккультных направлений – вот кто они, эти контактеры. И духи, конечно же, информируют обращающихся к ним, что им возможно иметь общение с давно умершими родителями, близкими родственниками, с какими-нибудь знаменитыми людьми, которые уже умерли, прошли через смерть, а потому и знают все. Человек не может знать все, а вот те духи, духи умерших, которые прошли через смерть, знают все. И могут дать любой добрый совет живущим на земле. Какое заблуждение. Вот бы пришла с того света моя мама и сказала, купи эту машину или вот эту машину. Вот бы пришел мой папа и сказал, нужно читать это писание или другое. Мы, конечно же, этому не верим абсолютно, но многие-то люди верят. Духи вводят в заблуждение тем, что не отрицают Бога. Нет, они говорят, да, Бог есть, есть. Есть и небеса, а вот о жизни после смерти они ничего не говорят. Они не говорят, и этим скрывают свои истинные замыслы. Но совсем не так говорит Библия. Библия говорит, что после смерти будет суд Божий, но они об этом не говорят. Духи утверждают, что ада и наказания за преступления в будущем мире нет. И не будет. А являющиеся духи умерших людей к живым счастливы и желают иметь с ними постоянное общение. Так что не надо их бояться. Духи внушают, что умереть – это просто перейти в новый чудесный мир, где умерший будет иметь неограниченные возможности, потому что в человеке есть бесконечный потенциал самосовершенствования. И кроме того, духи не только убеждают, но и дают реальную силу разума, ощущений, превосходства над прочими. Дают то, что, как они говорят, не в силах дать ни Библия, ни кто-то из божественных сил. То есть имеется в виду самого Бога. Однако Слово Божие предостерегает нас, чтобы мы не сделали таких ошибок, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам мы читаем 2 главу. И слава Богу за это, мы знаем, как поступать. Люди мира сего неверующие не могут отличить голос истины от голоса заблуждения. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух, Дух Божий, все проникает, и глубины Божии. Читайте 2 главу 1 послания Коринфянам об этом. Кроме того, Дух Святой дает нам дар различения духов. Также 1 Коринфянам 12 глава. Имеющие этот чудесный дар различения духов имеют большие благословения. Потому что искренние дети Божии, служители, знакомы с этим даром. Для всех верующих во Христа всегда существовал прием испытания духов. То есть, испытывайте же духов, говорит нам Господь. Если мы читаем первое послание Иоанна в 4 главе, слова «возлюбленные», что-то нам это говорит, «не всякому духу верьте». но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Испытывайте духов. Не каждого принимайте, кто что-то говорит. Раскрытие сущности духов для нас необходимо, потому что без этого мы не будем знать, как поступать, правильно или неправильно.
1: Да.
0: Испытывать духов призывает Святое Писание, и это нам делать полезно. А что нельзя? Что нельзя нам делать? Нельзя пользоваться только поверхностным, очень легким исследованием Слова Божия. Нужно глубоко изучать Святое Писание. Особенно для тех, кто слабо знает это Святое Писание. Нельзя также и умалчивать или скрывать что-то, если у тебя не так. Если уже духи начинают обольщать тебя, дорогой друг, начинают воздействовать на тебя, и ты начинаешь страдать, нельзя умалчивать об этом. Говори тем людям, которые знают, как поступить, как могут тебе помочь. Что еще? Нельзя также самонадеянно относиться к силе духов, к их хитрости, к их запугиванию. Говорите об этом братьям. Разъясняйте, дорогие служители, тем, которые нуждаются в этом понимании. Вторая мысль. Обращающиеся к духам уже никогда не освобождаются от них по собственной воле самостоятельно. Нет, нет. Духи крепко держат таковых. И потому мы знаем, одержимому человеку нужна помощь от Господа нашего Иисуса Христа и его освобождение. Но одержимый человек, которым владеет дух, всегда чего-то боится. У него страх, у него ужас. И этот страх и ужас внушает ему сам бес, который живет в нем. Однако бес боится Иисуса Христа. И хотя, может быть, он и не признавал бы его, он бежит к нему. «Как твое имя?» – спрашивает Господь человека, который подбежал, будучи одержимым. И этот бес вынужден признаться и говорит: «Имя мне – Легион». Бог дал верующим власть изгонять нечистых духов из человека. Что говорит нам Святое Писание? В 10 главе Евангелия Матфея мы читаем: «Господь, призвав 12 учеников своих, дал им власть над нечистыми духами». Смотрите, дал власть, чтобы изгонять их и врачевать, мы ниже читаем, всякую болезнь и всякую немощь. Радостные ученики, 70 учеников, пришло к Господу, возвратились от своего путешествия и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам в имени Твоем». Как только мы произнесем имя Твое, они уходят. Христос говорит: не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, радуйтесь о другом. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот это будет настоящая радость. Потому что бесы будут находиться в одном месте, а ты в небесах, в другом. Насколько велика сила в имени Иисуса Христа, мы удивляемся, дорогие друзья. Как велика вселенная, миллиарды звезд. Неисчислимое количество галактик. Человеческий ум не может воспринять это. Что есть человек, говорит псалмопевец, по сравнению с Богом? Да и даже человек, что есть по сравнению с дьяволом? Но слово Христово в устах христианина сильнее сатаны. И как по учению Христа, как он делал, так и мы должны делать. Мы говорим в таких случаях бесу: написано, выйди из него, выйди. Именем Иисуса Христа приказываю тебе, выйди из него. И бес повинуется слову христианина, потому что употреблено имя Господа нашего. Третья мысль. Бесовские духи, или демоны, как мы их называем, признают Иисуса Христа как Сына Божия только тогда, когда Он их изгоняет. А так они о Нем молчат. Нет, нет. Они скрывают свою сущность. Они хотят постоянно держать

свое признание, что перед ним действительно есть настоящий Сын Божий. Но духи нечистые, демоны, никогда не признаются, что считают Иисуса Христа Спасителем мира. Они обманывают людей. Они не проповедуют Его, нет. Но всегда все духи утверждают, что дьявол и бесы всего лишь выдумка, и верить в их существование никак нельзя. Сам сатана говорит, что меня не было и нет. А между тем мы знаем, что бесы и демоны всегда лгут, потому что они духи лжи. Эти бесы или эти демоны, которые посещают людей, говорят, что мы есть духи умерших ваших близких людей. Мы не духи те, которые подчиняемся сатане, потому что самого сатаны нету. Мы просто духи ваших близких людей, папы, мамы, дедушки, бабушки и других. Это мы приходим к вам для того, чтобы помочь вам. Они посещают близких и родных. Эти духи учат, что греха не существует вообще. Эти духи учат, что Христу не нужно было умирать за грехи людей. Эти духи учат, что грех никогда не отделял человека от Бога. Эти духи учат, что после смерти их не ожидает суд. Этих людей нет. И что они, эти люди, пока еще живущие, всегда нуждаются в чем или в ком? В нас, в духах умерших людей. Но они не нуждаются в спасении от ада. Духи утверждают, что человек будет многократно перевоплощаться, пока он не достигнет, наконец, совершенства, равного с Богом. Смотрите, что это? Это учение духов. Это то, что мы называем спиритизмом. Это то, что мы называем контактированием. Дорогие друзья, не кажется ли вам, что бесовские духи недостойны того, чтобы им верить? Истина Божия говорит, люди могут быть свободны от влияния демонов, потому что Бог сильнее демонов. Мария Магдалина имела 7 бесов и была освобождена. Мы знаем, что спасение только во Христе Иисусе, так как духи трепещут от страха перед Ним. У Иакова мы читаем, и бесы веруют, и трепещут. Христос призывает нас, людей земли, если мы еще не обращены, прийти к Нему. А если уже пришли к Нему и раскаялись перед Ним как личным спасителем, следует проповедовать эту святую истину, что Бог есть истина, и этот Бог обнажает зло духов тьмы поднебесной через Свое святое Слово. Мы не должны об этом молчать. Мы должны с твердостью утверждать, что Слово Божие истинное, говорит оно так, и мы должны этому учить людей. Иисус Христос, милующий Бог, знаком с духами больше нас и дает характеристику о них совершенно правильную. Он-то знает, что это демоны, которые входят в человека, которые обладают человеком, который желает войти в человека однажды и никогда уже не покидать его. Мы читаем в Писании, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот его миссия. Дух Божий, Сын Божий, обнажает зло духов тьмы поднебесной через святое Слово, которое у нас остается на столе. Будем пользоваться им. Мы знаем, что в Слове Божьем нет никакой неправды. Здесь все, от начала до конца, святая истина. Богу нашему поклонимся и прославим за Его великую любовь, которую Он дал нам, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Мы снова в доме Каратаевых. Сегодня с утра Павел вместе со старшими детьми собирается на не совсем обычное собрание. Их ждут в онкологическом отделении местной больницы смертельно больные люди. Это там, где бывает на практике и Вадим. Поэтому он волнуется больше всех и, как всегда, в минуты сомнения обращается к отцу за помощью и советом. Ненадолго уединившись в кабинете Павла, они говорят о предстоящем служении.
1: Пав, вот как ты думаешь, если я возьму за основу своей проповеди притчу о богаче и Лазаре, не будет ли это слишком жестоко по отношению к тем, кто обречен на смерть?
2: Мне кажется, что нет, сынок. Они же ведь и без нас знают о своей скорой смерти, а наша задача – облегчить им страдания, помочь им встретиться с Господом еще здесь, на земле, чтобы потом провести вечность с Богом.
1: Ну, когда мы им напоминаем об этом, не травмируем ли мы их лишний раз, отнимая надежду на выздоровление?
2: Да нет, почему? Мы же ведь им дарим надежду на вечную жизнь. Разве это не больше?
1: Ну, пап, я вижу их почти каждый день. И я вижу, как они цепляются за каждую спасительную ложь, которую рассказывают им врачи. До самого последнего мгновения жду чуда. Чудо выздоровления.
2: А мы будем с ними молиться об их выздоровлении. Обязательно будем. Но поверь, человека больше пугает не сама смерть, а то, что будет за смертным порогом. Их пугает неизвестность. И мы просто обязаны рассказать им, что ждет их за гробом. Вот ты ответь мне честно. Ты боишься смерти?
1: Да нет, пап, не боюсь. Меня согревает мысль, что я вижу Христа своими глазами. И что целую вечность я буду там не один, а вместе с вами.
2: И ты в этом не сомневаешься?
1: Нет.
2: Понимаешь, ты должен открыть этому несчастному грешнику, что ждет его там, за чертой земной жизни. Предупредить, что болезнь и страдания даны ему для того, чтобы он познал Бога и приблизился к Нему. Что не только его дни, но и дни каждого человека сочтены у Бога. И что он, ну, счастливее всех остальных. Потому что Бог дает ему время подготовиться к этой встрече. Мы всем и каждому говорим о любви Божией, но о Божьем гневе и Божьем суде часто почему-то замалчиваем. А имеем ли мы на это право? Ведь смотри, Бог есть любовь, и Он не хочет смерти грешника. Это так. Но грешник должен знать и то, что его ожидает в случае отказа от Бога. И поэтому наша ложная сострадательность может привести его к гибели.
1: Ты, как всегда, во всем прав, пап. Но когда я сижу возле постели умирающего, мне так хочется сократить его страдания. Как охотно сократил бы я время его испытаний, дал бы ему избавление. Знаешь, мне даже иногда кажется, что Бог жесток.
2: Не будь близоруким, Вадим. Дальновидная совершенная любовь стремится к тому, чтобы сделать совершенным предмет своей любви. И не избегать боязливо настоящих кратковременных страданий. Ведь любовь нашего Отца слишком верна, чтобы допустить в себе слабость. Бог любит своих детей и желает, чтобы они стали участниками Его святости. А через страдания чада Божьи совершенствуются. Благодаря страданиям получают, ну, как бы, навык послушанию и через многие скорби достигают славы.
1: Так ведь это чада Божие.
2: Так поэтому Бог и погружает человека в страдания, чтобы он отчетливо услышал Божий зов. А ты помоги ему это сделать. Помнишь, как сказал апостол Павел? Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас.
1: Да, помню. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. А Верочка с сестрами хорошую песню будут петь. Знаешь, какие там слова? День после ночи, свет после тьмы, тишь после бури, луч после мглы, жатва за сеянием, песнь после слез, радость за горем, явь после грез, после скитания приют отца, после страдания Верь навсегда.
2: Хорошие слова. Я надеюсь, что наше посещение послужит к их утешению и в конечном счете к спасению.
1: Я тоже.
3: Павел, Вадим, пора идти. Уже да, время, а вы еще даже не завтракали.
2: Рина, а мы с Вадимом сегодня хотели побыть в посте.
3: Так ведь нужно было и меня познакомить с вашими намерениями. А то чай на столе до сих пор ждет вас.
2: Ты прости нас, пожалуйста. Мы так увлеклись своими разговорами, что совсем забыли об этом. Вадим, ты готов?
1: Да, можно идти.
2: Вадим, ты не забудь взять сборник псалмов, а я тогда возьму Сережину гитару.
1: Да, сборник я уже взял.
4: А нас вам не жалко оставлять?
2: Ой, Юрочка, ничего не поделаешь. Детей ведь в больницу не пускают. Врачи не разрешают, понимаешь?
3: Да и к тому же, Юра, не забывай, что мы сегодня должны бабушку Нину посетить. Ты забыл?
4: Нет.
3: Вот. А это тоже очень ответственно. Она ведь так нас ждет.
2: Ну, мы уходим. Ирина, вы тогда обедаете без нас, потому что мы, скорее всего, задержимся.
1: Пока.
3: Хорошо. Ну вот, Юрочка, теперь будем собираться и мы с тобой.
4: Бабушке Нине?
3: К бабушке Нине, правильно. Продукты мы ей приготовили. Я даже ей бульон куриный сделала. Ее любимый.
4: А что мы ей сегодня прочтем, мама?
3: Ну, я думаю, что вы это выберете по своему усмотрению.
4: Я бы ей про Иосифа рассказал.
3: А может, про Ева лучше? А? Ведь он тоже сильно-сильно болел. И Господь его исцелил.
4: А зато Иосиф всех-всех своих братьев простил. Таких злых-злых. Вот бы мне бы таким добрым.
3: Ну, Юрочка, ты же знаешь, кого надо просить, чтобы сделаться лучше, добрее. Ты ведь знаешь?
4: Да, знаю. Но что-то мне не верится, что я когда-нибудь исправлюсь.
3: Ну, почему же?
4: Ну, вчера мыл посуду, как все нормальные дети. Вдруг мне захотелось узнать, можно ли мокрую салатицу на голове пронести до стола и не разбить.
3: И узнал?
4: Узнал, да поздно, когда разбил.
3: Да, Юрочка, салатницу, конечно, жалко. Тем более, что другой сейчас не купишь. Ну и за это ты понес наказание. Ну, Юрочка, я уверена, что в другой раз ты хорошо подумаешь, прежде чем проводить такой опыт. И в конце концов научишься взвешивать свои поступки. И Иисус придет к тебе на помощь, когда ты будешь просить его.
4: Ой, мам, кто-то пришел! Бабушка Хелен с Катей.
5: Да, да, это мы. Мир дому вашему.
3: С миром принимаем. Очень рады видеть вас.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуй, здравствуй, Катенька.
4: А чего ты так вырядилась, Катя? Не бант, а прямо парашют на голове.
5: А потому, Юра, что у Катеньки сегодня праздник.
4: День рождения, что ли? А так у нас старта все равно нет. Нет, есть. А я говорю, нет. Я уже лазил в холодильник сегодня. Ну вот, Юра, ты всегда споришь. Так ты что, знаешь лучше меня, что в холодильнике у нас лежит? Нет, что у вас в холодильнике, не знаю. А вот что у бабушки сумки, знаю. Да ведь, бабушка?
5: Да. Скучно нам стало с внучкой в такой праздник дома сидеть. И решили мы вас навестить.
4: А по дороге сошли в магазин и купили торт. Вот. Вот так бы сразу и сказала.
3: Юра, ну кто же так разговаривает с гостьей? Ты помоги ей раздеться лучше. Возьми вот курточку, сними. Помоги Кате.
4: Ничего, тетя Ира. Он немножко сердится на меня за старое. Скоро пройдет, он он же очень добрый.
3: Ерми, садитесь, пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Я добрый? Тоже нашла доброго.
5: Ну, конечно, добрый. А что вы, одни? Где же остальные?
3: Да ушли все. Сегодня у нас в больнице Хельми служение. В онкологии.
5: Угу. В онкологии?
3: Да.
5: Ой, как бы мне хотелось тоже пойти. Там соседка моя лежит.
3: Правда?
5: Славная, но неверующая женщина. Жаль, что с Катенькой не пустят.
3: Да, детей не пускают.
5: Там карантин какой-то объявили. К тому же там карантин какой-то объявили. А так хотелось и с ней поговорить, и в служении поучаствовать.
3: Так в чем же дело, Хельми? Иди. Ты еще успеешь к ним присоединиться.
5: Да?
3: Служение начнется только через час. Они пошли пораньше, чтобы собраться всем вместе. А Катенька у нас побудет. Правда, Катенька?
4: Конечно, побуду. А после собрания все вместе будем торт есть. Да? А он не испортится?
5: Не испортится.
3: Не испортится, конечно. Мы его в холодильник поставим. Вот.
4: Ой, не ставь, мам. Он так заморозится там, что есть будет нельзя.
5: Ах ты, сладкоежка. Торт большой. Мы можем сейчас всем малышам отрезать по кусочку, а остальное положим в холодильник. Ну, в общем, распоряжайтесь сами. Иринушка, если вы меня отпускаете, я пойду.
3: Иди, иди, Хельми. А что же ты возьмешь для соседки?
5: А ей уже ничего не надо, Ира. Она вот-вот встретится с Господом. И хочется, чтобы эта встреча была радостной для нее. Ну, я постараюсь не задержаться.
4: Мама, а возьмем Катю к тете Нине с собой?
3: Нет, Юрочка, мы не можем теперь пойти к тете Нине. Бабушка Хельми ведь не знает, что мы туда пойдем. Вернется за Катей, а нас нет.
4: Мама, а мы тогда с Катей одни пойдем к тете Нине без тебя. А ты будешь ждать бабушку Хельми.
3: Нет, дети, так не годится. Там и приготовить обед надо, и уборку сделать. Без меня вам вдвоем там не справиться. Да и как она сегодня себя чувствует, мы не знаем. Может, врача вызвать придется или в аптеку сбегать. А знаете, что я придумала?
4: Что? Что ты придумала?
3: Знаете, я одна пойду к бабушке Нине.
4: А я?
3: А ты останешься с Катей. И с Катей будете ждать бабушку Хельми. Я быстро схожу. Хорошо?
4: Так я и знал! Что, я нянька, что ли? С Катей тут сидеть.
3: Юра, мне опять придется тебя наказать за твою грубость.
4: Так и знал, так и знал. Когда она приходит, так обязательно меня за что-то накажут. Как и в прошлый раз. Ох, Юра, что я была виновата? Тебе захотелось по птичкам стрелять. Идите, тетя Ира. Юра немножко поворчит и перестанет. Вот и не перестану, не перестану. Фу, не люблю тебя.
3: Ну что ж, Юра, придется и мне остаться дома. Будем тогда все вместе вот сидеть сейчас здесь в уголке и ждать бабушку Хельми. Ты этого хочешь?
4: Ладно, иди уж, мам. Только пусть она не командует. Идите, идите, тетя Ира. У нас будет все хорошо. Да, мам, иди, иди.
3: Так ты обещаешь быть хорошим с Катенькой?
4: Обещаю.
3: Ну, тогда я пойду. Я очень-очень скоро вернусь.
4: Да, и спроси.
3: Что?
4: Как мы вели себя.
3: Да, после того, как приду, я спрошу, как вы себя вели. Я сейчас приду.
4: Как скучно дома сидеть. Юра, пойдем погуляем? Куда мы пойдем? Давай выйдем к дому и поиграем в скакалки.
6: Вот еще. Что, я девчонка, что ли, чтобы со скакалкой прыгать?
4: Пойдем лучше мяч погоняем. А как мы его будем гонять? Как, не знаешь, что ли? Ты будешь в воротах стоять, а я голы забивать. Вот. Стоять и все? Ой, ну какая ты непонятливая. Мячик будешь ловить, который я буду забивать в ворота. Нет, Юра, я не умею так. Потом я свое платье испачкаю. Давай как-нибудь по-другому играть. Ну как еще, в куклы, что ли? Если не хочешь куклы, давай дома из песка строить. Да песок же мокрый. И совсем не мокрый. Это просто из окна так кажется. А я говорю мокрый. Ну, Юра, почему ты споришь? На улице солнышко светит. Ну и что? А может, его дворник из шланга полил? Опять ты выдумываешь неизвестно что. Зачем дворникам песок поливать? Зачем, зачем? Чтобы пыли не было, вот зачем. Ну ладно, пошли дом твой строить. А то ты еще разревешься. Ой, Юра, у тебя такой трудный характер. Это почему он у меня трудный? Потому что ты очень много споришь. Ну и что, что спорю? Ведь я не дерусь. А ты и драться умеешь. Ха, знаешь, как я дрался. И девчонок за косу дергал. Только так. Так это же нехорошо. Теперь я и сам знаю, что нехорошо. А тогда не знал. Когда? Ну тогда, когда думал, что никакого Бога нет. Как наша воспитательница в интернате говорила. А теперь что ты думаешь? Теперь моим другом стал Иисус Христос. И он меняет мой тяжелый характер. Теперь я не дерусь. Почти. А теперь ты дразнишься. Скорее бы тебя совсем Иисус переделал. Это так трудно с тобой, Юра. А мне, думаешь, легко? В другой раз прямо кулаки чешутся. Да чего Ваську Рыжего отколотить хочется? А нельзя. Слово Иисусу дал, что больше никогда драться не буду. Приходится держать. И маме обещал не драться. А знаешь, Юра, что я тебе посоветую?
6: Чего еще?
4: Ты проси Иисуса, чтобы он тебе хорошее Васе показал. И потом ты его полюбишь. И папа так говорит.
6: Ну как? Как мне его любить? Если он меня все время дразнит меня.
4: Все время. Вот и не все время. Вчера же не дразнил?
6: Да, вроде не дразнил.
4: Вот видишь, Юра, а ты еще сердишься на него. Так нельзя. Надо его простить и забыть про это.
6: Ну уж нет. Простить-то я простила ему. Только никогда не забуду, как он меня дразнил.
4: А мой папа говорит.
6: И мой тоже говорит. Вот пристала.
4: Нет, Юра, с тобой все-таки очень трудно разговаривать.
6: Ну что трудно, что трудно? Думаешь, я сам не знаю, что про ссору уже надо давно забывать. Ну не получается у меня.
4: Юра, ты на меня не сердись. Давай будем вместе каждый день молиться Иисусу, чтобы он помог тебе в этом деле.
6: Как же мы будем вместе молиться, если ты живешь так далеко?
4: Ничего, что далеко. А вы знаете, что придумаем? Каждый день ровно 12 часов
6: ночи.
4: Ну, а зачем ночью, когда можно днем?
6: И что?
4: Каждый день ровно в 12 мы оба будем молиться. Ты дома, и я у себя дома.
6: Чтобы Иисус нам помог друзьями с Васей сделаться, да?
4: Да, получится, что мы вместе молимся. А Евангелие, Юра, говорится, что когда собираются двое или...
6: Знаешь, когда двое или трое молятся, то Иисус услышит
4: и поможет.
6: Это ты, Катя, здорово придумала. А как ты думаешь, Ваське Иисус запретит дразниться?
4: Нет, Юра, по-моему, Иисус может сделать так, что Вася не захочет ссориться с тобой.
6: Правда?
4: Юра, Юра, смотри, у нашего подъезда Вася стоит и все время на наше окно смотрит.
6: Ну, я ему сейчас дам.
4: Опять ты со своей, Юра!
6: А чего он у нашего окна вертится? Чего ему надо?
4: Ох, Юра, Юра, а может, Иисус ему уже сказал, ты бы он не сердился.
6: Ой, и вправду, я каким-то невозможным стал. Он же милиция пришел, и поэтому на наше окно глядит. Как я сразу не догадался.
4: Пойдем, Юра, и мы на улицу. Как будто нечаянно.
6: Пойдем, Кать. А знаешь что?
4: Что?
6: Давай сначала помолимся, чтобы у нас все хорошо получилось.
4: Давай, Юрочка, попросим у Иисуса, чтобы он сделал нас добрыми.
6: А тебя-то зачем исправлять? Тебя и так хорошая.
4: Нет, Юра, у меня еще много недостатков.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Лама Савахвани» на текст из Евангелия от Матфея, 27 глава, 46 стих. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: От 6 же часа тьма была по всей земле до 9 часа. Вопль изошел из этой тьмы. Не надейтесь увидеть что-нибудь за словами этого вопля, как если бы он не сходил откуда-то свыше, как луч от немеркнущего солнца правды. Свет есть в нем, живой и яркий, но за этим светом лежит непроглядный мрак, и душа готова пасть в обморок в этом мраке от его ужасающей черноты. Наш Господь был тогда на самом темном участке своего пути. Уже несколько часов топтал он в точиле, и работа была почти закончена. Муки его достигли наивысшего предела. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эта горестная жалоба вырвалась из самой глубокой пропасти этих мук. Не думаю, что в свидетельствах времен или даже вечности отыщется возглас, более наполненный страданием, чем этот. Полынь и желчь, и всяческая горечь превзошли здесь свою меру. В вопль этот можно вглядываться, как в чудовищную бездну. И хотя вы напрягаете ваши глаза и смотрите, пока они не устанут, вы все же не увидите в ней дна. Ее глубина неизмерима и непостижима. Муки, которые страдатель перетерпел за нас с вами, могут быть взвешены и измерены не в большей степени, чем грех, для искупления которого они понадобились, или же чем любовь, которая смогла их вынести. В почтении и молитве мы просто склонимся пред тем, чего разум наш не в состоянии постичь. Я выбрал эту тему, чтобы она помогла детям Божьим осознать хоть какую-то часть их бесконечных обязанностей по отношению к их Господу Искупителю. Измерьте высоту любви Его, если ее вообще можно измерить, глубиной ее страданий, если их вообще можно постичь. Вникните, какой ценой Он искупил нас от проклятия закона. Вникнув, скажете сами себе: что же мы за люди? Сколько любви мы должны вернуть тому, кто вынес на себе всю тяжесть нашего наказания, дабы освободить нас от гнева, нами же заслуженного. Я не говорю, что я могу погрузиться в эту глубину. Я отважусь только подойти к самому краю пропасти и предложу вам посмотреть вниз. Я буду молиться, чтобы Дух Божий помог вам сосредоточить все ваше разумение на этом плаче нашего умирающего Господа, восходящем ввысь сквозь густую тьму. Боже мой, для чего ты меня оставил? Первое, о чем мы поразмышляем, будет само событие, то есть то, от чего он страдал. Бог оставил его. Во-вторых, обратим наше внимание на вопрос, то есть на то, для чего он страдал. Слово «для чего» — острие всей фразы. «Для чего ты меня оставил?» И, наконец, в-третьих, рассмотрим ответ или то, что было достигнуто его страданием. не нуждаясь ни в каких словах, ответ этот тихо вливался в душу Господа Иисуса, ибо Он разрешился от мук Своих победоносным «свершилось». Дело Его было завершено, и богооставленность, которую Он перенес, была главным в этом деле, предпринятым Им ради нас. Во-первых, с помощью Духа Святого давайте же вначале подробно остановимся на событии, то есть на том, от чего страдал наш Господь. Бог оставил Его. Муки разума тяжелее телесных болей. Вы можете собраться с Духом и вытерпеть любую боль, если Дух ваш здоров и бодр. Но если затронута сама душа, и недуг начинает терзать ваш разум, тогда всякая боль умножается и усиливается, и нет ничего, что помогло бы вам выдержать ее. Страдание духа – наихудшее из тех, что может испытать разум. Человек в состоянии вынести тяжелейший упадок духа, если он чувствует, что у него есть его Бог, в котором он может найти прибежище. Он повержен, но не сломлен. В унынии, но не в отчаянии. Подобно Давиду, вопрошает он сам себя, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его». Но если Господь удалился, если утешающий свет лица Его померк хоть на час, душа переживает такую муку, которую я могу сравнить только с муками преддверия ада. Это самая большая тяжесть, которая может лежать на сердце. Именно она заставила псалмопевца взмолиться: «Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего». Можно перенести мучение кровоточащего тела, даже боль от раны, нанесенной духу. Но страдание души, осознавшей, что она оставлена Богом, воистину непереносимы. Если Он сокроет в тучах престол Свой, то кто сможет выдержать тьму? Этот вопль, донесшийся из самого чрева ада, говорил о наивысшей муке Спасителя. Его богооставленность была реальным фактом. Хотя в некотором смысле наш Господь мог сказать «Отец мой со мною», все же трагической истиной было то, что Бог на самом деле оставил его. Не недостаток веры вынудил его вообразить себе то, чего не было в реальности. У нас не хватает веры, и мы думаем, что Бог нас оставил. Но вера нашего Господа не была поколеблена ни на миг, ибо Он повторяет дважды «Боже мой! Боже мой!». О, этот могучий двойной охват Его безупречной веры! Казалось, Он говорит, «Даже если ты оставил меня, то я не оставил тебя». Вера торжествует свою победу, и нет ни малейшего признака малодушия или неуверенности по отношению к Богу живому. Но с той же силой, в которой облечена его вера, он чувствует, что Бог прервал свое утешительное общение с ним, и он содрогается от ужаса этой пустоты. Это не было выдумкой или бредом его ума, вызванными телесной слабостью, горячечным жаром, помрачением духа или предчувствием близкой смерти. Ясность ума он сохранил до последнего мгновения. Он стойко выдержал боль, кровопотерю, презрение, жажду, одиночество, без единой жалобы перенеся все крестные муки, все насмешки. Евангелия говорят нам только о его возгласе «жажду», естественном для состояния слабости. Все телесные мучения он перенес молча. Но когда осознание того, что Бог оставил его, пришло к нему, его великое сердце разразилось своим «лама савахвани». Его единственный стон — это стон о его Боге. Он не спрашивает, почему Петр оставил меня, для чего Иуда предал меня. Оба причинили ему мучительную боль, но здесь боль была наимучительнейшей. Этот удар был самым сильным, проникающим глубоко внутрь, задевшим его за живое. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это не было мрачной иллюзией. Это была реальность, которую он оплакивал. Весьма поразительным был этот факт богооставленности. Бог не покидает ни сыновей, ни рабов своих. Это не в его правилах. Его святые, находясь на пороге смерти, изнемогая от боли и немощи, всегда находят его рядом с собой, будучи сотворены, чтобы ощущать его постоянное присутствие. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Умирающие праведники ясно видят Бога живого. Свидетельства говорят нам, что если Бог и отсутствует в какое-то время, все же Он никогда не оставляет избранных Своих в час их смерти или в горниле страданий. Читая о трех святых отроках, мы не находим, что Господь явно был с ними, пока их не бросили в огонь Навуходоносоровской печи. Но именно тогда и там Господь встретил их. Да, возлюбленные, Бог всегда рядом с теми из Его людей, которые страдают, и все же Он оставил Своего Сына в час Его скорби. Как это естественно — видеть Господа со Своими верными, которые платят Своей кровью за свидетельство о Нем. Прочтите жизнеописание мучеников. О каких гонениях вы бы не читали, ранних ли, поздних, свет лица Господня освещает каждого свидетельствующего о Нем. Разве Господь хоть когда-нибудь не поддержал мучеников в тяжелое для Него время? Оставил хотя бы одного из Своих благовестников, попавших на эшафот? Весь опыт церкви доказывает, что, допустив телесные страдания праведников, Господь в то же время таким божественным способом поддерживал их дух, что они торжествовали победу, воспринимая свои страдания как всего лишь легкий недуг. Костер не был цветником из роз, но он был колесницей победы. Нет, Бог не оставляет своих воителей и в час испытаний не покидает далее малейшего из детей своих. Что же касается нашего Господа, то его богооставленность была особым и единичным фактом. Был ли он хоть раз до этого покинут отцом? Внимательно прочтя все четыре Евангелия, найдете ли вы там хоть один пример, когда бы он жаловался на то, что отец оставил его? Нет, он говорил: «Знаю, что ты всегда слышишь меня». Он жил в постоянном соприкосновении с Богом. Его связь с Отцом всегда была тесной, милой его сердцу и очевидной. Но теперь, в первый раз, он взывает: «Для чего ты меня оставил?» Это было весьма поразительно. Это была загадка, и разрешить ее можно, только приняв во внимание то, что Он любил нас и предал Себя за нас во исполнение Своего полного любви замысла, пойдя даже на это страдание, трагическое переживание отсутствия Его Бога. Эта богооставленность была весьма ужасающей. Кто в состоянии полностью выразить, что это такое — быть оставленным Богом? Мы можем только строить догадки, исходя из того, что мы сами чувствовали, переживая временную и частичную покинутость. Бог никогда не оставлял нас полностью, ибо Он ясно сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И все же мы иногда чувствовали себя как бы отринутыми и взывали: «О, если б знал, где найти Его!» Ясное сияние любви Его было сокрыто от нас, и таким образом мы можем составить себе некоторое слабое представление о том, что чувствовал наш Спаситель, когда Бог оставил Его. Разум Иисуса был полностью сосредоточен на одном мрачном факте, и ничто не могло ни ободрить, ни утешить Его. Это был час, когда Ему надлежало предстать пред Богом в качестве того, кто сознательно взял на Себя грехи всех, согласно древнему пророчеству. Он понесет беззаконие их. Теперь это стало истиной. Он соделал Его грехом вместо нас. Петр говорит, он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Грех, грех и еще раз грех окружал Христа со всех сторон. Сам он не имел в себе греха, но Господь возложил на него беззаконие всех нас. У него не было силы, дарованной ему свыше. На его раны не изливались священное миро и вино, но он являл собой одинокий образ Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Он поэтому должен был чувствовать на себе всю тяжесть этого греха и знать, что святой лик, который не может смотреть на грех, отвращен от него. В то время отец ничем не выразил ему своей признательности, открытым образом никак не исповедал его. В других случаях глас был слышен, глаголющий «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но сейчас, когда такое признание было бы самым необходимым, святое святых оставалось немо. Как проклятый он висел на кресте, ибо сделался за нас проклятием, потому что написано «проклят всяк, висящий на древе», и Господь Бог не признал его пред всеми людьми. Если бы отцу было угодно, он мог бы послать ему 12 легионов ангелов, но ни один ангел не сошел с небес после того, как Христос покинул Гефсиманию. Его ненавистники плевали ему в лицо, но ни один быстрый серафим не явился, чтобы отомстить за оскорбление. Его привязали к столбу и бичевали, но никто из всего воинства небесного не вмешался, чтобы защитить его плечи от ударов. Его пригвоздили к древу, воздвигли его и надсмехались над ним. Но ни одна десятая часть легиона, прислуживающих ему духов, не поспешила на помощь, чтобы разогнать весь этот сброд и освободить начальника жизни. Нет, он явным образом был оставлен, поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Предан в руки жестоких людей, которые творили ему зло без всякого ограничения. Да, у него были все основания взывать «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но это еще было не все. Его отец осушил тот священный, нерушимый поток общения и единения, несший Христу мир и любовь на протяжении всей его земной жизни. Как вы помните, он сказал сам, «Вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». В этом он черпал свое постоянное утешение, покой и отраду. Но теперь этот источник был перекрыт. Божественный Дух не прислуживал больше его человеческому духу. В сердце его не изливалась более любовь Отца. Судья не мог улыбаться тому, кто занимал место подсудимого. Вера нашего Господа не была поколеблена, как я уже показал вам, ибо он сказал «Боже мой», и все же сердце его не ощущало никакой заметной поддержки, а разум не получал никакого утешения. Один из авторов утверждает, что Иисус не вкусил божественного гнева, а только страдал от отсутствия божественного общения со своим Отцом. Но какая разница? Или Бог лишит теплоты,

и его любви. Вы можете слабо, но догадаться, каким было страдание Спасителя теперь, когда он почувствовал, что Бог оставил его. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Для нашего Господа любовь Отца была основанием всего, и когда она исчезла, то исчезло все. Ничего не осталось ни внутри, ни снаружи, ни свыше, когда его собственный Бог, Бог его полного и совершенного упования, отвернулся от него. Да, Бог действительно на самом деле оставил нашего Спасителя. Для Иисуса богооставленность была источником намного больших страданий, чем она может быть для нас. Вы спросите, почему так? Отвечаю, потому что Он был совершенно свят. Разрыв между совершенно святым существом и Тресвятым Богом должен быть в высшей степени странным, ненормальным, приводящим в замешательство и болезненным. Если бы хоть кто-то из тех, кто еще не обрел мир с Богом, смог осознать свое истинное состояние, он бы упал в обморок от страха. Вы, не получившие прощения, если бы вы только знали, где вы находитесь и что представляете собой в настоящий момент в глазах Бога, вы больше никогда бы не улыбнулись, пока не примирились бы с Ним. Увы, мы бесчувственны, будучи ожесточены коварством и обманчивостью греха, и поэтому не осознаем наше истинное положение. Совершенная святость нашего Господа сделала для Него ужасной трагедией тот факт, что Он был оставлен Тресвятым Богом. Напоминаю также, что наш благословенный Господь всегда жил в непрестанном общении с Богом, и оставленность была для Него новым и незнакомым бедствием. Никогда до этого Он не знал, что такое тьма. Вся жизнь Его освещалась божественным светом. Подумай, дорогое дитя Божье, если бы ты всегда пребывала в полном единении с Богом, дни твои проходили бы подобно райским дням на земле. И каким же ударом было бы для тебя и твоего сердца вдруг оказаться во тьме богооставленности? Если ты можешь представить это себе, как случившееся с мужем совершенным, ты поймешь, почему для нашего благовозлюбленного это было особым испытанием. Вспомни, что от общения с Богом он получал более глубокую, так же, как и более постоянную радость, чем любой из нас. Его общение с Отцом было общением наивысшего, наиглубочайшего, наисовершеннейшего порядка. И как же должна была переживаться им эта потеря? Мы лишаемся каких-то капель, когда лишаемся радости общения с небом, и все же для нас эта потеря убийственна. Но для нашего Господа Иисуса Христа высохло целое море. Я имею в виду море Его общения с бесконечным Богом. Не забывайте, что Он был тем, для кого остаться без Бога должно было означать непереносимое бедствие. Он был совершенен, абсолютно во всем, и во всем в наивысшей степени уготован для единения с Богом. Грешник страшно нуждается в Боге, но не осознает этого и, следовательно, не чувствует тот голод и жажду Бога, которые охватывают мужа совершенного, если его вдруг оставит Бог. Само совершенство его природы с неизбежностью подразумевает, что праведник должен или пребывать в единении с Богом, или же переживать одиночество и покинутость. Представьте себе ангела, который заблудился, серафима, который потерял своего Бога. Представьте себе его совершенного в святости и все же оказавшегося в таком положении, в котором он не может найти своего Бога. Я не в состоянии изобразить его таким. Возможно, Мильтон смог бы это сделать. Серафим безгрешен и исполнен веры, и все же он раздавлен чувством того, что Бога нет с ним. Он чувствует себя провалившимся в никуда, в ничто, в невообразимую область, находящуюся где-то за спиной Бога.

0: Мне кажется, что я даже слышу, как он причитает: «Боже мой, Боже мой, Боже мой, где же ты?» О, какое горе для сына зари! Но в нашем случае здесь перед нами жалоба существа, намного более приспособленного для общения с Божественным. И в той мере, в какой он более способен, предуготован воспринимать любовь великого Отца, в той же мере сильнее его скорбь, которую он переживает в отсутствии этой любви. Будучи сыном, он более расположен к общению с Богом, чем какой бы то ни было ангел-служитель. И теперь, когда Бог оставил его, он ощущает намного большую пустоту и переживает намного острейшую боль. В нравственном и духовном смысле сердце нашего Господа, так же, как и все его естество, настолько тонко устроены, настолько чувствительны и нежны, что отсутствие Бога явилось для него горем, которое невозможно было измерить. Я вижу из его слов, что он переносит богооставленность, и все же я чувствую, что он не в состоянии ее перенести. Я не знаю, как мне выразить свою мысль, кроме как этим парадоксом. Он не может вынести отсутствие Бога. Он смирился с тем, что он должен быть оставлен Богом, как тот, кто представляет в своем лице всех грешников. Но его чистая и святая природа находит такое состояние непереносимым для его любви и непорочности. И пытаясь вырваться из него, ибо время его мук окончилось, он восклицает: «Для чего ты меня оставил?» Он борется и восстает не против страданий, но против того состояния, которое их вызвало, и в котором он не может более пребывать. Кажется, что он стремился положить конец этому тяжелому испытанию, не из-за боли, но из-за морального шока. Мы видим здесь, как после своих страстей он повторно переживает то неприятие и отвращение, которое он же испытывал, когда молил Отца: «Если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это святость Христа, повергнутая в изумление и замешательство человеческой греховностью и расплатой за нее, которую она приняла на себя. Да, друзья, это было лучшее, что я мог сказать вам об этом. Но для меня все мои слова кажутся детским лепетом, а сам я — говорящим о том, что бесконечно выше меня. И таким образом я оставляю это священное событие. Наш Господь Иисус, вися на древе, был оставлен его Богом.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». На тему «Лама Савахвани». До свидания. До следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Каждый знает о бандах, непристойных надписях и рисунках на домах, о мафии, о стрельбе из проезжающих машин, о наркобаронах и нарковойнах. Но понимаете ли вы их привлекательность в мире обездоленных семей? Особенно для молодых людей, жаждущих внимания и желающих хоть для кого-нибудь быть своими. Герой этого рассказа постепенно втянулся в бандитский мир, мир наркотиков и насилия. Организовав группировку подростков и став ее лидером, он пытался изменить жизнь в своем районе к лучшему. Он стремится делать это и сейчас, но только совершенно другим образом. После того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Одним из самых ранних воспоминаний моего детства было то, как мама отбивалась от подростков, членов банды несовершеннолетних юнцов, прямо на пороге нашего дома. И никто не пришел ей на помощь, кроме меня. А мне было тогда всего 5 лет. И я дал себе клятву никогда не быть таким, как эти подростки. Я ненавидел их. Мама приучала меня быть ответственным с первых лет жизни. Я стирал одежду, убирал в доме, ходил в магазин. Она давала мне почувствовать себя настоящим взрослым мужчиной. И я привык к этому, так как папы в доме не было. Однажды она разрешила мне пойти в магазин самому.
1: Ты помнишь дорогу?
2: Да, мама.
1: Дойдешь до угла, а затем повернешь направо.
2: Я знаю.
1: Иди по этой стороне улицы, потом перейдешь на зеленый свет у светофора.
2: Хорошо, мама.
1: Вот деньги. Посчитай сдачу, не отходя от прилавка. Ладно? А то тебя могут обмануть.
2: Я знаю, мама.
1: Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты понял?
2: Да, мама.
1: Надеюсь, ты будешь умницей, Самсон. Постарайся меня не расстраивать.
0: Тогда по дороге в магазин я подрался с каким-то из своих приятелей, а старший мальчик погнался за мной. Я побежал по лестнице домой к маме, надеясь, что она защитит меня.
1: Ты чего это прибежал такой перепуганный, а? Если ты с кем-то дерешься, никогда не убегай, слышишь?
2: Но, мама...
1: Послушай меня, Самсон! Если ты струсишь один раз, то это будет всегда. Я не могу драться за тебя. Ты должен сам решать свои проблемы.
2: Но он старше меня.
1: И я старше тебя. Если ты не будешь драться с ним, то тебе придется драться со мной. Выбирай.
3: Герой нашего рассказа родился в Чикаго в 1964 году. Он ничем не отличался от других детей, росших в предместье или многоквартирных домах. Так же, как всем, ему были необходимы любовь и внимание, образование и возможность нормальной жизни. Все это у него было в определенной степени, но он пошел по плохому пути, так как ему все-таки не хватало чего-то очень важного. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Самсоне Грине. О том, как он нашел нечто, без чего невозможно по-настоящему быть счастливым.

0: Я дрался с тем мальчиком. Он одержал верх, но после этого я больше никого не боялся. Когда мне исполнилось 10 лет, мама решила, что мы с сестрой не можем больше оставаться с ней, и привезла нас к своей маме в Джолиет. Мы не догадывались тогда, что это навсегда. Она просто бросила нас. До этого мы видели бабушку всего несколько раз. Когда она увидела нас впервые, то сразу же послала мыться, словно мы были какими-то уличными собаками. Меня это очень задело. Бабушка очень строго к нам относилась. Вначале даже не разрешала выходить со двора и играть с другими детьми на улице. К тому времени я был в 4-м классе. Однажды учитель пытался побить меня большой палкой. Я побежал домой, к бабушке.
1: Бабушка! Бабушка! Учитель хочет меня убить!
2: Что? О чем ты говоришь, малыш?
1: Он набросился на меня с палкой.
2: С чего бы это он?
1: Не знаю, я не пойду туда, бабушка. Ни за что! Он убьет меня.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Не бойся, идем в школу сейчас же. Я им покажу, где раки зимуют.
0: Все знали, что с моей бабушкой лучше не связываться. У нее в сумочке всегда лежал пистолет. Тогда она пришла в школу вне себя от ярости и так отругала учителя, что меня больше никто и пальцем не тронул. Тогда впервые в жизни я почувствовал, что меня действительно любят. Кто-то мог меня защитить. Я знал, что, несмотря на свою строгость, она была очень привязана ко мне. Она следила за тем, чтобы мы по воскресеньям ходили в церковь. Однажды, слушая по радио проповедь, она вдруг начала плакать. Тогда я не понимал, что с ней происходит. Но позже бабушка мне рассказала, что в тот день она покаялась. Когда мы стали немного старше, бабушка смягчила свой жесткий режим, и нам разрешалось гулять с друзьями.
3: Эй, Самсон, ты куришь марихуану?
0: С 5-го класса, приятель.
3: А твоя бабушка знает об этом?
0: Да ты что, в своем уме? Она же убьет меня, если узнает. Однажды она даже спустила моего дядю с лестницы.
3: Ну ты загнул, брат.
0: Да нет, кроме шуток.
3: Ты знаешь, а у нас все курят марихуану дома.
0: У нас тоже все, кроме бабушки.
3: Я собираюсь вступить в одну из местных банд.
0: А я терпеть не могу всякие шайки. Они все такая мерзость.
3: И все же тебе придется вступить в какую-нибудь из них. Иначе кто тебя защитит?
0: Я сам о себе позабочусь. И сейчас, и в будущем. Я начал шататься с ребятами из местных шаек, но не вступал в них. В старших классах я серьезно увлекся баскетболом. Но никто у нас в семье не интересовался моим увлечением. После окончания школы я решил поступать в университет. Мама, узнав о моих намерениях, приняла их с восторгом.
4: Я так горжусь тобой, Самсон. Ты первый в нашей семье, кто окончил среднюю школу.
0: Мама, ты знаешь, я собираюсь поступать и в университет.
4: Если тебе нужна помощь, то я, к примеру, могла бы купить нужные учебники.
0: Ну что ты, мама, они очень дорогие. Ты не сможешь позволить себе такие крупные траты.
4: Ничего, сынок. Для меня самое главное, чтобы ты чего-нибудь в жизни добился, а не так, как все мы и наши родственники. Ты должен достичь настоящего успеха.
0: Но дела мои не клеились. Я очень переживал из-за того, что не смог попасть в баскетбольную команду университета. Меня в нее просто не допустили. Каждый вечер я курил травку в теплых компаниях и все меньше и меньше уделял внимания учебе. Мне было неловко перед мамой, которая все продолжала чего-то ожидать от меня. Я пытался хоть как-то перед ней оправдаться.
4: Что с тобой происходит, Самсон? Ты совсем не ходишь на занятия?
0: Мама, я был вынужден пропустить 6 недель из-за операции.
4: Ну так что? Сейчас же у тебя все в порядке? Или тебя исключили?
0: Мама, я получил письмо из университета, в котором говорится, что мне больше нельзя будет посещать занятия.
4: Ну почему?
0: Потому что я не предупредил о том, что пропущу столько лекций. И вот теперь мне нужно вернуть $1068 для возобновления учебы.
4: Но это же несправедливо. Ты должен пойти и все объяснить.
0: Ну, я так и сделал, мама, но это не помогло. Мне сказали, что я должен был прийти раньше.
4: И ты собираешься все бросить?
0: У меня нет стольких денег, мама.
4: А я-то надеялась, что ты чего-то добьешься в жизни.
0: Ну, мама, я по-прежнему могу учиться. Я вернусь в Джолиет и поступлю там в университет. Я вернулся в Джолиет и попытался поступить в университет. Но меня не приняли, и я решил вернуться в Чикаго. И там впервые в жизни я встретил своего отца. Я испытывал сложные, смешанные чувства во время своей первой встречи с ним. Он сказал мне: «Привет, Самсон», как будто мы с ним только вчера расстались. Затем он похлопал меня по плечу, а мне одновременно хотелось и ударить его, и обнять. Он пригласил меня к себе и предложил жить вместе с ним. Через несколько месяцев я так и сделал. Однажды мы вместе с ним пошли в бар выпить. Папа.
5: Да.
0: Расскажи мне, что произошло между тобой и мамой?
5: Что ты имеешь в виду?
0: Почему вы развелись? Почему ты ни разу за все эти годы не пришел и не навестил меня?
5: Это все из-за твоей бабушки, сынок. Ты же знаешь, какой у нее характер. Я ей всегда не нравился. Она и раньше не разрешала твоей маме видеться со мной. Даже заявляла, что ты не мой ребенок.
0: Но как она могла запретить тебе видеться со мной?
5: Мы были тогда еще совсем детьми, Самсон. Когда ты родился, маме было 14, а мне не полных 17.
0: Папа, я думал о тебе все эти годы. Я прожил с папой год, а потом вернулся в Джолиет. Вот когда я по-настоящему связался с преступным миром. Я стал зарабатывать на жизнь продажей наркотиков, жил с одной девушкой, но одновременно встречался еще со многими другими. Потом у меня родился сын. Я очень им гордился. Когда он немного подрос, я всюду брал его с собой, даже когда шел на улицу продавать наркотики.
3: О, привет, привет, Самсон! Я слышал, у тебя родился ребенок.
0: Ну, конечно, дружище. У меня сын, Алекс.
3: Здорово. А почему ты не назвал его Самсон-младший?
0: А зачем? У него должна быть собственная индивидуальность, не моя. Ему необходимо выбиться в люди и стать нормальным человеком, а не таким продавцом гашиша, как я.
3: Понятно, понятно, Самсон. Ну? У тебя есть товар?
0: Есть. В машине.
3: Я слышал, ты сейчас большая шишка в вашей банде.
0: Это так. У нас сегодня вечером сбор. Приходи.
3: Хорошо, обязательно приду.
0: Я наслаждался властью и вниманием, заняв одно из ведущих мест в банде. Я везде сопровождал человека, который был главарем банды. Он был груб и жесток.
6: Нам необходимо обновить наши ряды, Самсон. Нужна свежая кровь.
0: Да? Кто нам нужен?
6: Врачи, юристы, а не только эти изгои и недоучки.
0: Но как нам этого добиться?
6: Мы должны улучшить организованность и нужно укрепить дисциплину.
0: Да. Да, может быть, это и так.
6: Это, кажется, Фредди. Эй, Фредди, ну-ка иди сюда. Значит, послушай меня, козел. Или ты заплатишь все свои долги, или же я лично тебя так оделаю, что ты на всю жизнь останешься калекой. Ты понял, недоумок? Я вам покажу, кто здесь хозяин. Пошел вон!
0: Происходили вещи, о которых я даже не мог говорить. Парней избивали чуть ли не до смерти. Других убивали. Я понял. Власть сводит людей с ума. И я старался держаться в тени. Мне хотелось изменить нашу организацию, чтобы с ее помощью людям в районе стало жить спокойнее, лучше. Поэтому я подобрал 60 ребят и начал их обучать. Но в тот год меня поймали с унцией кокаина и арестовали.
7: Привет, парень. За что тебя? Хранение с намерением сбыть?
0: Да. Следователь хотел, чтобы я выдал своих. Но ты знаешь, что я ему ответил? Покажи мне мою камеру.
7: Правильно, парень. Ты предан организации, она позаботится о тебе.
0: Да. Ты знаешь, залог только 1500 баксов. Не пройдет и 2 дней, как они вытащат меня отсюда.
7: Да. Немного покачаешь мышцы, поиграем в картишки, и не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на свободе.

Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Но все вышло иначе, чем я рассчитывал. Я отсидел 6 месяцев. Я знал, что за других, чтобы их выкупить, платили гораздо большие суммы. Мне было очень обидно. Ведь я был предан организации. Но она предала меня. К тому времени, когда меня наконец освободили, уже много воды утекло. Я пытался снова найти свое место в банде, но ничего из этого не вышло. Затем некоторое время я работал в мебельном магазине. Один мой старый приятель попросил меня организовать бандитскую группу. Как раз в тот момент начались войны между кварталами.
1: Убери пушку, парень! Ты что, хочешь, чтобы сюда приехала полиция?
2: Эти выродки должны научиться не заходить на нашу территорию!
3: Я считал, что у нас мирное соглашение.
2: Это ничего не значит! Ты должен их наказать!
3: Нет! Ты должен быть вместе с этими ребятами, разберись, что происходит!
2: Давай побьем их!
3: Послушай меня!
0: Продолжая сбывать наркотики, я был снова пойман и арестован. Через 3 дня меня выпустили, но в организации с подозрением отнеслись к этому, потому что у меня оставалось еще порядочно марихуаны на квартире в день ареста.
4: Что с товаром, Самсон?
0: Да ты понимаешь, легавые забрали кокаин. И когда я вернулся домой, то там уже не было и марихуаны, и денег тоже.
4: Я не возьму в толк, как тебя могли так быстро выпустить.
0: Да мне тоже это кажется странным, но... Ну, я не знаю, так уж получилось.
4: Самсон, это большие деньги. Будет лучше, если ты их вернешь.
0: Ну, у меня их нет. Ну, нет, я же тебе сказал, что оставил их у себя дома. Они были у меня на кровати во время ареста. Когда я вернулся, то ничего уже не было.
4: Я верю тебе, брат. Но все равно будет лучше, если ты эти деньги вернешь.
0: Когда меня вызвали на условленную встречу, я знал, это была ловушка. И со мной хотят рассчитаться. Поэтому я на некоторое время укрылся у брата. Но там было небезопасно, и поэтому я позвонил своей девушке.
5: Алло, Самсон, тебе нельзя возвращаться сюда. Это опасно.
0: Ну, пойми ты, мне нужен какой-нибудь угол, чтобы я хоть где-нибудь мог преклонить голову.
6: Эй, парень, я, кажется, знаю, куда тебе пойти. Иди в миссию на Стейт-стрит.
0: Да иди ты! Какого ты подслушиваешь чужие разговоры?
5: Самсон, с кем ты разговариваешь?
0: Да я не знаю, крутится здесь какой-то тип. Говорит, что мне нужно идти в какую-то миссию.
6: Да-да.
5: Может быть, он прав?
0: Слушай. Я не собираюсь идти ни в какую миссию. У них всегда только грязь и куча всякого сброда.
6: Ты не прав, парень. Я был там. Очень даже приличное местечко. И обращаются недурно.
0: Пошел прочь отсюда!
5: Алло, Самсон.
0: Да.
5: Там тебя никто не найдет. Иди в миссию.
0: Я согласился укрыться в миссии. К моему удивлению, миссия оказалась очень чистой. Душ, полы, все остальное. Я провел там ночь. А на утро нас разбудили, без 15:06, на утреннюю службу. Я сказал, кому интересно слушать об Иисусе в такую рань? Перед 2-м завтраком в полдень проводили еще одно собрание. На вечернем занятии по изучению Библии я оказался рядом с человеком, которого вдруг узнал. Однажды я избил его за то, что он убегал от меня с моими $20. А сейчас он сидел рядом со мной и говорил о библейской программе. А потом проповедник говорил о грехе. Я слушал его, все больше осознавая, что иду по дороге в ад. Я не знал, что мне делать. Поднявшись, чтобы уйти, сам не понимая как, я оказался в комнате для молитв.
7: Добро пожаловать, брат. Я могу тебе чем-то помочь?
0: Я не знаю. Я не уверен, что кто-то может мне помочь в этом.
7: Бог поможет. Он любит тебя. И послал Иисуса умереть за тебя.
0: Господи, что со мной происходит? Я плачу. Ну, я плачу и не могу остановиться.
7: Это слезы раскаяния, брат. Бог обращается к твоему сердцу.
0: Я безнадежный грешник.
7: Ну, Бог говорит, что мы все согрешили. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но в Библии сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками.
0: Не знаю почему, но я верю в это.
7: Ну, тогда послушай, что сказал Иисус в Иоанна, глава 5, стих 24. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Я со всеми своими грехами достоин проклятия, а не вечной жизни.
7: Нет, Бог не проклинает тебя, когда ты веришь в Иисуса. Как тебя зовут?
0: Самсон Грин.
7: Самсон. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Понимаешь? Иисус искупил твои грехи на кресте, брат. Он лично заплатил за них, и потому ты можешь быть свободным. Друг, если ты веришь в Него, в то, что Он сделал для тебя, тогда ты можешь начать новую жизнь, освященную Его праведностью.
0: А что мне нужно для этого сделать?
7: Просто помолись со мной сейчас и пригласи Иисуса войти в твое сердце и жизнь.
0: Я принял Христа своим личным спасителем. Я родился заново. Родился заново. Я пошел на одногодичные курсы по изучению Библии в миссии и закончил их. Моя мама пришла к Христу через несколько месяцев после того, как я был спасен. Осенью я встретился с чудесной женщиной-христианкой, и вскоре мы поженились. Сегодня я работаю тренером по баскетболу в христианской школе и в мужском отделении миссии. То, что я рос без отца, жестоко терзало мою душу. Но я хочу вам сказать, что только Бог может стать истинной поддержкой в жизненных невзгодах и утолить духовную жажду. Каждому малышу нужен отец, и каждое сердце нуждается в Христе. Я стараюсь проводить столько времени со своими детьми, сколько могу, и рассказываю им об Иисусе, который пришел, чтобы дать нам истинную жизнь.

Мы надеемся, что свидетельство Самсона помогло вам понять замысел Бога, который желает, чтобы не погиб ни один человек. И не имеет значения, что вы совершили в прошлом. Ни один из пришедших к Христу не может быть разлучен с Богом. Ничто не способно лишить Его Божьей милости и любви. Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Лама Савахвани» на текст из Евангелия от Матфея, 27 глава, 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама Савахвани“, то есть: „Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Вопль изошел из этой тьмы. Не надейтесь увидеть что-нибудь за словами этого вопля, как если бы он не сходил откуда-то свыше, как луч от немеркнущего солнца правды. Свет есть в нем, живой и яркий, но за этим светом лежит непроглядный мрак, и душа готова пасть в обморок в этом мраке от его ужасающей черноты. Наш Господь был тогда на самом темном участке своего пути. Уже несколько часов топтал он в точиле, и работа была почти закончена. Муки его достигли наивысшего предела. «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эта горестная жалоба вырвалась из самой глубокой пропасти этих мук. Не думаю, что в свидетельствах времен или даже вечности отыщется возглас, более наполненный страданием, чем этот. Полынь и желчь и всяческая горечь превзошли здесь свою меру. В вопль этот можно вглядываться, как в чудовищную бездну. И хотя вы напрягаете ваши глаза и смотрите, пока они не устанут, вы все же не увидите в ней дна. Ее глубина неизмерима и непостижима. Муки, которые страдатель перетерпел за нас с вами, могут быть взвешены и измерены не в большей степени, чем грех, для искупления которого они понадобились, или же чем любовь, которая смогла их вынести. В почтении и молитве мы просто склонимся пред тем, чего разум наш не в состоянии постичь. Я выбрал эту тему, чтобы она помогла детям Божьим осознать хоть какую-то часть их бесконечных обязанностей по отношению к их Господу Искупителю. Измерьте высоту любви Его, если ее вообще можно измерить, глубиной ее страданий, если их вообще можно постичь. Вникните, какой ценой Он искупил нас от проклятия закона. Вникнув, скажете сами себе: «Что же мы за люди? Сколько любви мы должны вернуть тому, кто вынес на себе всю тяжесть нашего наказания, дабы освободить нас от гнева, нами же заслуженного?» Я не говорю, что я могу погрузиться в эту глубину. Я отважусь только подойти к самому краю пропасти и предложу вам посмотреть вниз. Я буду молиться, чтобы Дух Божий помог вам сосредоточить все ваше разумение на этом плаче нашего умирающего Господа, восходящем ввысь сквозь густую тьму. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Первое, о чем мы поразмышляем, будет само событие, то есть то, от чего он страдал. Бог оставил его. Во-вторых, обратим наше внимание на вопрос, то есть на то, для чего он страдал. Слово «для чего» — острие всей фразы. «Для чего ты меня оставил?» И, наконец, в-третьих, рассмотрим ответ или то, что было достигнуто его страданием. Не нуждаясь ни в каких словах, ответ этот тихо вливался в душу Господа Иисуса, ибо он разрешился от мук своих победоносным «свершилось». Дело его было завершено, ибо оставленность, которую он перенес, была главным в этом деле, предпринятым им ради нас. Во-первых, с помощью Духа Святого давайте же вначале подробно остановимся на событии, то есть на том, от чего страдал наш Господь. Бог оставил его. Муки разума тяжелее телесных болей. Вы можете собраться с духом и вытерпеть любую боль, если дух ваш здоров и бодр. Но если затронута сама душа, и недуг начинает терзать ваш разум, тогда всякая боль умножается и усиливается, и нет ничего, что помогло бы вам выдержать ее. Страдание духа – наихудшее из тех, что может испытать разум. Человек в состоянии вынести тяжелейший упадок духа, если он чувствует, что у него есть его Бог, в котором он может найти прибежище. Он повержен, но не сломлен, в унынии, но не в отчаянии. Подобно Давиду вопрошает он сам себя: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его». Но если Господь удалился, если утешающий свет лица Его померк хоть на час, душа переживает такую муку, которую я могу сравнить только с муками преддверия ада. Это самая большая тяжесть, которая может лежать на сердце. Именно она заставила псалмопевца взмолиться: «Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего». Можно перенести мучение кровоточащего тела, даже боль от раны, нанесенной духу. Но страдание души, осознавшей, что она оставлена Богом, воистину непереносимы. Если он сокроет в тучах престол свой, то кто сможет выдержать тьму? Этот вопль, донесшийся из самого чрева ада, говорил о наивысшей муке Спасителя. Его богооставленность была реальным фактом. Хотя в некотором смысле наш Господь мог сказать: «Отец мой со мною». Все же трагической истиной было то, что Бог на самом деле оставил его. Не недостаток веры вынудил его вообразить себе то, чего не было в реальности. У нас не хватает веры, и мы думаем, что Бог нас оставил. Но вера нашего Господа не была поколеблена ни на миг, ибо Он повторяет дважды: «Боже мой, Боже мой». О, этот могучий двойной охват его безупречной веры! Казалось, он говорит: «Даже если ты оставил меня, то я не оставил тебя». Вера торжествует свою победу, и нет ни малейшего признака малодушия или неуверенности по отношению к Богу живому. Но с той же силой, в которой облечена его вера, он чувствует, что Бог прервал свое утешительное общение с ним, и он содрогается от ужаса этой пустоты. Это не было выдумкой или бредом его ума, вызванными телесной слабостью, горячечным жаром, помрачением духа или предчувствием близкой смерти. Ясность ума он сохранил до последнего мгновения. Он стойко выдержал боль, кровопотерю, презрение, жажду, одиночество, без единой жалобы перенеся все крестные муки, все насмешки. Евангелие говорят нам только о его возгласе «жажду», естественном для состояния слабости. Все телесные мучения он перенес молча. Но когда осознание того, что Бог оставил его, пришло к нему, его великое сердце разразилось своим «лама савахвани». Его единственный стон — это стон о его Боге. Он не спрашивает: «Почему Петр оставил меня? Для чего Иуда предал меня?» Оба причинили ему мучительную боль, но здесь боль была наимучительнейшей. Этот удар был самым сильным, проникающим глубоко внутрь, задевшим его за живое. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это не было мрачной иллюзией, это была реальность, которую он оплакивал. Весьма поразительным был этот факт богооставленности. Бог не покидает ни сыновей, ни рабов своих. Это не в его правилах. Его святые, находясь на пороге смерти, изнемогая от боли и немощи, всегда находят его рядом с собой, будучи сотворены, чтобы ощущать его постоянное присутствие. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Умирающие праведники ясно видят Бога живого. Свидетельства говорят нам, что если Бог и отсутствует в какое-то время, все же Он никогда не оставляет избранных Своих в час их смерти или в горниле страданий. Читая о трех святых отроках, мы не находим, что Господь явно был с ними, пока их не бросили в огонь Навуходоносоровской печи. Но именно тогда и там Господь встретил их. Да, возлюбленные, Бог всегда рядом с теми из Его людей, которые страдают, и все же Он оставил Своего Сына в час Его скорби. Как это естественно, видеть Господа со Своими верными, которые платят Своей кровью за свидетельство о Нем. Прочтите жизнеописание мучеников, о каких гонениях вы бы не читали, ранних ли, поздних. Свет лица Господня освещает каждого свидетельствующего о Нем. Разве Господь хоть когда-нибудь не поддержал мучеников в тяжелое для Него время? Оставил хотя бы одного из Своих благовестников, попавших на эшафот? Весь опыт Церкви доказывает, что, допустив телесные страдания праведников, Господь в то же время таким божественным способом поддерживал их дух, что они торжествовали победу, воспринимая свои страдания как всего лишь легкий недуг. Костер не был цветником из роз, но он был колесницей победы. Нет, Бог не оставляет своих воителей и в час испытаний не покидает далее малейшего из детей своих. Что же касается нашего Господа, то его богооставленность была особым и единичным фактом. Был ли он хоть раз до этого покинут отцом? Внимательно прочтя все четыре Евангелия, найдете ли вы там хоть один пример, когда бы он жаловался на то, что отец оставил его? Нет, он говорил: «Знаю, что ты всегда слышишь меня». Он жил в постоянном соприкосновении с Богом, его связь с отцом всегда была тесной, милой его сердцу и очевидной, но теперь в первый раз он взывает: «Для чего ты меня оставил?» Это было весьма поразительно. Это была загадка, и разрешить ее можно, только приняв во внимание то, что он любил нас и предал себя за нас во исполнение своего полного любви замысла, пойдя даже на это страдание, трагическое переживание отсутствия его Бога. Эта богооставленность была весьма ужасающей. Кто в состоянии полностью выразить, что это такое — быть оставленным Богом? Мы можем только строить догадки, исходя из того, что мы сами чувствовали, переживая временную и частичную покинутость. Бог никогда не оставлял нас полностью, ибо Он ясно сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И все же мы иногда чувствовали себя как бы отринутыми и взывали: «О, если б знал, где найти Его!» Ясное сияние любви Его было сокрыто от нас, и таким образом мы можем составить себе некоторое слабое представление о том, что чувствовал наш Спаситель, когда Бог оставил Его. Разум Иисуса был полностью сосредоточен на одном мрачном факте, и ничто не могло ни ободрить, ни утешить Его. Это был час, когда Ему надлежало предстать пред Богом в качестве того, кто сознательно взял на Себя грехи всех, согласно древнему пророчеству. Он понесет беззаконие их. Теперь это стало истиной. Он соделал Его грехом вместо нас. Петр говорит, он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Грех, грех и еще раз грех окружал Христа со всех сторон. Сам он не имел в себе греха, но Господь возложил на него беззаконие всех нас. У него не было силы, дарованной ему свыше. На его раны не изливались священное миро и вино, но он являл с собой одинокий образ Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Он поэтому должен был чувствовать на себе всю тяжесть этого греха и знать, что святой лик, который не может смотреть на грех, отвращен от него. В то время отец ничем не выразил ему своей признательности, открытым образом никак не исповедал его. В других случаях глас был слышен, глаголющий «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но сейчас, когда такое признание было бы самым необходимым, святое святых оставалось немо. Как проклятый он висел на кресте, ибо сделался за нас проклятием, потому что написано «проклят всяк, висящий на древе», и Господь Бог не признал его пред всеми людьми. Если бы отцу было угодно, он мог бы послать ему 12 легионов ангелов, но ни один ангел не сошел с небес после того, как Христос покинул Гефсиманию. Его ненавистники плевали ему в лицо, но ни один быстрый серафим не явился, чтобы отомстить за оскорбление. Его привязали к столбу и бичевали, но никто из всего воинства небесного не вмешался, чтобы защитить его плечи от ударов. Его пригвоздили к древу, воздвигли его и надсмехались над ним. Но ни одна десятая часть легиона, прислуживающих ему духов, не поспешила на помощь, чтобы разогнать весь этот сброд и освободить начальника жизни. Нет, он явным образом был оставлен, поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Предан в руки жестоких людей, которые творили ему зло без всякого ограничения. Да, у него были все основания взывать «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но это еще было не все. Его отец осушил тот священный, нерушимый поток общения и единения, несший Христу мир и любовь на протяжении всей его земной жизни. Как вы помните, он сказал сам, «Вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». В этом он черпал свое постоянное утешение, покой и отраду. Но теперь этот источник был перекрыт. Божественный дух не прислуживал больше его человеческому духу. В сердце его не изливалась более любовь отца. Судья не мог улыбаться тому, кто занимал место подсудимого. Вера нашего Господа не была поколеблена, как я уже показал вам, ибо он сказал «Боже мой», и все же сердце его не ощущало никакой заметной поддержки, а разум не получал никакого утешения. Один из авторов утверждает, что Иисус не вкусил божественного гнева, а только страдал от отсутствия божественного общения со своим отцом. Но какая разница? Или Бог лишит теплоты, или нашлет холод. Это одно и то же. Иисус более не видел улыбки отца, не мог чувствовать его близости, и для его нежного духа это было наивысшим страданием. Один святой как-то сказал, что во время своих страстей Иисус получал от Бога необходимое, но не услаждающее, то, что было насущным, но не было сладким. Господь наш крайне страдал от богооставленности. Он был лишен света, который превращает существование в жизнь, а жизнь в благодатный дар. Каждый из нас в некоторой степени знает, что это такое — лишиться явного присутствия Божия и его любви.

Потому что он был совершенно свят. Разрыв между совершенно святым существом и тресвятым Богом должен быть в высшей степени странным, ненормальным, приводящим в замешательство и болезненным. Если бы хоть кто-то из тех, кто еще не обрел мир с Богом, смог осознать свое истинное состояние, он бы упал в обморок от страха. Вы, не получившие прощения, если бы вы только знали, где вы находитесь и что представляете собой в настоящий момент в глазах Бога, вы больше никогда бы не улыбнулись, пока не примирились бы с Ним. Увы, мы бесчувственны, будучи ожесточены коварством и обманчивостью греха, и поэтому не осознаем наше истинное положение. Совершенная святость нашего Господа сделала для него ужасной трагедией тот факт, что он был оставлен Тресвятым Богом. Напоминаю также, что наш благословенный Господь всегда жил в непрестанном общении с Богом, и оставленность была для него новым и незнакомым бедствием. Никогда до этого он не знал, что такое тьма. Вся жизнь его освещалась божественным светом. Подумай, дорогое дитя Божье, если бы ты всегда пребывала в полном единении с Богом, дни твои проходили бы подобно райским дням на земле. И каким же ударом было бы для тебя и твоего сердца вдруг оказаться во тьме богооставленности? Если ты можешь представить это себе, как случившееся с мужем совершенным, ты поймешь, почему для нашего благовозлюбленного это было особым испытанием. Вспомни, что от общения с Богом он получал более глубокую, так же, как и более постоянную радость, чем любой из нас. Его общение с Отцом было общением наивысшего, наиглубочайшего, наисовершеннейшего порядка. И как же должна была переживаться им эта потеря? Мы лишаемся каких-то капель, когда лишаемся радости общения с небом. И все же для нас эта потеря убийственна. Но для нашего Господа Иисуса Христа высохло целое море. Я имею в виду море Его общения с бесконечным Богом. Не забывайте, что Он был тем, для кого остаться без Бога должно было означать непереносимое бедствие. Он был совершенен абсолютно во всем, и во всем в наивысшей степени уготован для единения с Богом. Грешник страшно нуждается в Боге, но не осознает этого, и, следовательно, не чувствует тот голод и жажду Бога, которые охватывают мужа совершенного, если его вдруг оставит Бог. Само совершенство его природы с неизбежностью подразумевает, что праведник должен или пребывать в единении с Богом, или же переживать одиночество и покинутость. Представьте себе ангела, который заблудился, Серафима, который потерял своего Бога. Представьте себе его совершенного в святости и все же оказавшегося в таком положении, в котором он не может найти своего Бога. Я не в состоянии изобразить его таким. Возможно, Мильтон смог бы это сделать. Серафим безгрешен и исполнен веры, и все же он раздавлен чувством того, что Бога нет с ним. Он чувствует себя провалившимся в никуда, в ничто, в невообразимую область, находящуюся где-то за спиной Бога. Мне кажется, что я даже слышу, как он причитает: «Боже мой, Боже мой, Боже мой, где же ты?» О, какое горе для сына зари! Но в нашем случае здесь перед нами жалоба существа, намного более приспособленного для общения с Божественным. И в той мере, в какой он более способен, предуготован воспринимать любовь великого Отца, в той же мере сильнее его скорбь, которую он переживает в отсутствии этой любви. Будучи сыном, он более расположен к общению с Богом, чем какой бы то ни было ангел-служитель. И теперь, когда Бог оставил его, он ощущает намного большую пустоту и переживает намного острейшую боль.

0: В нравственном и духовном смысле сердце нашего Господа, так же, как и все его естество, настолько тонко устроены, настолько чувствительны и нежны, что отсутствие Бога явилось для него горем, которое невозможно было измерить. Я вижу из его слов, что он переносит богооставленность, и все же я чувствую, что он не в состоянии ее перенести. Я не знаю, как мне выразить свою мысль, кроме как этим парадоксом. Он не может вынести отсутствие Бога. Он смирился с тем, что он должен быть оставлен Богом, как тот, кто представляет в своем лице всех грешников. Но его чистая и святая природа находит такое состояние непереносимым для его любви и непорочности. И пытаясь вырваться из него, ибо время его мук окончилось, он восклицает: «Для чего ты меня оставил?» Он борется и восстает не против страданий, но против того состояния, которое их вызвало, и в котором он не может более пребывать. Кажется, что он стремился положить конец этому тяжелому испытанию не из-за боли, но из-за морального шока. Мы видим здесь, как после своих страстей он повторно переживает то неприятие и отвращение, которое он же испытывал, когда молил Отца. «Если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это святость Христа, повергнутая в изумление и замешательство человеческой греховностью и расплатой за нее, которые она приняла на себя. Да, друзья, это было лучшее, что я мог сказать вам об этом. Но для меня все мои слова кажутся детским лепетом, а сам я говорящим о том, что бесконечно выше меня. И таким образом я оставляю это священное событие. Наш Господь Иисус, вися на древе, был оставлен его Богом.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Лама Савахвани». До свидания, до следующей встречи!

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Каждый знает о бандах, непристойных надписях и рисунках на домах, о мафии, о стрельбе из проезжающих машин, о наркобаронах и нарковойнах. Но понимаете ли вы их привлекательность в мире обездоленных семей? Особенно для молодых людей, жаждущих внимания и желающих хоть для кого-нибудь быть своими. Герой этого рассказа постепенно втянулся в бандитский мир, мир наркотиков и насилия. Организовав группировку подростков и став ее лидером, он пытался изменить жизнь в своем районе к лучшему. Он стремится делать это и сейчас, но только совершенно другим образом. После того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Одним из самых ранних воспоминаний моего детства было то, как мама отбивалась от подростков, членов банды несовершеннолетних юнцов, прямо на пороге нашего дома. И никто не пришел ей на помощь, кроме меня. А мне было тогда всего 5 лет. И я дал себе клятву никогда не быть таким, как эти подростки. Я ненавидел их. Мама приучала меня быть ответственным с первых лет жизни. Я стирал одежду, убирал в доме, ходил в магазин. Она давала мне почувствовать себя настоящим взрослым мужчиной. И я привык к этому, так как папы в доме не было. Однажды она разрешила мне пойти в магазин самому.
1: Ты помнишь дорогу?
2: Да, мама.
1: Дойдешь до угла, а затем повернешь направо.
2: Я знаю.
1: Иди по этой стороне улицы, потом перейдешь на зеленый свет у светофора.
2: Хорошо, мама.
1: Вот деньги. Посчитай сдачу, не отходя от прилавка. Ладно? А то тебя могут обмануть.
2: Я знаю, мама.
1: Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты понял?
2: Да, мама.
1: Надеюсь, ты будешь умницей, Самсон. Постарайся меня не расстраивать.
0: Тогда по дороге в магазин я подрался с каким-то из своих приятелей, а старший мальчик погнался за мной. Я побежал по лестнице домой к маме, надеясь, что она защитит меня.
1: Ты чего это прибежал такой перепуганный, а? Если ты с кем-то дерешься, никогда не убегай, слышишь?
2: Но, мама...
1: Послушай меня, Самсон! Если ты струсишь один раз, то это будет всегда. Я не могу драться за тебя. Ты должен сам решать свои проблемы.
2: Но он старше меня.
1: И я старше тебя. Если ты не будешь драться с ним, то тебе придется драться со мной. Выбирай!
3: Герой нашего рассказа родился в Чикаго в 1964 году. Он ничем не отличался от других детей, росших в предместье или многоквартирных домах. Так же, как всем, ему были необходимы любовь и внимание, образование и возможность нормальной жизни. Все это у него было в определенной степени, но он пошел по плохому пути, так как ему все-таки не хватало чего-то очень важного. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Самсоне Грине, о том, как он нашел нечто, без чего невозможно по-настоящему быть счастливым.

0: Я дрался с тем мальчиком. Он одержал верх, но после этого я больше никого не боялся. Когда мне исполнилось 10 лет, мама решила, что мы с сестрой не можем больше оставаться с ней, и привезла нас к своей маме в Джольетт. Мы не догадывались тогда, что это навсегда. Она просто бросила нас. До этого мы видели бабушку всего несколько раз. Когда она увидела нас впервые, то сразу же послала мыться, словно мы были какими-то уличными собаками. Меня это очень задело. Бабушка очень строго к нам относилась. Вначале даже не разрешала выходить со двора и играть с другими детьми на улице. К тому времени я был в 4 классе. Однажды учитель пытался побить меня большой палкой. Я побежал домой, к бабушке.
1: Бабушка! Бабушка! Учитель хочет меня убить!
2: Что? О чем ты говоришь, малыш?
1: Он набросился на меня с палкой.
2: С чего бы это он?
1: Не знаю, я не пойду туда, бабушка. Ни за что! Он убьет меня.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Не бойся, идем в школу сейчас же. Я им покажу, где раки зимуют.
0: Все знали, что с моей бабушкой лучше не связываться. У нее в сумочке всегда лежал пистолет. Тогда она пришла в школу вне себя от ярости и так отругала учителя, что меня больше никто и пальцем не тронул. Тогда впервые в жизни я почувствовал, что меня действительно любят. Кто-то мог меня защитить. Я знал, что, несмотря на свою строгость, она была очень привязана ко мне. Она следила за тем, чтобы мы по воскресеньям ходили в церковь. Однажды, слушая по радио проповедь, она вдруг начала плакать. Тогда я не понимал, что с ней происходит. Но позже бабушка мне рассказала, что в тот день она покаялась. Когда мы стали немного старше, бабушка смягчила свой жесткий режим, и нам разрешалось гулять с друзьями.
3: Эй, Самсон, ты куришь марихуану?
0: С 5 класса, приятель.
3: А твоя бабушка знает об этом?
0: Да ты что, в своем уме? Она же убьет меня, если узнает. Однажды она даже спустила моего дядю с лестницы.
3: Ну ты загнул, брат.
0: Да нет, кроме шуток.
3: Ты знаешь, а у нас все курят марихуану дома.
0: У нас тоже все, кроме бабушки.
3: Я собираюсь вступить в одну из местных банд.
0: А я терпеть не могу всякие шайки. Они все такая мерзость.
3: И все же тебе придется вступить в какую-нибудь из них. Иначе кто тебя защитит?
0: Я сам о себе позабочусь. И сейчас, и в будущем. Я начал шататься с ребятами из местных шаек, но не вступал в них. В старших классах я серьезно увлекся баскетболом. Но никто у нас в семье не интересовался моим увлечением. После окончания школы я решил поступать в университет. Мама, узнав о моих намерениях, приняла их с восторгом.
4: Я так горжусь тобой, Самсон. Ты первый в нашей семье, кто окончил среднюю школу.
0: Мама, ты знаешь, я собираюсь поступать и в университет.
4: Если тебе нужна помощь, то я, к примеру, могла бы купить нужные учебники.
0: Ну что ты, мама, они очень дорогие. Ты не сможешь позволить себе такие крупные траты.
4: Ничего, сынок. Для меня самое главное, чтобы ты чего-нибудь в жизни добился, а не так, как все мы и наши родственники. Ты должен достичь настоящего успеха.
0: Но дела мои не клеились. Я очень переживал из-за того, что не смог попасть в баскетбольную команду университета. Меня в нее просто не допустили. Каждый вечер я курил травку в теплых компаниях и все меньше и меньше уделял внимания учебе. Мне было неловко перед мамой, которая все продолжала чего-то ожидать от меня. Я пытался хоть как-то перед ней оправдаться.
4: Что с тобой происходит, Самсон? Ты совсем не ходишь на занятия?
0: Мама, я был вынужден пропустить 6 недель из-за операции.
4: Ну так что? Сейчас же у тебя все в порядке? Или тебя исключили?
0: Мама, я получил письмо из университета, в котором говорится, что мне больше нельзя будет посещать занятия.
4: Ну почему?
0: Потому что я не предупредил о том, что пропущу столько лекций. И вот теперь мне нужно вернуть $1068 для возобновления учебы.
4: Но это же несправедливо. Ты должен пойти и все объяснить.
0: Ну, я так и сделал, мама, но это не помогло. Мне сказали, что я должен был прийти раньше.
4: И ты собираешься все бросить?
0: У меня нет стольких денег, мама.
4: А я-то надеялась, что ты чего-то добьешься в жизни.
0: Ну, мама, я по-прежнему могу учиться. Я вернусь в Джолиет и поступлю там, в университет. Я вернулся в Джолиет и попытался поступить в университет. Но меня не приняли, и я решил вернуться в Чикаго. И там, впервые в жизни, я встретил своего отца. Я испытывал сложные, смешанные чувства во время своей первой встречи с ним. Он сказал мне: «Привет, Самсон», как будто мы с ним только вчера расстались. Затем он похлопал меня по плечу, а мне одновременно хотелось и ударить его, и обнять. Он пригласил меня к себе и предложил жить вместе с ним. Через несколько месяцев я так и сделал. Однажды мы вместе с ним пошли в бар выпить. Папа.
5: Да.
0: Расскажи мне, что произошло между тобой и мамой?
5: Что ты имеешь в виду?
0: Почему вы развелись? Почему ты ни разу за все эти годы не пришел и не навестил меня?
5: Это все из-за твоей бабушки, сынок. Ты же знаешь, какой у нее характер. Я ей всегда не нравился. Она и раньше не разрешала твоей маме видеться со мной. Даже заявляла, что ты не мой ребенок.
0: Но как она могла запретить тебе видеться со мной?
5: Мы были тогда еще совсем детьми, Самсон. Когда ты родился, маме было 14, а мне неполных 17.
0: Папа, я думал о тебе все эти годы. Я прожил с папой год, а потом вернулся в Джолиет. Вот когда я по-настоящему связался с преступным миром. Я стал зарабатывать на жизнь продажей наркотиков, жил с одной девушкой, но одновременно встречался еще со многими другими. Потом у меня родился сын. Я очень им гордился. Когда он немного подрос, я всюду брал его с собой, даже когда шел на улицу продавать наркотики.
3: О, привет, привет, Самсон! Я слышал, у тебя родился ребенок.
0: Ну, конечно, дружище. Mm-hmm. У меня сын. А-а-а. Алекс.
3: Здорово. А почему ты не назвал его Самсон-младший?
0: А зачем? У него должна быть собственная индивидуальность, mm-hmm. не моя. Ему необходимо выбиться в люди и стать нормальным человеком, а не таким продавцом гашиша, как я.
3: Понятно, понятно, Самсон. Ну? У тебя есть товар?
0: Есть. В машине.
3: Я слышал, ты сейчас большая шишка в вашей банде.
0: Это так. У нас сегодня вечером сбор. Приходи.
3: Хорошо, обязательно приду.
0: Я наслаждался властью и вниманием, заняв одно из ведущих мест в банде. Я везде сопровождал человека, который был главарем банды. Он был груб и жесток.
6: Нам необходимо обновить наши ряды, Самсон. Нужна свежая кровь.
0: Да? Кто нам нужен?
6: Врачи, юристы, а не только эти изгои и недоучки.
0: Но как нам этого добиться?
6: Мы должны улучшить организованность и нужно укрепить дисциплину.
0: Да. Да, может быть, это и так.
6: Это, кажется, Фредди. Эй, Фредди, ну-ка иди сюда. Значит, послушай меня, козел. Или ты заплатишь все свои долги, или же я лично тебя так отделаю, что ты на всю жизнь останешься калекой.
7: Ты понял, недоумок? Я вам покажу, кто здесь хозяин. Пошел вон!
0: Происходили вещи, о которых я даже не мог говорить. Парней избивали чуть ли не до смерти. Других убивали. Я понял. Власть сводит людей с ума. И я старался держаться в тени. Мне хотелось изменить нашу организацию, чтобы с ее помощью людям в районе стало жить спокойнее, лучше. Поэтому я подобрал 60 ребят и начал их обучать. Но в тот год меня поймали с унцией кокаина и арестовали.
8: Привет, парень. За что тебя? Хранение с намерением сбыть?
0: Да. Следователь хотел, чтобы я выдал своих. Но ты знаешь, что я ему ответил? Покажи мне мою камеру.
8: Правильно. Правильно, парень. Ты предан организации, она позаботится о тебе.
0: Да. Ты знаешь, залог только 1500 баксов. Не пройдет и 2 дней, как они вытащат меня отсюда.
8: Да. Немного покачаешь мышцы, поиграем в картишки, и не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на свободе.

Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Но все вышло иначе, чем я рассчитывал. Я отсидел 6 месяцев. Я знал, что за других, чтобы их выкупить, платили гораздо большие суммы. Мне было очень обидно. Ведь я был предан организации. Но она предала меня. К тому времени, когда меня наконец освободили, уже много воды утекло. Я пытался снова найти свое место в банде, но ничего из этого не вышло. Затем некоторое время я работал в мебельном магазине. Один мой старый приятель попросил меня организовать бандитскую группу. Как раз в тот момент начались войны между кварталами.
1: Убери пушку, парень! Ты что, хочешь, чтобы сюда приехала полиция?
2: Эти выродки должны научиться не заходить на нашу территорию!
3: Я считал, что у нас мирное соглашение.
2: Это ничего не значит! Ты должен их наказать!
3: Нет! Ты должен быть вместе с этими ребятами. Разберись, что происходит!
2: Давай побьем их!
3: Послушай меня!
0: Продолжая сбывать наркотики, я был снова пойман и арестован. Через 3 дня меня выпустили, но в организации с подозрением отнеслись к этому, потому что у меня оставалось еще порядочно марихуаны на квартире в день ареста.
4: Что с товаром, Самсон?
0: Да ты понимаешь, легавые забрали кокаин. И когда я вернулся домой, то там уже не было и марихуаны, и денег тоже.
4: Я не возьму в толк, как тебя могли так быстро выпустить.
0: Да мне тоже это кажется странным, но... Ну, я не знаю, так уж получилось.
4: Самсон, это большие деньги. Будет лучше, если ты их вернешь.
0: Ну, у меня их нет. Ну, нет, я же тебе сказал, что оставил их у себя дома. Они были у меня на кровати во время ареста. Когда я вернулся, то ничего уже не было.
4: Я верю тебе, брат. Но все равно будет лучше, если ты эти деньги вернешь.
0: Когда меня вызвали на условленную встречу, я знал, это была ловушка. И со мной хотят рассчитаться. Поэтому я на некоторое время укрылся у брата. Но там было небезопасно, и поэтому я позвонил своей девушке.
5: Алло, Самсон, тебе нельзя возвращаться сюда. Это опасно.
0: Ну, пойми ты, мне нужен какой-нибудь угол, чтобы я хоть где-нибудь мог преклонить голову.
6: Эй, парень, я, кажется, я знаю, понимаю, куда Самсон, тебе пойти. Но... Иди в миссию. Алло. На Стейт-стрит.
0: Да иди ты! Какого ты, ты послушаешь чужие разговоры?
5: Самсон, с кем ты разговариваешь?
0: Да я не знаю, крутится здесь какой-то тип. Говорит, что мне нужно идти в какую-то миссию.
6: Да-да.
5: Может быть, он прав?
0: Слушай. Я не собираюсь идти ни в какую миссию. У них всегда только грязь и куча всякого сброда.
6: Ты не прав, парень. Я был там. Очень даже приличное местечко. И обращаются недурно.
0: Пошел прочь отсюда!
5: Алло, Самсон.
0: Да.
5: Там тебя никто не найдет. Иди в миссию.
0: Я согласился укрыться в миссии. К моему удивлению, миссия оказалась очень чистой. Душ, полы, все остальное. Я провел там ночь. А на утро нас разбудили, без 15:06, на утреннюю службу. Я сказал, кому интересно слушать об Иисусе в такую рань? Перед вторым завтраком в полдень проводили еще одно собрание. На вечернем занятии по изучению Библии я оказался рядом с человеком, которого вдруг узнал. Однажды я избил его за то, что он убегал от меня с моими $20. А сейчас он сидел рядом со мной и говорил о библейской программе. А потом проповедник говорил о грехе. Я слушал его, все больше осознавая, что иду по дороге в ад. Я не знал, что мне делать. Поднявшись, чтобы уйти, сам не понимая как, я оказался в комнате для молитв.
7: Добро пожаловать, брат. Я могу тебе чем-то помочь?
0: Я не знаю. Я не уверен, что кто-то может мне помочь в этом.
7: Бог поможет. Он любит тебя. И послал Иисуса умереть за тебя.
0: Господи, что со мной происходит? Я плачу. Я плачу и не могу остановиться.
7: Это слезы раскаяния, брат. Бог обращается к твоему сердцу.
0: Я безнадежный грешник.
7: Ну, Бог говорит, что мы все согрешили. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но в Библии сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками.
0: Не знаю почему, но я верю в это.
7: Ну, тогда послушай, что сказал Иисус в Иоанна, глава 5, стих 24. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Я со всеми своими грехами достоин проклятия, а не вечной жизни.
7: Нет, Бог не проклинает тебя, когда ты веришь в Иисуса. Как тебя зовут?
0: Самсон Грин.
7: Самсон. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Понимаешь? Иисус искупил твои грехи на кресте, брат. Он лично заплатил за них, и потому ты можешь быть свободным. Друг, если ты веришь в Него, в то, что Он сделал для тебя, тогда ты можешь начать новую жизнь, освященную Его праведностью.
0: А что мне нужно для этого сделать?
7: Просто помолись со мной сейчас и пригласи Иисуса войти в твое сердце и жизнь.
0: Я принял Христа своим личным спасителем. Я родился заново. Родился заново. Я пошел на одногодичные курсы по изучению Библии в миссии и закончил их. Моя мама пришла к Христу через несколько месяцев после того, как я был спасен. Осенью я встретился с чудесной женщиной-христианкой, и вскоре мы поженились. Сегодня я работаю тренером по баскетболу в христианской школе и в мужском отделении миссии. То, что я рос без отца, жестоко терзало мою душу. Но я хочу вам сказать, что только Бог может стать истинной поддержкой в жизненных невзгодах и утолить духовную жажду. Каждому малышу нужен отец, и каждое сердце нуждается в Христе. Я стараюсь проводить столько времени со своими детьми, сколько могу, и рассказываю им об Иисусе, который пришел, чтобы дать нам истинную жизнь.

Мы надеемся, что свидетельство Самсона помогло вам понять замысел Бога, который желает, чтобы не погиб ни один человек. И не имеет значения, что вы совершили в прошлом. Ни один из пришедших к Христу не может быть разлучен с Богом. Ничто не способно лишить Его Божьей милости и любви. Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В обстоятельствах потопа мы находим разгадку многих вопросов, связанных с нынешним состоянием природы. Например, постигшим землю бедствием объясняется существование залежей каменного угля и нефти, а также окаменелости. Они сохранились в толстых слоях ила, образовавшихся в ходе потопа, под действием большого давления воды при высокой эрозии почвы. Библия сообщает нам, что до потопа жизнь человеческая измерялась сотнями лет. Чтобы объяснить это явление, выдвигались самые разные гипотезы. Библия же не дает нам вовсе никаких объяснений по этому поводу. По сравнению с такой продолжительностью жизни, годы, потраченные на строительство ковчега, были вполне обозримым периодом. Но, как мы видим, после потопа сроки жизни сильно сократились, и в 90 лет человек уже считается стариком. Много интересных книг написано о жизни на Земле, от сотворения мира до потопа. В них можно найти хорошо обоснованные и логичные объяснения многому из того, что мы сейчас видим. В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Искупительная жертва в Ветхом Завете». Итак, Бог отверг жертву Каина, поскольку тот поступил неправильно в двух отношениях. Во-первых, Каин принес жертву не от чистого сердца. Его дела свидетельствуют, что на самом деле он не верил словам Бога. Одного формального согласия здесь недостаточно. Человек должен испытывать абсолютное доверие к слову Бога, верить в его истинность. Во-вторых, Каин решил поступить по-своему, согласно своим представлениям о том, как угодить Богу. Но никакими своими измышлениями человек не может оправдаться перед Богом. У человека могут быть самые лучшие намерения, но этого недостаточно для того, чтобы перекинуть мост через пропасть, отделяющую его от Бога. Так что Каин серьезно ошибался. От него требовалось не механическое исполнение приказа. Он должен был прийти к жертвеннику с верой в слова Божьи. Что касается Авеля, он принес именно такую жертву, какую повелел Бог. За грехи свои Авель заслуживал смерти, но Бог по милости своей позволил, чтобы вместо человека умерло жертвенное животное. Это была искупительная жертва. Авель положился на Слово Божье, на то, что Бог исполнит свои обетования. И эта вера была угодна Богу. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Евреям 11:4. И вот грехи Авеля были покрыты пролитой кровью. Устремляя на него свой взор, Бог не видел более его греха. В его глазах Авель стал праведным. Жертва Каина была отвергнута, и он рассердился. Бог хотел образумить Каина, хотя тот, может быть, даже не заслуживал этого. Каин нарушил повеление Божие, так почему же Бог решил уделить ему внимание? Дело в том, что Бог милостив, и он хотел предостеречь Каина от пути греха. Бог дал Каину понять, что принял бы его жертву, если бы он последовал примеру брата. О том, что ответил Каин на эти слова, В Библии ничего не написано. Богу все ведомо. Он точно знает, что произошло. Своими вопросами Бог дает Каину возможность покаяться. Каин убил своего праведного брата и попытался скрыть преступление. Но Бог обличил его. В Библии нет ни единого намека на то, что Каин когда-либо раскаялся. Бог мог уничтожить его, но по милости своей он ограничился тем, что изгнал его. В каждом поколении были люди, верившие в Бога, но их было не так много. Библия пишет, что люди отвратились от Бога, так что вера в Него стала исключением из правил. Человечество не просто отвратилось от Бога, но и сошло на путь греха, ревностно подражая сатане. Помыслы людей полностью обратились ко злу. В мире воцарились насилие и анархия. Земля стала ужасным местом для обитания. Кроме того, Библия пишет, что человек начал жить лишь для себя. Слово Божие уже не имело для человека никакого значения. Люди жили по собственной прихоти. Презрев замысел Божий, они не испытывали ни малейшего желания искать Бога. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Римлянам 1 глава с 21 по 32 стихи. Эти люди не обращали внимания на Бога, но Бог ясно видел их, и их грехи причинили ему сильную боль. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие 6:7. Каких бы взглядов ни придерживался человек на бытие Божие, Бог все равно призовет его к ответу за грехи. «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Бытие, 6 глава, 13 и 14 стихи. Как же мог Ной объяснить своим современникам, что будет потоп? Представьте себе, как потешались над ним его соседи. Но Ной верил слову Бога и не сомневался, что оно сбудется. За это время Ной не только успел построить ковчег, но и постарался предупредить всех, кто захотел его слушать, о грядущем суде Божьем. Тема нашей передачи сегодня – «Последствия непослушания Богу». «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным пред мною в роде сем». Бытие 7:1. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Бытие 7:5. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающее по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни, и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. и затворил Господь за ним ковчег». Бытие, 7 глава, с 13 по 16 стихи. Ной строил ковчег и пытался предостеречь людей от беды. Но вот настало время, и Ной вошел в ковчег вместе со своей семьей и со всеми животными и птицами. На погрузку ушло 7 дней. Исходя из того числа видов животных, которые существуют в наши дни, можно предполагать, что все они занимали лишь около 60% объема ковчега. Нужно было оставить место и для пищи. Возможно, чтобы сэкономить место, Ной брал детенышей крупных животных. Некоторых животных Бог мог привести в состояние спячки, чтобы расход еды был меньше. Одним словом, Бог вполне мог устроить все так, как считал нужным. Когда погрузка закончилась, Бог сам затворил ковчег. Потом, когда катастрофа разразилась, уже никакой стук в дверь не мог заставить Ноя открыть ковчег. Ной и его семья могли не опасаться, что дверь раскроется и ковчег зальет водой. Они были в полной безопасности, поскольку Бог сам закрыл вход. Единственный путь к спасению. Он впустил верующих, а мятежников оставил за порогом. Бог проявил милосердие. Он дал человечеству много лет на то, чтобы сойти со стези греха и избегнуть уничтожения. Но люди не верили и смеялись над Ноем. Теперь пришел их час, и наказание настигло их, как и говорил Господь. Человек иногда угрожает, но не осуществляет своих угроз. Бог же всегда исполняет свое слово. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Бытие, 7 глава, 11 и 12 стихи. Иногда Ноя изображают в виде старца, стоящего под дождем на палубе своего плавучего дома, в окружении различных животных. Однако было бы безумием выходить на палубу в разгар такого чудовищного бедствия, какое обрушилось тогда на землю. От самого сотворения мира землю питали влагой туманы, а мощные родники давали начало рекам. Теперь же все изменилось. Прежде всего, прорвались подземные водохранилища, потоки вод буквально пробили землю. Можно предположить, что огромные подземные резервуары взорвались, и мощнейшие струи воды устремились вверх, вызывая разломы в земной коре и сдвиги целых континентов. Затем прорвались водохранилища, которые Бог разместил над твердью небесной, и их воды затопили землю. Гигантский парник лишился своего защитного стекла, и последствия этого просто неописуемы. Мгновенное изменение климата привело к тому, что в полярных областях установились сильные морозы. Резкий контраст между температурой воздуха в полярных и экваториальных областях порождал бури и ураганы. Эта катастрофа в Библии названа словом, которое переводится как «потоп». Оно используется только в данной ситуации, поскольку не было другого такого наводнения, которое могло бы сравниться с этим. Многим аспектам этой великой катастрофы наука может дать свое объяснение. Но следует помнить, что всемогущий Бог без всякого ограничения мог создать и обстоятельства потопа, и последующие катастрофические результаты. Дождь продолжался 40 дней, вода же продолжала изливаться из подземных резервуаров в течение 150 дней. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Последствия непослушания Богу» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». и продолжалось на земле наводнение 40 дней. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Бытие, 7 глава, с 17 по 19 стихи. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге? Бытие, 7 глава, с 22 по 23 стихи. И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли. Бытие, 8 глава, с 1 по 3 стихи. Считается, что до потопа горы не были такими высокими, как сейчас. Если бы мы сегодня выровняли поверхность земли, то она оказалась бы покрыта слоем воды толщиной приблизительно 3 километра. Библия говорит нам, что горы, которые мы видим сейчас, после потопа возвысились, а долины углубились, образовав дно океанов. На горах стоят воды, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Псалом 103, 6, 8 и 9 стихи. Бог установил предел, который вода не может преодолеть, и потому она никогда более не затопит землю. Больше одного года пробыли в ковчеге Ной со своим семейством. Воды начали убывать еще задолго до этого дня, и ковчег остановился в гористой местности. Когда люди ступили на землю, она была уже сухой и снова плодоносила. Но эта земля была совсем не та, что прежде. Это была земля, на которой мы сейчас живем. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике, и обонял Господь приятное благоухание. Бытие, 8 глава, с 15 по 18 и с 20 по 21 стихи. Выйдя из ковчега, Ной прежде всего соорудил алтарь и принес Богу жертву. Так должны были поступать в те дни верующие, чтобы показать свою веру в Бога. И это было приятно Богу. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие 9.1. «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, которым я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. Бытие, 9 глава, 9 стих и с 11 по 13 стихи. Бог пообещал, что Он никогда больше не пошлет на землю губительного всемирного потопа. В память об этом обещании после дождя на небе возникает радуга. С тех пор миновали тысячи лет, но Бог держит свое слово. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Бытие 9, с 18 по 19 стихи. Таким образом начал заново размножаться человеческий род. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Бытие 9, 29.

в древнюю Месопотамию, на территорию, где в наши дни располагается Ирак. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие, 11 глава, с 1 по 4 стихи. После потопа Бог повелел людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие 9.1. Однако человек предпринял попытки не только внести изменения в это задание, но и самовольно дополнить его. И так ясно, что у людей остались проблемы с послушанием. Не приходилось ли вам задумываться, почему маленьких детей нужно учить многому, тогда как быть непослушными они уже и так умеют? Это получается у них вполне естественно, поскольку непослушание свойственно человеческой природе. Это часть унаследованной от Адама греховности. Как правило, люди не любят, когда им дают указания. Им больше нравится делать по-своему. Об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимо». Ирочка провела почти все лето в гостях у своей тети. Теперь наступило время возвращаться домой. Ирочка и тетя Валя поехали на вокзал. Через несколько минут подошел их поезд, и они вошли в купе. Вдруг в окно вагона постучали. На перроне стояла пожилая женщина с большой корзиной, в которой были кусты роз, с корнями, аккуратно завернутыми в мешки с землей.
1: Валентина Федоровна, голубушка, я только что узнала, что вы провожаете свою племянницу, а ведь в том городе живет моя дочь. Сделайте одолжение, передайте эти розы моей дочери. Я ей позвоню, она встретит вас на вокзале. Пожалуйста, не откажите в любезности.
2: Какие могут быть разговоры, Надежда Максимовна? Ну, конечно же, передам.
0: Валентина Федоровна занесла корзину с цветами в купе, и аромат цветов разлился по всему вагону.
3: Тетя Валя, ведь скоро осень, наступят холода. Разве смогут розы расти в холодное время года?
2: Ирочка, это особые сорта роз. Называются они зимостойкими.
3: Значит, они не боятся осенних холодов? А какие они красивые! А как они приятно пахнут! Какая же самая низкая температура, которую они могут выдержать?
2: Эти розы цветут даже при температуре 0 и минус 1 градус по Цельсию.
3: Да, они действительно не боятся холода.
4: Здравствуйте, ваши билетики. Ох, какие у меня сегодня пассажиры. Это не как поздние сорта роз. Я сама большой любитель цветов. И особенно люблю розы за их прекрасный запах. От этих кустов аромат распространяется по всему вагону. Что за чудо природы, благоухающие цветы.
2: Да, благоуханием эти цветы прославляют Создателя, Отца нашего Небесного.
5: Девочка.
3: Ах, Розочка, как я рада поговорить с тобой и с твоими сестричками тоже. Здравствуйте, милые розы. Как вы поживаете?
5: Неплохо. Совсем неплохо.
6: Я бы даже сказала, что очень неплохо.
3: Что значит неплохо? Почему вы говорите неплохо, но не говорите просто хорошо?
5: Потому что мы не любим, когда нас пересаживают.
6: Мы плохо переносим эту процедуру. Однако, когда люди делают это с любовью и сознанием дела, тогда ничего, можно потерпеть. Тогда нам действительно не так уж плохо.
3: А почему вы не любите, когда вас пересаживают?
5: Потому что, как бы аккуратно ни выкапывали куст, все равно корни рвутся или отсекаются, а это больно. И потом мы болеем, потому что пораненные корни не могут впитывать из грунта воду и полезные вещества.
3: Так что же, вас совсем нельзя пересаживать?
5: Можно, можно, только в определенное время, когда мы находимся в состоянии спячки, в самом конце осени или перед началом весны.
3: Ну, теперь понимаю.
6: А сейчас не время нас пересаживать. Но что поделать? Наша хозяйка давно обещала своей дочери подарить часть кустов своих любимых красавиц роз.

0: потому как ухожены эти розы, видно, что Надежда Максимовна любит их. Знаешь, Ирочка, с древних времен люди занимались выведением новых сортов роз. Господь Бог создал розы, как и другие растения. А любители роз скрещивали один вид с другим и получали новый сорт. Часто розы завозились из других стран и скрещивали, то есть соединяли, с местными видами. Потом новые виды разными способами опять скрещивали еще с иными сортами. И таким образом появилось огромное разнообразие видов и сортов роз.
1: Совершенно верно. Так, например, меня вывели способом окулировки.
2: Способом чего?
1: Окулировки. Это один из способов скрещивания растений методом прививки, то есть пересадки. Прививка – один из важнейших способов вегетативного размножения. Вегетативное размножение – это размножение частями растения. Слово «окулировка» происходит от латинского слова «oculus», что значит «глаз», а в применении к растениям – «почка». Вегетативное размножение путем окулировки происходит так. Почку или глазок одного вида розы прививают к другому виду, и получается новый сорт.
2: Это интересно. Значит, почка хорошо прижилась к другому виду розы.
1: Да, как видишь.
2: А меня вывели способом капулировки. А это что за способ?
1: Это тоже один из способов скрещивания растений, только путем прививки черенка.
2: Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Для скрещивания способом капулировки нужно, чтобы подвой и привой были одинаковой толщины. Подвой – это то растение, к которому прививают черенок или почку, а привой – это та часть, которую прививают. На каждом из них делают косой срез и по месту среза соединяют и аккуратно обвязывают, как при окулировке, и обмазывают специальным садовым варом.
2: Ах, вот как! И они тоже хорошо приживаются.
1: Как видишь. А я появилась в результате перекрестного опыления.
2: Расскажи, пожалуйста, что такое перекрестное опыление?
1: Перекрестное опыление – это перенос пыльцы с пыльников одного вида розы на рыльце пестика другого вида розы. В данном случае это сделал садовод. А вообще, цветкам розы свойственно самоопыление. Но, пользуясь способом перекрестного опыления,
2: из двух разных видов получается один новый.
1: Верно.
2: Ой, мне тоже хотелось бы попробовать вывести какой-нибудь новый вид розы. Хорошо, что люди придумали разные способы скрещивания.
1: Вообще, розы легко образуют межвидовые гибриды, то есть новые виды, естественным путем.
2: Естественным путем? Кажется, я догадалась, как это происходит. Наверное, насекомые переносят пыльцу с одного вида на другой. Угадала?
1: Угадала. В основном с помощью насекомых и происходит опыление растений, а в результате скрещивания разных видов получают разнообразные сорта роз. К примеру, в декоративном садоводстве используется около 25 тысяч сортов роз.
2: 25 тысяч сортов роз только в декоративном садоводстве?
1: Но розы выращивают и в промышленных целях.
2: В промышленных целях?
1: Да. Многие страны выращивают розы в промышленных целях. К примеру, в России, на Украине и других республиках урожай собранных лепестков составляет от 18 до 30 центнеров с гектара.
2: И что делают с этими лепестками?
1: Дело в том, что в промышленных целях выращивают масличные сорта роз. Еще в давние времена
3: люди обнаружили в лепестках масличных сортов роз душистое розовое масло. Так вот, из лепестков масличных сортов розы получают ценный ароматический продукт.
2: Ах, вот как! Интересно!
1: Мы, розы, относимся к душистым растениям. Творец искусно снабдил нас душистыми, благоухающими веществами, чтобы мы посредством аромата прославляли своего Создателя.
2: Вы очень хорошо выполняете свое дело. Кто не знает, что розы имеют чудный запах? Вы, розы, наверное, гордитесь своим ароматом.
1: Конечно, и мы щедро дарим его людям. Люди вложили много труда и времени, скрещивая разные виды роз, чтобы вывести нас.
3: Мы с большой радостью дарим людям свое благоухание в натуральном виде и переработанном. Ведь розовое масло широко применяется в парфюмерной, пищевой и фармацевтической промышленности.
2: Да, я вижу, вы обладаете прекрасными качествами, чудесно. И в переработанном виде вы сохраняете свой аромат.
1: Конечно, посредством благоухания мы продолжаем прославлять нашего Создателя и после того, как кончается наша жизнь в садах.
3: Между прочим, по мнению одного садовода-любителя, который пользуется большим авторитетом среди своих коллег, мы считаемся одним из самых стойких сортов роз.
2: А что значит стойкие сорта?
1: Это значит, что из сезона в сезон мы не теряем своих качеств и хорошо приживаемся в разных местах.
2: Значит, и в саду у новой хозяйки вы будете так же хорошо цвести?
1: Непременно.
2: А ваша новая хозяйка, может быть, скрестит вас еще с каким-нибудь видом, чтобы вы стали еще лучше.
3: Улучшение происходит стихийно, как среди дикорастущих роз, так и в садах при выведении новых сортов роз. Просто садоводы отбирают лучшие, более устойчивые сорта.
1: Верно. Так было во все века и во всех странах, издавна выращивающих розы.
2: Значит, люди уже веками выращивают розы?
3: Конечно. Я знаю, что в древние времена розами особенно славились Китай и Египет. Там не только выводили новые сорта, но и выращивали розы в большом количестве для экспорта, то есть для продажи в другие страны. Потому что благоухание розы всегда привлекает человека.

0: Знаешь, Ирочка, я вспомнила историю, связанную с розами.
1: Расскажи, пожалуйста, тетя Валя.
0: Однажды египетская королева Клеопатра устроила пир в честь римского национального героя Марка Антония. Она велела слугам усыпать ползала лепестками роз так, чтобы слой лепестков доходил гостям до колена.
1: Весь пол покрыть таким толстым слоем? Могу представить себе, как там хорошо пахло. И, наверное, этот приятный запах роз распространялся далеко вокруг.
0: Конечно. Именно за аромат столь высоко ценится этот цветок. В Древнем Риме также издавна выращивали розы. Розами широко пользовались в качестве украшения. Женщины украшали ими волосы. Букетами роз награждали победителей различных соревнований. Историки пишут, что в Древнем Риме ни один пир не проходил без устилания полов розами.
1: Неужели это делали только для красоты?
0: Трудно сказать, только ли красота цветов была тому причиной. Во-первых, запах роз освежал воздух. А во-вторых, в то время считалось, что лепестки роз способствуют предотвращению чумы или другой какой-либо эпидемии. Хотя это предположение не оправдано. Но думаю, что благоухание этих цветов было основной причиной.
1: Тетя Валя, а в Библии написано что-нибудь о благоухании?
0: Знаешь, Ирочка, Библия учит, что мы, верующие в Сына Божьего, должны быть благоуханием для окружающих во славу нашего Бога. В Библии написано: благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. И когда мы рассказываем другим о Боге, Его любви, тогда Господь распространяет нами благоухание о себе. В Библии есть очень интересное повествование о маленькой девочке-израильтянке, которая попала в плен к сирийцам во время войны с Израилем. Ее взял к себе в дом сирийский военачальник, и она стала служанкой его жены. Военачальника звали Нейман. Это был знатный, богатый человек. Но он не был счастлив, потому что был серьезно болен. У него была проказа. Девочка видела, как страдает ее хозяин, и ей было очень жаль его. Но она верила и знала, что ему можно помочь. Однажды она обратилась к жене Неймана и сказала, что если бы господин ее поехал в Самарию к пророку, то он излечил бы его от проказы. Девочка знала, что через пророка Елисея Бог творил чудеса и мог исцелить Неймана. Услыхав об этом, Нейман подумал, может быть, девочка говорит правду? И пошел Нейман к пророку и исполнил то, что сказал ему пророк, и Бог исцелил его. И сказал Нейман: вот я узнал, что есть только один Бог, Бог Израиля. Послушавший совета своей служанки, Нейман-язычник уверовал в единого Бога. Так, благодаря вере маленькой девочки, был прославлен великий Бог.
1: Знаешь, тетя Валя, я тоже хочу рассказать всем своим друзьям об Иисусе, а особенно Славке.
0: А почему особенно Славке?
1: Потому что мне жаль его. Знаешь, учительница как-то спросила его: почему ты, Славик, всегда стараешься кого-нибудь обидеть? Ведь это нехорошо. Люди не будут любить тебя, если ты будешь плохо к ним относиться. А Славик в ответ пробурчал себе под нос: Меня и так никто не любит. Учительница не слышала, а я сидела рядом с ним. Так я слышала.
0: А почему он так думает?
1: У Славки не родной отец, и бывает, что он наказывает Славку. А Славка говорит, что отчим это делает, потому что он ему не родной.
0: Когда меня в детстве наказывал мой родной отец, я тоже думала, что он меня не любит. Но когда я выросла, я поняла, что отец любил меня всегда, а наказывал потому, что я была непослушной. Я думаю, что когда Славик вырастет, он поймет, что отчим наказывал его, скорее всего, не потому, что он его не любил, но чтобы научить мальчика уму-разуму. Это действительно трудная задача, особенно если люди не знают Бога и любви Господа Иисуса Христа к человеку.
1: Тетя Валя, я обязательно скажу Славке, что Бог его любит и что Бог ему простит, если он попросит прощения у Бога и у тех, кого он убежал и не слушался. И знаешь, тетя Валя, что тогда будет?
0: Что же?
1: Тогда Славка поймет, что он грешил перед Богом, когда плохо поступал, и больше он не захочет так поступать. Он будет меняться и становиться лучше. Правда?
0: Правда. Чем больше мальчик узнает о Божьей любви к человеку, тем больше Бог будет помогать ему не огорчать Господа и людей вокруг себя. И своей жизнью он будет распространять благоухание познания Бога.
1: Да, я в этом уверена. И когда я буду говорить о том, что Иисус Христос сделал для всех людей, тогда, как ты сказала, тетя Валя?
0: Тогда Господь благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте.
1: Приеду домой и буду всем рассказывать, что мы читали в Библии и чему ты меня научила. Я скажу, что верю, что все животные и птички, и курочки, и травки, и розочки, и...
0: Все на свете!
1: Да, все на свете создал Бог. А если мои товарищи мне не поверят, то я им скажу. Ведь не могли животные сами появиться на свет. Даже игрушечные животные, которые в магазине продаются. И то люди на фабрике делают.
0: Правильно, хорошее сравнение. Чтобы появилась природа, живые существа и мы, люди, нужны были разум и творческая сила нашего Создателя.

Дорогие ребята, какое бы творение Божие мы ни рассматривали, оно говорит нам о Создателе, о Творце. Поэтому мы взяли эпиграфом к нашей передаче слова из Библии: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых». А невидимая работа, которую производит Иисус в сердце человека, тоже видна. Когда взрослый или ребенок с молитвой покаяния взывает к Богу и просит Иисуса Христа стать его Господом и Спасителем, тогда Господь Иисус Христос, действуя посредством Духа Святого, отвечает на эту молитву и делает его новым творением. Ирочка поняла это и приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Если раньше у нее не было желания говорить о Боге, изучать Его Слово и стараться быть Ему послушной, то теперь она не только желает общения с Богом и с другими верующими, но также желает говорить об Иисусе Христе другим людям, которые еще не знают Его. Посредством свидетельства маленькой девочки Бог распространяет благоухание, познание о себе. Дорогие ребята, давайте помолимся, чтобы те из вас, кто еще не призывал Господа Иисуса Христа, мог обратиться к Нему со словами любви и покаяния. Дорогой Господь Иисус Христос, услышь меня сегодня. Прости все мои грехи, все плохие мысли и поступки. Будь моим Господом и Спасителем, и научи меня любить и прославлять Тебя своей жизнью.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Заходи, тебе знаком, конечно, дом, где льется радость и псалом. Ты часто так спешишь туда, но слушай, все же иногда намеренье переначь. Пойди туда, где скорбь и плач, и захвати любви бальзам. Он нужен страждущим сердцам. Хотя на час там задержись, и сложную земную жизнь с другой увидишь стороны, где тени хорошо видны.

в открытом море. Как только в море открытое, подняв паруса, мы вышли. Завыли ветры сердитые, и волны вздымались выше. Господь наш, останься с нами, чтоб здесь, далеко от пристани, мы крепче держали знамя, знамя истины.

0: пробуждения.
1: Возведи меня на скалу. Исполни, Господь, желание. Возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

Когда не видно друзей? Друзей, говоришь, не видно. Конечно, я верю, обидно, но ропот не нужен тут. И слезы зачем показались? Быть может, друзья задержались и скоро к тебе придут.

0: север и юг. Зимой в час бури под окном, весной под южным ветерком. Когда-нибудь ты думал, друг, кто север сотворил и юг? Кто сделал так, чтоб на полюсе веками громоздились льды? Кто повелел, чтоб в жарком поясе пестрели круглый год цветы? Не верь, что это сделал случай, все сотворил Творец могучий.
1: Мир тебе, человече добрый! Я сегодня хочу сказать, что живу моей песней в Боге, и любить я учусь наш мир. Жизнь как миг, жизнь как искра света —

Проживи ее дни, ценя. Наше соло еще не спето, если свечи надежд горят. Я пою на дождя слезинках, на обломках ушедших дней. Мой Господь, я всего лишь пылинка в спектре вечной любви.

Любовь. Любви и реки не зальют, а если за нее дают и дом, и все имение, то это оскорбление. Ее нельзя купить, продать, есть у любви воззрение. Необходимо отвергать подкупщика с презрением.

Немногие среди многих. Храни, Господь, и в этот год свой малочисленный народ средь легионов разных атеистов, средь тех, кто льстив и кто в злобе неистов.

неба. Если б не стало в груди вдохновенья славить величие Господа в пенье. Знаю, меня упрекнули бы птицы. Что же с тобою? Так не годится. Если б сомненье в душу ворвалось и упованье поколебалось, поднял бы ночью я взор, и во мне бы выжгло сомнение звездами неба.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

и за каждым письмом судьба. Мы благодарны Господу за вас, ваш труд, за тех братьев и сестер, которых мы имеем. И, конечно же, особая благодарность ему за сестру и забытый алтарь. Мы благодарны Господу за Валентину, которая вот уже несколько лет выписывает нам алтарь и сестру. Да воздаст Господь старице и сестре Валентине и тем братьям и сестрам, которые подписали нас. Словами не передать ту радость, восторг и все те чувства, которые испытываешь, читая эти издания. Их не просто читаешь, их принимаешь сердцем, потому что за каждым письмом, рассказом, стихом, песней стоит чья-то судьба, и она становится и нашей общей судьбой. Оксана Удовиченко, Украина.

для тюрем. Когда читаешь «Сестру» или «Забытый алтарь», то хочется, чтобы каждый желающий получал эти издания. Но, к сожалению, я не имею возможности, чтобы подписать всех желающих. Поэтому высылаю деньги на счет номер 15900 для тюрем и прошу вас подписать кого-нибудь на ваше усмотрение. И слава Богу, что есть люди, которые нуждаются в духовной пище. А моя мама шлет деньги на газету для своей подруги, которая на протяжении всей ее жизни была для нее как сестра. Ирина Энгель.

друзьям в Молдову. Оплачиваю еще на год сестру и прошу продлить подписку. Также прошу вас оформить подписку на год на газету «Забытый алтарь» для наших друзей из Молдовы. Раньше кто-то оплачивал, и они оплачивали эту газету. Прочитав, также и другим раздавали. А недавно я разговаривала с сестрой Аллой по телефону и узнала, что «Забытый алтарь» к ним не приходит. Вот мы и хотели бы доставить радость нашим друзьям, так как эта газета необходима многими. Остальные деньги пусть пойдут на отправку книг для тюремного братства во Львове. Да благословит Господь этот труд, чтобы еще многие-многие нашли путь ко спасению и прославили Господа. Семья Корель.

воля пусть твоя сбудется во всем. Подчиню себя воле я твоей, чтобы правил ты жизнью самой.

Детский рассказ. Банан, Дудочка и мальчик Саша. Наступили первомайские праздники. Утром папа ушел на демонстрацию, а меня отпустили к бабушке в гости. Для меня это самый прекрасный праздник. Бабушка живет за городом в бараке. У нее есть свой маленький сарайчик, в котором в одной половине лежит целая гора угля. Это чтобы зимой печку топить. А в другой стоит кровать и маленький столик. Там летом я часто играю, а иногда днем сплю. За домом у бабушки есть маленький кусочек земли, садик с огородчиком. Там растут две яблони, еще несколько грядок с зеленью. Я люблю наблюдать за чудесными бабочками, за жуками, которые бегают по протоптанным им дорожкам и катают перед собой шарики. Еще мне очень нравятся кроты с их бархатными темно-синими шубками. У бабушки на огороде их очень можно часто встретить. Они сетуют, что кроты перекопали всю землю и подгрызают корни растений, и грозится залить их норки кипятком. Но я знаю, что она никогда этого не сделает. У меня бабушка очень добрая. И вот сейчас, прежде чем сесть в электричку, она купила мне банан. Такой большой и желтый, только я его не стала сразу есть, а решила на улице съесть, когда пойду гулять в сад или на картофельное поле. Лучше б я его сразу съела, но кто знал, что все так получится. За нашим огородиком находится детский сад. Я к нему часто ходила, когда приезжала к бабушке. И зачем я только сегодня туда пошла? Совсем забыла, что в праздники там нет ребят. Но вдруг я услышала такую чудесную мелодию. Кто-то играл на дудочке. Я подошла к забору и увидела мальчика, который сидел в беседке и играл. Засунув банан в карман своего сарафана, я, затаив дыхание, стала слушать его игру. Но тут мальчик повернул голову и увидел меня. «Ты чего тут торчишь?» «Ничего я не торчу. Я слушала, как ты играешь. Это что у тебя за дудочка?» «Это не дудочка, это флейта». «Ух ты, здорово! А ты не можешь дать мне поиграть на ней?» «Еще чего? Это ж не игрушка, а музыкальный инструмент». «Ну, пожалуйста, ну не поиграть-то, хоть подержать дай, а я тебе свой банан там дам съесть». И я достала из кармана красивый желтый банан. «Ну ладно, давай свой банан». Я протянула ему банан, а он стал его чистить и есть, а дудочку положил себе за пазуху. «Ой, мальчик, ты же обещал мне дать подержать дудочку. Ты что, забыл? Держи карман шире. Как же, дудочку ей захотелось». Он доел мой банан, а кожуру от него через решетку положил мне в карман. «Ты что, шутишь, да? Банан мой съел, а дудочку не дал?» Я готова была расплакаться. А мальчик стал строить мне рожицы. Потом засмеялся, повернулся и ушел. А я осталась стоять у забора, не понимая, что же все-таки произошло. Нет, мне не жалко было банана. Было просто очень обидно,

мальчика. Бабушка подняла меня с земли, вытряхнула из кармана грязную банановую кожуру, обняла и поцеловала в макушку. «Детенок, кто же тебя так сильно обидел?» Я, плача, все рассказала бабушке, а в конце добавила, что если увижу этого противного мальчишку, то вырву у него его дудку и сломаю ее об коленку. Вот так. А бабушка вдруг закрыла глаза и заплакала. Да, заплакала. Я подумала, что ей за мой банан стало стыдно, но она погладила меня по голове и сказала: «А Христа за все его добрые дела распяли. Ты представляешь? Распяли. А он, вися на Христе, еще отца своего просил простить этих злых людей. А ты хочешь дудочку сломать? Ведь я столько раз читала тебе в Евангелии: не воздавайте злом за зло. Помнишь?» «Помню. Но ты знаешь, бабуль, как всегда, в первую минуту бывает обидно, что забываешь все, что мне читала. Так и хочется отплатить тем же. Я позавчера за Сашу с первого этажа заступилась. Все глаза мальчиком песком засыпала. Что ты на меня так смотришь, бабушка? Ты ведь сама мне всегда говорила, что слабых и больных нельзя обижать. А ведь он инвалид. Ему аж целых 16 лет, а он ходить не умеет. Его как маленького в колясочке возят. Специально няню из деревни ему привезли. И когда родители на работу уходят, она его в этой коляске на улицу вывозит гулять. А Сашка сидит, смеется, слюни пузырям пускает. У него даже руки худющие такие, как плети. Его почти все в нашем доме жалеют. А мальчишки потешаются над ним, дразнят. Сашка смеется, думает, что они с ним играют. А они издеваются просто-напросто. Вот я и не выдержала, обозвала их ослами и песком из песочницы стала в них кидать. Это хорошо, что они здоровые, и их на коляске не катают, а они сами на своих ногах бегают. Вот так вот, бабушка. Опять я что-нибудь не так сделала, да? Да, детеныш, опять не так. Драться, обзываться и вообще давать сдачу – это не по-христиански. Так что же мне, и мороженое, что ли, всем надо купить? Да нет, мороженое, конечно, не надо было покупать. А вот объяснить, образумить их надо было бы. Образумить их как же? Они после этого сказали, что вообще не будут больше со мной играть. Ну и не надо. Бабуль, а ты знаешь, как эта болезнь Саши называется? Полиомиелит ее название. Страшная эта болезнь. Во времена Христа людей, больных такой болезнью, называли расслабленными. Они тоже не ходили, ни сидеть не могли. Только раньше таких колясок инвалидных не было, и им приходилось все время дома в постели лежать. А если надо было больного куда-то отнести, его клали на носилки и несли. Так с одним больным было. Его друзья узнали о том, что в их городе находится Иисус, исцеляет всех больных. Вот они, недолго думая, положили своего больного друга на носилки и быстро пошли к тому дому, где находился Иисус. Представляешь, они подошли к этому дому, а войти не могут. Там столько народу собралось, что не пройти. И как ты думаешь, что они сделали? Забрались на крышу дома и разобрали ее. Не удивляйся, просто крыши там не такие, как у нас, не черепичные, а плоские, легкие. Так вот, они ее разобрали и на веревках спустили своего друга прямо к ногам Иисуса. Они так хотели, чтобы он исцелил ихнего товарища. И Христос, видя, что они так верят в его помощь, жалился над больным и сказал: «Прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и иди домой». И что же, он встал? Встал. А как же могло быть иначе? Это же Господь. Как он скажет, так и будет. Надо только верить ему. Вот здорово! Вот бы Сашку так Господь исцелил. А тебе надо помириться с ребятами, попросить у них прощения и рассказать им эту историю об исцелении больного. И помолиться всем вместе за Сашу. Да благословит тебя Господь!
Бабушка крепко прижала

прижала меня к себе, и все мои горести и печали куда-то ушли. Мое сердце готово было обнять весь мир, и горькая обида на мальчика, обманувшего меня, испарилась, как испарились слезинки с моего лица от бабушкиной любви и ласкового солнышка. Наташа Черноусова, Россия.

Небо. Сверкают росинки несметные под солнцем, поднявшимся с ложа. Мне нравится небо рассветное и небо вечернее тоже. Я небо люблю раскаленное жарой, когда воздух струится, и зимнее небо студеное, тоскующее по птицам, и с клочьями туч, и прилизанное, и всякое небо приемлю, и светом насквозь пронизанное, и павшее ливнем на землю. Но истиной стала опорою мне в жизни такой быстротечной грядущее небо, которое взрастил в моем сердце предвечный. Юрий Каминский.

Еврейская женщина, маме. Смотрю в ее огромные глаза. В них, не утратив в долгих лютых зимах тепла, сплетаясь, кротость и гроза в гармонии живут неотразимой. Печали мудрой вся она полна, испытанная многими веками. Муж ее крепче стали, но она сил мужних краеугольный камень. И мудрость ее нежных, добрых рук с небесным нас связавшая порогом. Пророком может быть ее супруг, но не было бы без нее пророка. И мыслями вселенскими набит, совсем не знает муж ее достойный, что три кита, на коих мир стоит, в ее ладонях плавают спокойно. Прекрасных женщин на земле не счесть, заботливых, надежных, лучших самых, но среди них единственная есть, и это видит небо, моя мама. Юрий Каминский.

Невыдуманные рассказы. Светлана Тимохина. Лариса, где ты? И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Бытие 3.9. Даша уволилась с работы, потому что хозяйка торговой палатки предложила ей продавать товар, который Даша, будучи христианкой, продавать не могла. Это бесславило бы имя ее Господа. Рассчитавшись на работе, она пошла в городской центр занятости, чтобы встать на учет как безработная. Рассмотрев ее документы, молодая инспекторша со строгим лицом спросила: «Вы знаете, что ваша хозяйка вас сильно подвела?» «Почему?» – простодушно поинтересовалась Даша. «Потому что она своевременно не зарегистрировала свое предприятие в нашем центре. Возможно, что она согласится зарегистрировать его сейчас, но в таком случае она вынуждена будет заплатить большой штраф. Если же она решит и дальше не регистрироваться, то вы не только не получите пособие, но и не сможете даже встать у нас на учет. Ваше положение плачевное». Но Даша, видимо, не была расстроена услышанным ею прогнозом. Она спокойно сказала: «Как Господу будет угодно». С недоумением, глядя на нее, инспекторша повысила голос: «Вы что, не поняли? Вы попали в серьезное затруднение. Что будет с вашим трудовым стажем? Я даже не знаю, что вам посоветовать». Сложив документы, инспекторша молча протянула их Даше. «Спасибо, до свидания», — приветливо сказала Даша, вставая и пряча документы в сумочку. «Какого свидания?» — взорвалась инспекторша. «Нет, вы какая-то странная женщина. Что вы будете делать, если ваша бывшая хозяйка откажется регистрировать свою фирму?» «Не знаю, Господь подскажет», — коротко ответила Даша. «Ну, знаете ли», — лицо инспекторши покраснело от волнения, «ведь вы с высшим образованием озаладили. Господь, Господь, как можно быть равнодушной в такой серьезной ситуации?» «Спасибо, что вы так переживаете за меня», — скромно улыбнулась Даша. «Но я действительно во всем доверяю Богу и знаю, что Он поможет, все будет по Его воле». Попрощавшись, она вышла, а инспекторша долго не могла прийти в себя. Такой посетительницы у нее еще не было. Безработные, которые приходили вставать на учет, всегда были беспокойны, задавали множество вопросов, заискивающе улыбались, выкладывая всевозможные справки с целью получить пособие побольше, приносили в подарок кофе и шоколад. А эта женщина вела себя совершенно по-другому. Была спокойна, хотя ситуация с ее постановкой на учет была тупиковой. «Постоянно повторяет: Господь, Господь, наверное, верующая сектантка», — поняла вдруг инспекторша. «Говорят, они все забитые, ограниченные люди. Хотя она не похожа на такую, но, видимо, из-за своей религиозной ограниченности не способна понять свое затруднительное положение». Прошло всего несколько дней, когда Даша опять пришла в центр занятости в порядке очереди, предстала перед инспекторшей. Та с удивлением посмотрела на нее. «Я же объяснила, что без регистрации вы не можете встать на учет». Вежливо поздоровавшись, Даша протянула ей лист бумаги с отпечатанным на ней текстом. Инспекторша, прочитав о том, что бывшая хозяйка Даши зарегистрировала свое предприятие, заплатив очень большую сумму штрафа, тихо сказала: «Садитесь». Она молча начала оформлять Дашины документы для получения пособия, напряженно ожидая, что посетительница сейчас каким-то образом проявит торжество победы. Но Даша также молча сидела напротив в ожидании. Закончив свою работу, инспекторша подняла голову и сказала: «Поскольку ваша работодательница заплатила полный штраф и зарегистрировалась у нас, вы сможете получать в течение полугода неплохое пособие. В случае, если вы найдете работу самостоятельно, просьба сообщить нам об этом немедленно. Ежемесячно, в назначенный срок, вы обязаны являться ко мне для отметки и консультации по поиску работы».
Даша спокойно и доброжелательно слушала, и инспекторша решилась наконец-то спросить. «А как вам удалось добиться, чтобы ваша бизнесменша заплатила такой большой штраф? Ведь она вправе вообще не регистрироваться у нас». «Я ничего не добивалась. Я ей рассказала о моих затруднениях. Она согласилась заплатить штраф, хотя было видно, что ей нелегко было отдавать такую большую сумму денег. Я благодарю Господа, что Он все же расположил ее сердце сделать это». «Опять о Господе вспомнила», почему-то с удовлетворением заметила мысленно инспекторша. «А ведь она не похожа на сектантку. Симпатичная женщина, говорит так приятно. Но только бы не стала меня затягивать в свою секту». Но Даша уже поднималась, пряча в сумочку приглашение на следующее посещение центра. «Меня зовут Лариса Петровна», – вдруг торопливо сообщила инспекторша. «Вот номер моего рабочего телефона. Если будут вопросы, звоните». Ей почему-то не хотелось, чтобы эта женщина уходила. Ларисе неожиданно захотелось рассказать ей обо всех своих трудностях, открыть душу. Она даже испугалась, что это с ней. «Спасибо», — сказала Даша, и, взяв протянутый ей листочек бумаги с номером телефона, попрощалась и вышла из кабинета. Придя после работы домой, Лариса достала с книжной полки «Новый Завет», который ей подарили верующие, когда она однажды подошла к столику с христианской литературой. Она открыла книгу на 8 главе Евангелия от Иоанна и прочитала историю о женщине, взятой в прелюбодеянии. Удивившись, что все так просто и понятно написано, она не знала, что Даша уже начала молиться о ней. Лариса принялась размышлять о прочитанном. Выходит, что Христос может прощать грехи, а как мудро он ответил обвинителям женщины. Но одно Лариса не понимала, почему, когда обвинители ушли, оставив преступницу, она не убежала, ведь у нее была полная возможность это сделать. Иисус в это время, низко склонившись, что-то писал на земле, а обвинители, обличаемые совестью, разошлись. Но женщина почему-то осталась, ожидая, пока Христос обратит на нее внимание. Неужели она не понимала, что его приговор мог быть очень суровым? Лариса задумчиво сидела над раскрытой книгой и вздрогнула, когда услышала за спиной голос Бориса. «Что с тобой, родная?» Она растерянно посмотрела на него. «Я уже дважды обращался к тебе». Он одной рукой, приобняв Ларису, другой взял книгу и, посмотрев название, воскликнул. «Ты что, в монастырь собралась?» Они жили вместе уже 3-й год. Расписываться не спешили, хотели еще убедиться в том, действительно ли нужны друг другу. Точнее, это была мысль Бориса. Сама Лариса не против была бы выйти замуж, но Борис не проявлял инициативы. Свою дочку от первого брака Лариса отправила к матери, которая жила в другом городе, и хотя сильно тосковала по малышке, но старалась угодить Борису, который не переносил шума в квартире, терпела разлуку. Борис был видный мужчина, занимал солидную должность в одной процветающей торговой фирме. Материально они не нуждались, жили в любви и согласии, но на душе у Ларисы все время была какая-то неудовлетворенность. «Возможно, это от неудачного первого брака», — объясняла она самой себе. Об этой неудовлетворенности она Борису никогда не рассказывала, опасаясь, что он изменит отношение к ней в худшую сторону. «Никакого Бога нет и быть не может», — воскликнул Борис, захлопнув книгу и поставив ее на прежнее место в шкафу. «Как не стыдно, Ларочка, ты ведь образованный современный человек, умница, и туда же, в религию». Один неглупый человек сказал, «Религия — это опиум для народа», и он был абсолютно прав. «Кто слаб и беден, в этом прекраснейшем из миров пусть верит в библейские сказки». «Но ведь мы с тобой сильные, умные люди!» Он с легкостью поднял Ларису на руки и понес в кухню. Там, посадив ее в мягкий кухонный угол, шутливо погрозил пальцем, «чтобы я больше никогда не видел тебя с этой книгой в руках. Пусть себе мирно пылится на полке». Но у Ларисы почему-то не выходила из головы прочитанная ею история из Евангелия от Иоанна.
Когда Даша через месяц пришла в центр отмечаться, инспекторша как бы невзначай сказала: «А я Евангелие от Иоанна читаю». «Слава Богу! А почему женщина не убежала?» — с нетерпением спросила Лариса. «Какая женщина?» — не поняла Даша. «Та, которую привели к Иисусу за вину прелюбодеяния». «Вот вы о чем!» — разобралась Даша и замолчала. «Объясните мне, почему она не убежала? Ведь ее обвинители ушли, а Иисус в это время был занят и, наверное, не видел ее», — взволнованно допытывалась Лариса. Даша спросила: «А вы знаете, что такое прелюбодеяние?» «Грех какой-то ужасный», — напряглась Лариса. «Так называется незаконное сожительство мужчины с женщиной вне брака». Лариса вздрогнула. Ей показалось, что Бог с небес пристально посмотрел на нее. Даша собралась было что-то объяснять дальше, но инспекторша взволнованно сказала: «Извините, но там, за дверью, очередь, мы задерживаем людей». «Я и не подумала об этом», — сразу встала Даша. «И вы простите меня за задержку». Лариса поднялась вместе с ней, чтобы достать какую-то папку с документами, и, подойдя к двери, услышала, как Даша попросила прощения у ожидавших людей за задержку. Лариса с трудом дождалась окончания рабочего дня. На сердце появилась какая-то тяжесть. Сегодня она узнала, что виновата в грехе прелюбодеяния. Неужели ей нужно оставить Бориса? Еще на лестничной площадке она услышала, что в ее квартире звонит телефон. Быстро открыла дверь и взяла трубку. Звонил Борис. Он предупредил, что вернется очень поздно, много работы. Наскоро перекусив, Лариса достала Новый Завет и начала читать Евангелие от Иоанна сначала. Дойдя до 4 главы, она остановилась на беседе Иисуса с самарянкой. Особенно глубоко ее поразили слова Христа, которые Он сказал этой женщине: «Тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Сердце Ларисы сильно забилось. С трудом она продолжила чтение, потому что очень хотелось узнать конец этой истории. Дойдя до слов, сказанных самарянкой: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я делала», Лариса остановилась и закрыла книгу. Выключив свет, она долго сидела в темноте, прислушиваясь к голосу, который раньше никогда не слышала. Она поняла, что Бог совсем рядом с ней, что это Он говорит к ее сердцу. Она вдруг осознала себя грешницей. Ей захотелось все рассказать Иисусу, но какой-то парализующий волю страх помешал ей это сделать. «Мне придется расстаться с Борисом и со всей своей прежней жизнью», — поняла она и содрогнулась. «Нет, нет, я не смогу расстаться с Борисом, нет, только не сейчас», — твердо решила она, и тихий голос, который говорил с ней, сразу умолк. Однако не читать Слово Божье Лариса уже не могла. Душа ее тянулась к Богу, и всякий раз, когда Борис задерживался на работе, она доставала Новый Завет, спрятанный в укромном месте, и с волнением погружалась в чтение. Услышав звук открываемой двери, она торопливо закрывала книгу и прятала ее.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».